сохраняющая соль. «Вы – соль земли», написано в Евангелии от Матфея 5:13. А соль – это сохраняющая от духовного разложения, оберегает своим свойством лишь тех, кто не размыл своим сердцем людского водою, волны которой во все времена не утихали. О, сколько людских судеб лодочек скитается в океане жизни, в надежде прибиться к какому-нибудь берегу. И сколько разочарований, когда они не находят этого берега. Хотя сегодня, наверное, не осталось на земле участка, где не слышали бы о Христе. А нам же в исполнении заповеди Христа должно свидетельствовать миру об истине, с верой и надеждой на то, что услышавшие и увидевшие нас задумаются о смысле и сути текущего бытия и обратятся к Богу. В ноябре я получил из Германии письмо и бандероль от сестры Фриды. В письме она попросила меня написать о себе, но то ли забыла, то ли по какой другой причине, но не указала своего адреса. «Сестра Фрида, жду от вас письма с адресом, а пока через газету сердечно благодарю вас за присланное». Виктор Филатов, тюрьма Мордовия.

Принесли 7 газет. Вот решил вам написать письмо. Нахожусь сейчас в местах лишения свободы. Сижу уже больше 2 месяцев. Еще осталось немного больше 2 лет. Но не в этом суть дела. Суть в том, что недавно начал посещать храм Божий, который у нас находится в зоне. Там мне пастор дал книжку «Новый Завет». Я ее прочитал, уже и начал читать 2-й раз. Хочу признаться, что очень многое не понимаю. Знаю только одно. То, что стал иначе осознавать свою жизнь. Сейчас научился молиться. Молюсь, конечно, потихоньку, про себя. Нас в камере 9 человек, и никто из них не верит в Бога. Меня это не пугает. Все равно хочу читать про Бога, нашего Творца. Тут на днях приезжали братья из России. Я был на служении. Они пели песни, рассказывали про себя. Я даже начал плакать, и мне стало так стыдно, потому что очень многие заключенные этого видели. Сейчас мне уже не стыдно. Попросил у капеллана еще что-нибудь почитать про Иисуса, и он подсказал мне, что есть у библиотекаря хорошая газета «Забытый алтарь». Тогда попросил библиотекаря и мне принести 7 штук. Все прочитал, мне многое стало понятно. И так стало легко на душе. Спасибо всем, кто пишет в эту газету, в своей истории жизни. Так хочется с кем-нибудь посоветоваться, о боженьке. Посоветоваться с кем-нибудь, кто знает больше. Андрей Жалостиба, тюрьма Латвия.

Письма из-за колючей проволоки. Даже мысли не допускай. Газета «Забытый алтарь» очень интересная, разносторонняя и насыщенная, позволяющая во многом углубить свои познания. Через откровенные истории помогает увидеть свои ошибки и заблуждения, которые могли бы оказаться пагубными, а в некоторых случаях даже фатальными. Очень впечатляет то, что на страницах этой газеты объединяются люди совершенно разных социальных слоев. Все чаще встречаются знакомые имена и фамилии, со многими приходилось переписываться. Вот никогда бы не подумал, что Жорик Суворин станет глубоко верующим человеком. А впрочем, я и о себе никогда даже мысли такой не допускал. Что тут еще можно сказать? Чудесным и дивным образом Господь собирает детей своих. Виталий Лукашук. Тюрьма. Харьковская область. Украина.

Это для меня загадка. Получил уже 2 номера благословенной газеты. Мне она нравится очень. Читаю и перечитываю попавшие мне в руки номера. Потом даю их почитать в секции, в отряде. А уж потом отдаю в библиотеку колонии, где их могут взять и почитать другие. Для меня до сих пор остается загадкой, каким образом Бог посылает мне эту газету. А вот упоминаемый в газете журнал «Сестра» никогда не видел. Были бы у меня средства, я бы выписал эти издания не только себе, но и для семей, которым свидетельствую о Господе в письмах. Хочу попросить помощи у братьев и сестер на подписку газеты «Забытый алтарь», журнала «Сестра», газеты «Наши дни» и журнала «Тропинка» для нашей колонии. Верю, что Бог все усмотрит. Андрей Гладской, тюрьма, Кировская область, Россия.

жертва неправды. Спасибо всем, кто переводит деньги на благотворительную карточку номер 15900 для тюрьмы. Пусть Господь благословит обилием благодати всех благотворителей. Хочу добавить немного к статье Владимира Пелевина «Пусть мир кричит». Событый алтарь номер 11 за январь 2009 года. Когда мы встречаемся в нашей жизни с телесной болезнью и искушениями или духовной борьбой, мы можем благодарить Бога. Нужно не забывать, не только является причиной и источником зла в нас, тело является жертвой той неправды, которая в нас живет. И каяться должно не тело, а душа наша. И это очень важно, потому что очень легко мы думаем о нашем теле, как об источнике искушения и зла. Но источник в нашей неочищенной, непосвященной Богу душе, наши мысли должны очищаться, мы должны бороться за это, чтобы никакая грязь, никакая нечистота и неправда не проникала в наши мысли и душу. Старайтесь иметь мир со всеми, святость, из которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Олег Жаринов, тюрьма Соликамск, Россия.

Два листа от алтаря. До того, как попал в эти стены, я был атеистом. Ведь детство мое пришлось на то время, когда не принято было говорить о Боге. Но все изменилось, когда, попав сюда, начал искать ответы на многие вопросы. Долго не находил ответов и не мог понять, почему оказался тут и почему совершил преступление. Что привело меня к этому? По совету одного из своих сокамерников я начал читать Евангелие. Не сразу, что все написано, там стало мне понятно. Но от того, что я понял, мне стало стыдно за свой образ жизни. И страшно за то, что предстоит моей душе. Мне попала в руки газета «Забытый алтарь». Даже не газета, а два листа от нее. Но на одном листе я увидел адрес и решил написать вам. Помогите мне в познании Слова Божьего. Я одет, обут, накормлен. Но что мне действительно нужно, это духовная литература. Кроме маленького карманного Евангелия у меня ничего нет. Евгений Сокольников, тюрьма, Тюменская область, Россия.

А если я не крещенный? Хочу вас поблагодарить за те мои строки, которые вы опубликовали в алтаре. Было очень приятно. Как на весь мир высказался, так полегчало. Алтарь, как тот источник, через который Господь нас постоянно наполняет. Читая разные истории людей о том, что им приходилось претерпеть и перестрадать, понимаю, что мои временные неудобства по сравнению с ними, как тот укус комара, не говоря уже о страданиях Христа. Солнце не могло смотреть на эти ужасные страдания, померкло, и земля не выдержала, затряслась. А ведь страдал Иисус невинно, но смирялся и терпел. Дорогие братья и сестры, давно хотел у вас спросить, насколько важно крещение, и не опасно ли это, что нет пока возможности его принять? Хотя очень хотелось бы. Сегодня я услышал, что не принявшие крещение не настолько способны бороться с грехом, нежели крещенные. Жду ответа. Денис Глебушев, тюрьма, Украина.

Неожиданный водитель. Тот февральский день стал поистине памятным, потому что пришло, наконец, известие, которого я уже и не чаял дождаться. Нашелся-таки очевидец тех событий, которые должны были значительным эпизодом войти в давно задуманную мной повесть. Я пока что пользовался, хотя и заслуживающими доверия, но все же слухами о том неправдоподобно отчаянном поступке – в период мобилизации немецких женщин в трудармию, который хотела писать в новой повести. А чудо состояло в том, что одна трудмобилизованная сумела провести в ту армию в мешке своего маленького ребенка. Конечно, соблазн описать этот случай был велик, но без подтверждения события очевидцами существовал риск получить изрядную долю критики в свой адрес. Не секрет ведь, что мир часто обвиняет христианских писателей в приукрашивании того или иного действа. Так что в этом вопросе нужно быть очень щепетильным. Правда, об этом рассказывала и моя теща, Шпитанская Мария, следовавшая в том самом эшелоне из северного Казахстана до станции Пуксоо-озеро, что под Архангельском. Но твердо поручиться, что так оно и было, не могла и она. Она только слышала, как об этом говорили другие. Я пытался всюду отыскать хотя бы намек на невиданное событие. Оно не должно было пройти незамеченным. Но даже в современных плесецких новостях, что выходят в Архангельской области, и где много материалов посвящено трудармии, об этом ни слова. В общем, фактов, подтверждающих тот отчаянный поступок, не было. И я уже готов был отнести это в разряд вполне оправданных легенд, ведь большинство этих женщин оторвали от детей, а им так хотелось хоть какого-то маленького чуда, что очень часто выдавали желаемое за действительное, пусть не сама, но хоть кто-то смог. Но провести ребенка до самого Пукса-озера, это ведь значит в течение 11 суток. Именно столько длился этот путь, его прятать от охраны эшелона. Согласитесь, в это поверить не так-то просто. И вот, когда я уже хотел отказаться от своей затеи, описать это в повести, обнаруживается живой очевидец – Хильда Штро. И проживает не так далеко, и адрес есть, и телефон. Если учесть, дорогие читатели, что самым молодым участником тех событий, теперь самое меньшее – 85 лет – то вы наверняка поймете то душевное волнение, которое испытал при этой вести, и ту проявленную мною поспешность. Хотелось тут же, без промедления, свидеться с этим человеком. Получив по телефону заверение бабушки Штро, что она в любой момент готова со мной встретиться, чтобы все подтвердить, я стал обзванивать своих друзей в поисках транспорта. За этим занятием и застал меня мой друг и брат в Господе Роланд Шрёда. Он иногда привозил мне свои новые стихи, которые особо не афишировал, читал только в кругу своих домочадцев и близких друзей. Простые, по-детски угловатые, наивные и бесхитростные, исполненные любви к Богу, они были очень светлыми и добрыми, как и сам Роланд. Доброта его была просто необъятной. Я не знаю человека, который бы хоть раз обиделся на него. Высокий, атлетического сложения, с мужественным лицом, проникновенным тихим голосом и неизменной доброй улыбкой, он был как большой ребенок. С поразительной чуткостью и тактом умел он разделить чужие горе и радость, в чем бы они ни выражались. И ничего удивительного не было в том, что, услышав новость, он был в курсе моих планов насчет повести. Роланд разволновался не меньше моего и сходу предложил: «Слушай, раз это возможно, надо сейчас же ехать к ней, я с тобой». Отлично, обрадовался я и показал на телефон. «Вот как раз ищу машину. Ну с кем бы поехать? Своей-то у меня нет». «А зачем искать?» Мне показалось, что он обиделся. «Поедем со мной». Я возрился на него в недоумении. Дело в том, что он только-только выписался из больницы после очередной серии операций. Подчеркиваю, не одной, а нескольких.
Еще в июне месяце прошлого года он перенес ряд сложнейших операций, но по молитвам многих церквей тогда все обошлось благополучно. А после реабилитационного курса он даже подумывал возвратиться на работу. Но прошло некоторое время и новые страдания, новые тяжелейшие операции. И опять Господь слышал молитвы верующих, которые просили его о Роланде. Снова он вышел из больницы, но уже изрядно осунувшимся, исхудавшим, с оттенком печали на лице. Только его огромные глаза все так же светились добротой. Он был еще очень слаб, и я не мог принять его предложение. Он понял мои сомнения. «Ты за меня не волнуйся, все будет нормально. До тебя же я доехал». «Роланд, мы живем рядом. Одно дело проехать 5 километров, и совсем другое — около сотни». Теперь и это мне уже не показалось. Он действительно огорчился моим неверием в его силы. Исхитрив, применил запрещенный прием. «Ну, если ты так боишься...» «Куда было деваться? Мы поехали. И не пожалели об этом». Бывшая, трудмобилизованная Хильда Штро, несмотря на свой преклонный возраст, обладает великолепной памятью и помнит до мельчайших подробностей дела давно минувших дней, вплоть до имен женщин, следовавших с ней в вагоне. Ей самой было тогда 18,5 лет, и она отлично запомнила ту самую тетю Розу Морас, которая провезла с собой, как оказалось, не одну, а обеих своих дочерей, 3 и 5 лет от роду, Нину и Лиду. Разве может вызвать сомнение, что это могло произойти только по воле Божией? Вы согласитесь с этим? Если хотя бы понаслышке знали о том, как бдительно охраняли и конвоировали трудармейцев, равно так же, как и заключенных. Тем более, что при посадке на станции «Мамлютка» тетя Роза была единственной, у кого были мешки, и охрана просто обязана была ее заметить, поскольку у всех остальных женщин были лишь маленькие узелки. Даже не укладывается в голове, как она могла рискнуть на такое, и ни один охранник не обратил на это внимания. Поистину Бог может сделать так, что человек не увидит того, что находится перед его глазами. Вспомним хотя бы, как Господь провел Петра мимо стражников. Вот так она и подала мешки в вагон, и потом всем этим вагоном прятали девочек до самого Пукса озера. И лишь там, при высадке, были обнаружены эти 2 маленьких зайца. Самое невероятное в этой истории – это то, что присутствовавший при высадке необычайного десанта директор завода был так поражен этим обстоятельством, что тут же велел поставить детей на довольствие и выделить им с матерью отдельную комнату в общежитии. То ли сразу сообразил человек, что может таким поступком заработать большой авторитет среди мобилизованных, чем угрозами, то ли вправду добрым был. Хильда, похоже, и сейчас в воспоминаниях воспринимала это с каким-то легким недоумением. Выбивалось это как-то из общей колеи зла и жестокости того времени. «Все это промысел Божий», — тут же откликнулся Роланд, и дрогнувший голос выдал его восторженное волнение. Он так и светился радостью, будто это ему после долгих мытарств выделили ту комнату в общежитии. «Бог ничего не делает наполовину. Раз уж он дозволил провести девочек до места, то позаботился и о дальнейшей их судьбе». Много чего рассказывала нам бывшая трудмобилизованная из своей жизни, и каждый эпизод выписывался ею с мельчайшими подробностями. Нам вдруг стало ясно, что время – это самая могущественная субстанция нашего бытия, сдало свои позиции перед памятью этой женщины. Слушали мы ее, буквально затаив дыхание. Если дорога туда, к бабушке Хильде Штро, прошла у нас с Роландом в оживленной беседе, то возвращались мы от нее в полном молчании и дома еще раз прослушали запись. «Да, вот это судьбы!» — вздохнул Роланд. «Поверь, чтобы услышать такое свидетельство, я бы проехал еще 100 раз постолько», и, улыбнувшись, добавил с легким укором.
а ты еще не хотел меня брать. Кстати, ты там договаривался с ней еще об одной встрече. Так вот, я с тобой». Не получилось у нас с ним следующего раза. Через некоторое время последовала еще одна череда операций, и Роланд сошел на конечной станции своего земного маршрута. Она есть в этом грешном мире. Станция, где люди расстаются уже не для того, чтобы встретиться здесь вновь. Она так и называется – Ростань. Мы все идем к ней, но приходим в разное время. Это конечный пункт пребывания на земле каждого из нас. Дороги от этой станции не расходятся в разные стороны, как то предполагает земное расставание. Наоборот, все жизненные пути сходятся и выверяются именно здесь. И отсюда ведет лишь одна дорога – в небо, где твоя душа узнает о своем вечном адресе. Ад, рай. Сюда, за своим народом, приходит Христос. И слова, которые Он скажет о нас, будут единственным багажом и пропуском в Его обители. Я твердо верю, что именно Он пришел и за моим другом Роландом. Как сказал в заключительном слове траурного собрания его друг с юности и далее по всей жизни, ныне миссионер-проповедник Александр Холостов, Роланд уснул, но Христос пришел, чтобы разбудить его к жизни вечной, разбудить и принять в свои обители. Кончились его страдания. Он уже счастлив там, у Господа нашего. Виталий Полозов. От редакции. Дорогие читатели, поскольку о дальнейшей судьбе девочек, о которых рассказала Хильда Штро, ничего не известно, просим всех, кто что-либо слышал о них, написать в редакцию.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Дорогие друзья, мы представляем вам возможность пополнить наши музыкальные передачи вашими звукозаписями христианских песен. Присылайте их по адресу: Миссия «Волна надежды», Феликс Фехенбах, Штрассе, 65, индекс 32756, Детмольд. Наш рабочий телефон с 10 до 12 часов 052-31-650-715.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогой друг, мы рады приветствовать вас в передаче «Евангельские истины». В программах этих передач мы говорим о Боге, о вечности и о возможности начать новую жизнь. Желаем, чтобы сегодняшняя программа помогла вам в ваших исканиях истины.

0: В Библии в 18-м псалме написано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». В этих словах псалмопевца Давида отражено величие и могущество Бога, которое мы можем видеть в бескрайнем просторе неба, в многочисленных планетах, звездах, а на земле в разнообразном проявлении жизни, гармонии и красоты.
1: Великий ученый-физик и астроном Исаак Ньютон много лет тому назад сделал точную копию нашей Солнечной системы в миниатюре. В центре был расположен большой золотой шар, представлявший Солнце. Вокруг были устроены меньшие небесные тела – Меркурий, Венера, Земля и другие планеты. Все они были связаны посредством зубчатых колес и ремней в сложный механизм, чтобы все гармонично приводить в движение вокруг Солнца.
0: В один день, когда Ньютон был занят изучением и испытанием своей модели, его посетил друг, не веровавший повествованию Библии о сотворении мира.

0: С большим удивлением он рассматривал модель. Когда ученый привел в движение небесные тела, его друг воскликнул. «Ньютон, какая это замечательная вещь! Кто это для тебя сделал?» Не глядя на друга, ученый ответил. «Никто». «Никто?» — в недоумении переспросил его друг. «Да, правильно», — повторил Ньютон. «Никто. Все эти шары, ремни, весь передаточный механизм — все появилось случайно».
1: Глупо утверждать, что такая модель могла возникнуть случайно. Но еще более нелепо верить теории, что вся Вселенная, которая во много раз сложнее устроена, произошла случайно. Библия нам ясно говорит, что Вселенная является произведением творческой руки всемогущего Бога. Он один может творить чудеса, непостижимые нашему разуму.
0: Библия полна чудес, свидетельствующих о всемогуществе Бога. И тот, кто поверил, что Бог является Творцом такой прекрасной Вселенной, тому нетрудно верить и другим чудесам Библии. Сегодня в беседе Ивана Петерса вы услышите о чуде в Кане Галилейской. Но прежде послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, в сегодняшней передаче я хочу взять в основу моей беседы отрывок из Евангелия от Иоанна, который многим из нас, вероятно, будет не совсем чуждым. Текст этот часто уже был темой дискуссий, при которых, однако, речь шла больше о второстепенных вопросах, чем о истинном высказывании текста. Я имею в виду первые 12 стихов второй главы Евангелия от Иоанна. В них мы читаем о том, как Иисус превратил воду в вино. И если мы начнем теперь спорить о том, возможно ли это или нет, то мы можем долго говорить, и все равно не найдем удовлетворяющего всех нас ответа. Не хочу я вступать сегодня и в споры о том, насколько вино или вообще алкогольные напитки допустимы в жизни христианина. Я думаю, что в самой жизни мы видим достаточно доказательств того, сколько горя приносит человечеству безмерное его употребление. Сегодня я хочу рассмотреть этот текст Священного Писания под аспектом того, какие духовные истины хотел показать нам автор, передавший нам этот рассказ. Евангелист Иоанн во всем своем Евангелии преследует одну определенную цель. Он описывает Иисуса Христа с его божественной стороны. И поэтому приводит примеры из жизни Христа, которые особенно ясно подчеркивают его божественное происхождение. Также и при этом повествовании. Прочтем теперь вместе первые 11 стихов этой второй главы Евангелия от Иоанна. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус с учениками его на брак. И как не доставала вина, то матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водой. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпнувшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Так Иисус положил начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. В начале этого повествования евангелист Иоанн говорит о времени, в которое Иисус совершил это чудо. Слова «на третий день» говорят о том, что этому событию что-то предшествовало. И глядя немного назад на первую главу Евангелия от Иоанна, мы видим ряд интересных событий. Иоанн описывает там встречи Иисуса Христа с различными людьми. И при каждой из этой встречи отдельные личности в беседе с ним и в общении с ним убеждались в том, что он не просто человек. Все они установили, что он тот, о котором писали пророки Ветхого Завета. Таким образом, те встречи людей со Христом повлияли на жизнь каждого из них. Ведь если они познали, что Христос действительно посланный Богом Спаситель мира, то все, что Он говорит и делает, для их жизни безмерно важно и необходимо. Ведь уже Моисей, которому Бог поручил вывести народ израильский из египетского рабства, сказал однажды перед собравшимся народом: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой».
Его слушайте». Эти слова Моисея мы находим в 15 стихе 18 главы книги Второзакония. И вот этот Иисус является народу. Сначала о нем свидетельствует Иоанн Креститель. По словам его свидетельства, двое из его учеников следуют за Христом. Один из них Андрей. Он после встречи со Христом сразу ищет своего брата Петра и ведет его к Иисусу. Петр тоже убедился в том, что Иисус Христос есть посланный Богом Мессия, то есть Спаситель мира. Затем Иисус встречает Филиппа и сам зовет его следовать за ним. Филипп принимает приглашение, и эта встреча изменяет и его жизнь. Он оставляет все и идет за Иисусом. И он не удерживает пережитое для себя. Найдя Нафанаила, он рассказывает ему о своем переживании со Христом. Нафанаил, поначалу сомневаясь и не веря Филиппу, все же идет и знакомится с Иисусом. И это знакомство произвело на него такое впечатление, что он говорит Христу: «Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Из всех этих встреч Иисуса Христа с людьми мы видим одну чудесную, ободрительную истину для нас, христиан. Часто в нашей жизни бывают моменты, в которые мы печальны, разочарованы и сожалеем о том, что человек, которому мы рассказали о Христе, не хотел нас слушать и не поверил нам. Знаете, дорогие, Бог призывает нас не к тому, чтобы мы красноречием и нашими способностями переубеждали людей, а к тому, чтобы мы были Его свидетелями. Свидетель ведь должен говорить о том, что знает, что пережил и в чем он сам убежден. Прочитайте первую главу Евангелия от Иоанна, и вы увидите, что те, которые встретились со Христом, говоря другим о Нем, не вступали в споры, а просто с уверенностью и радостью рассказывали о пережитом. Этот рассказ тогда побуждал других познакомиться со Христом лично. И только если человек сам сделает попытку приблизиться ко Христу, он сможет убедиться в верности свидетельства христиан. Таким образом, и Нафанаил уверовал в Иисуса. И в ответ на признание Нафанаила Иисус говорит ему интересные слова. Их мы читаем в последних стихах первой главы Евангелия от Иоанна. Иисус сказал Нафанаилу в ответ: «Ты веришь? Потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». И вот, дорогие радиослушатели, на фоне этих происшествий нам следует рассматривать и то событие, которое произошло в Кане Галилейской. До сих пор Иоанн описывал встречи Христа с отдельными людьми. Теперь же Иисус проявляет свою божественную власть на глазах целого общества. И из всего этого происшествия я хочу сегодня выделить три аспекта. Они характеризуют личность Христа. Из повествования о свадьбе в Кане Галилейской мы видим, во-первых, что Иисус дает человеку радость и полноценную жизнь. Во-вторых, Иисус Христос может помочь человеку во всех обстоятельствах жизни. И, наконец, в-третьих, на Иисуса Христа мы можем полагаться всегда и в любых условиях. Но прежде чем рассмотреть каждый из этих пунктов в отдельности, я хочу выдвинуть в наших мыслях то, что Иоанн говорит в 11 стихе нашего текста. Этот стих является ключом к правильному понятию этого события. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его».
Вы помните, что Иисус сказал Нафанаилу, когда тот признал его Сыном Божиим? «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Недолго пришлось ученикам ждать исполнения этих слов. То, что совершил Иисус в Кане Галилейской, было ясным доказательством того, что Он жил в тесном общении со Своим Небесным Отцом. Это был прямой путь к небу. В 19 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна мы, например, читаем слова Христа: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя». И дальше на эту же тему, в 28 и 29 стихах 8 главы: «Я ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец, так и говорю, пославший Меня со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Эти слова Христа свидетельствуют о Его тесном контакте с Богом. И поэтому все, что делал Иисус Христос, было делом Его Небесного Отца. Христос сблизил небо с землею. И именно поэтому Он способен давать радость и полноценную жизнь. Это особенно видно из нашего сегодняшнего текста. Иисус принимает приглашение на свадьбу. А свадьба, как нам всем известно, радостное событие. Этим Иисус опровергает все предубеждения о том, что жизнь христианская безрадостна. Наоборот, сознание того, что во Христе мы имеем вечную жизнь, дает каждому верующему в Него радость, которая превыше всех земных радостей. Эта надежда дает нам смысл нашего существования. Иисус участвует в радости людей, и поэтому мы радуемся, имея такого Господа. Во-вторых, мы сказали, что Иисус помогает человеку во всех обстоятельствах жизни. И это мы видим из нашего сегодняшнего текста. Вино на свадьбе кончилось, а это в то время считалось очень невежливым поступком со стороны жениха. Но на этой свадьбе ведь присутствовал тот, который имел власть творить, о котором евангелист Иоанн в начале своего Евангелия говорит, что он является Творцом всего, и что без него ничто не произошло. Иисус был в общении со Своим Небесным Отцом, когда был сотворен мир и вся Вселенная. Поэтому Он способен помогать и всякому, просящему Его о помощи. И помощь Христа всегда обильна. На этой свадьбе Он превратил 6 сосудов воды в вино. Каждый из этих сосудов вмещал, как мы читаем в 6 стихе, 2 или 3 меры. А одна мера составляла 40 литров. Это значит, что в сосудах оказалось минимум 480 литров вина. Этого больше, чем достаточно для всякой свадьбы. Также Иисус готов помочь в жизни каждому, кто обратится к Нему. Он однажды сказал, что Он пришел на эту землю для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. И, наконец, третий аспект, который особенно выделен Иоанном в этом описании, это то, что на Христа можно полагаться всегда и в любых условиях. Иоанн пишет в 11 стихе, что этим чудом в Кане Галилейской Иисус явил людям славу Свою. Это слава всемогущего Творца, слава того, кто сотворил небо и землю. Поэтому Он имеет и власть над всем Своим творением. И тот, кто верой принимает Христа как своего личного Спасителя, приобретает и Его власть и силу. Всей этой творческой властью Иисус хочет руководить и вашей жизнью, дорогой радиослушатель. Вы можете уверовать в Него сегодня. Он ждет вашего отзыва на свой призыв.
не мои слова, а только личная встреча со Христом может убедить вас в верности всего того, что о нем сказано в Священном Писании. А эту встречу вы можете иметь с ним в любое время. Вам не надо вставать в очередь и ждать приема. Он слышит вашу молитву в тот момент, в который вы искренно и от всего сердца начнете искать встречи с ним.

Дорогие радиослушатели, чудо, совершенное Иисусом тогда в Кане Галилейской, было, по словам Иоанна, начало чудес Христа в его земной деятельности. И заканчивает Иоанн это повествование словами: «И уверовали в Него ученики Его». Иисус никогда не творил чудес для сенсации пред народом. Чудеса всегда были подтверждением Его божественной власти. Они были доказательством Его силы и славы, и таким образом доказательством того, что Он всегда способен помочь Своему народу. Почти в конце Своего Евангелия, в 30 и 31 стихах 20 главы, апостол Иоанн пишет: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И если вы еще не сделали этого шага в вашей жизни, то сегодня вам Бог представляет эту возможность. Сделав этот шаг к Господу, и вы убедитесь в том, что Он способен сделать вас Своим дитем, дать вам вечную жизнь и тем самым вечную радость. Как там, в Кане Галилейской, Он превратил простую воду в хорошее вино, Он может превратить вашу бесцельную жизнь в жизнь, которая никогда не прекратится.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Мы будем вам очень благодарны, если вы найдете немного времени написать нам ваше мнение о том, что вы сегодня слышали. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант».

Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Введение в Евангелие от Иоанна. Христос призвал своих учеников свидетельствовать о Нем. Он не писал свою автобиографию, не рассылал писем по церквам. Тем не менее, сама личность Христа оказала глубокое воздействие на души Его последователей, и они, движимые Святым Духом, возвеличивали Господа Иисуса Христа. В Его любви и смирении, в Его смерти и воскресении они видели славу Его, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Евангелие от Иоанна отличается тем, что благовестник Матфей, Марк и Лука, рассказывая о словах и делах Иисуса и о Царстве Божьем, прежде всего стремились объяснить цель Его пришествия, тогда как Иоанн выдвигал на первый план сокровенную личность Иисуса и Его святую любовь. Поэтому Евангелие от Иоанна считается основным, исполненным глубоких истин, проникновенным Евангелием, венцом всех книг Святой Библии. Кто автор этого Евангелия? Еще во II веке отцы церкви сошлись во мнении, что автором этой единственной в своем роде книги был никто иной, как ученик Иисуса Иоанн. Хотя многих апостолов он называл в своем Евангелии по имени, он ни разу не упомянул ни имени своего брата Иакова, ни своего собственного, так как считал себя недостойным этой чести, чтобы его имя стояло рядом со святым именем Господа и Спасителя. Епископ Ириней из Лиона во Франции также утверждал, что Евангелие принадлежит именно Иоанну, тому самому ученику Иисуса, который на Тайной вечере возлежал у его груди. Иоанн написал свое Евангелие в городе Ефесе, в Малой Азии, Анатолии, во время правления кесаря Траяна. Некоторые критики полагают, будто автором этого Евангелия был другой Иоанн, не сам апостол Иисуса Христа, а лишь его ученик, один из пресвитеров Ефесской церкви, который якобы написал эту книгу позже, чем указано выше. Эти критики заблуждаются, потому что они знают духа истины, в котором нет лжи, ведь Евангелие написано от лица очевидца. «И мы видели славу Его». Отсюда явствует, что автор этого Евангелия был непосредственным свидетелем жизни, смерти и воскресения Иисуса. Лишь в конце Евангелия от Иоанна его друзья приписали следующие слова: «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». От Иоанна 21:24. Они также отметили, что Иоанн удостоился возлежать у груди Иисуса на первой вечере Господней, и только он взял на себя смелость спросить у Иисуса о том, кто предаст его. «Господи, кто это? Кто предаст тебя?» От Иоанна, 13 глава, 25 стих. Когда Иисус призвал Иоанна следовать за ним, Иоанн был еще юношей. Среди 12 апостолов он был самым младшим. Иоанн занимался ловлей рыбы. Его отца звали Зеведеем, а мать – Соломией. Они жили в Вифсаиде, на берегу озера Тиберия. Иоанн дружил с Петром и Андреем, а его брат Иаков – с Филиппом и Нафанаилом. Они вместе ходили в долину Иордана к Иоанну Крестителю, который призвал к решительному покаянию. К крестителю сходились толпы народа, среди которых был и юный Иоанн, сын Зеведеев. Он желал получить прощение, приняв Иоанново крещение в реке Иордан. Вероятно, Иоанн был близок к семье первосвященника Анны, поскольку его там знали, и у него был доступ во двор первосвященника.
благодаря близости к священническому роду, он единственный из четырех евангелистов упомянул в своем Евангелии, как Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Так апостол Иоанн с любовью, силою Духа Святого познал Господа Иисуса более всех других учеников. Связь между Иоанном и авторами трех других Евангелий. Когда Иоанн написал свое Евангелие, Евангелия от Матфея, Марка и Луки существовали уже довольно долго и были широко распространены в церквах. Эти три евангелиста пользовались составленным апостолами первоисточником, написанным на иврите. Видя, что проходят годы, а Христос не возвращается, апостолы начали беспокоиться, что слова Иисуса могут затеряться и остаться неизвестными. И тогда Матфей записал его слова. Возможно, также были записаны его дела и основные события его жизни. Евангелисты с большим вниманием и преданностью писали свои книги. Врач Лука опирался на другие источники, встречаясь с матерью Иисуса и многочисленными очевидцами его жизни и деяний. Иоанн же не нуждался в вышеупомянутых источниках, так как сам был одним из главных очевидцев. Он не хотел просто повторять известные в церкви изречения Иисуса и сведения относительно его жизни и описал в своем повествовании то, чего в церкви еще не знали, проводя изложение в новом, более совершенном стиле. Первые три Евангелия повествуют о деяниях Иисуса в Галилее и лишь об одном, последнем, его походе в Иерусалим, когда Иисус шел на крестную смерть. В четвертом же Евангелии описываются деяния Иисуса в Иерусалиме до, во время и после его служения в Галилее. Иоанн свидетельствует нам о том, что Иисус трижды посетил столицу своей страны и там, раз за разом, отвергаемый вождями народа, подвергся сильному противодействию и в конечном счете был распят на кресте. Повествование Иоанна особо значимо от того, что в нем апостол рассказывает о служении Христа среди иудеев в Иерусалиме, центре ветхозаветней цивилизации. Четвертый евангелист не придавал первостепенного значения чудесам Иисуса, поэтому описал только шесть из них. Что же хотел передать Иоанн в первую очередь? Он записал изречения Иисуса, сказанные им в первом лице «Я есмь». И в них раскрыл личность Иисуса. Остальные три евангелиста описали жизнь и деяния Иисуса Христа, а Иоанн прежде всего старался представить нам его личность во всей ее славе. Но каким же образом Иоанн смог передать слова Иисуса, о которых прежде никто не упоминал? Несомненно, Дух Святой напомнил ему их после праздника Пятидесятницы. Ведь сам Иоанн не раз признавался в том, что ученики лишь после воскресения Христа и сошествия Духа Святого смогли постичь истинное значение слов Иисуса, особенно сказанных им о себе «Я есмь». Эти слова и составляют отличительную черту этого изумительного Евангелия. Иоанн также вспоминает изречения Иисуса, противоставляющие такие понятия, как «свет и тьму», «дух и плоть», «истину и ложь», «жизнь и смерть», «вышних и нижних». В прочих Евангелиях почти не встречаются подобные сравнения. Через много лет, когда Иоанн уже жил и трудился среди греков, Святой Дух напомнил ему слова Господа Иисуса и открыл ему, что Иисус говорит не только на иврите, но и на греческом языке. Цель Евангелия от Иоанна. Иоанн не пытался описать Иисуса исключительно в морально-философском или духовном аспекте. Он более других сосредоточил свое внимание на воплощении, инкарнации Христа, его немощи, когда он испытывал жажду на кресте. Кроме того, Иоанн подчеркивал, что Иисус – Спаситель всех людей, а не только иудеев, так как является Агнцем Божьим, который берет на себя грех всего мира. Иоанн также возвестил нам о том, как сильно Бог возлюбил мир. Напоминая об этом всем, Иоанн подводит нас к пониманию сути своего Евангелия.
Иисус Христос есть Сын Божий. Он сущий от начала, но явленный во времени, божественный, но представший человеком, имеющий полную власть, но облеченный немощью, стал путем к достижению сердец. В Иисусе Бог обитал среди людей и явился человечеству. Никто из евангелистов не смог так изобразить славную любовь Иисуса, как возлежавший у его груди Иоанн. Разъяснения Иоанна направлены не на познание Господа Иисуса через какую-то философию или мистику, а на познание Его посредством Духа Святого, глубокой верой. Евангелие от Иоанна завершается известными словами. «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Итак, целью этого Евангелия является живая вера в божественность Иисуса и познание того, что эта вера вдыхает в нас божественную жизнь, святую и вечную.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». «Где находится ваше сердце?» Матфея 6, 19-24. У каждого человека, живущего в мире, есть свои ценности, стремления и цели. И в большинстве случаев все сводится к одному – к накоплению богатства, которым бы человек смог распоряжаться по своему разумению. Для многих богатство служит неким гарантом безопасности. Слово «мамона», первоначально означающее у иудеев материальную собственность, в дальнейшем пережило некоторую эволюцию и стало применяться к сокровищу, которое человек поручал или верял на хранение. Но с течением времени слово «мамона» стало применяться не к веряемому сокровищу, а к тому, во что человек верит или на что полагается. У меня был один знакомый, который жил очень скромно, крайне экономно. У него никогда не было большой зарплаты. И тем не менее, за свою жизнь он сумел скопить достаточное состояние. Это яркий пример того, что обнаруживается в сердце человеческом во все времена. Не зря, по-видимому, еще и сегодня люди находят клады, закопанные сокровища, которыми собравшие их не смогли воспользоваться. Конечно, было бы лучше для такого человека еще при своей жизни раздать эти сокровища нищим и нуждающимся, чтобы иметь сокровища на небесах, и это было бы счастье. Даже сама история показывает, что копить сокровища на земле не стоит, нет в этом никакого смысла, равно как и приобретать богатство, зачастую достающееся совершенно чужим людям. Немало сегодня можно встретить людей, которые стремятся пожить для себя. Один мой знакомый на вопрос «Зачем ты построил себе такой замок для семьи из двух человек?» ответил «Чтобы пожить для себя». Мотив «жить для себя» всегда неправильный. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Матфея 3:10. Это пророческие слова. Мой знакомый, живущий в замке, в 45-летнем возрасте трагически погиб, оставив другим свое богатство. Вспомним яркую притчу о богаче и Лазаре. Богач пиршествовал блистательно, а Лазарь желал напитаться крохами, падающими со стола богача, и псы проходя лизали струпья его. В результате Лазарь после смерти был отнесен ангелами на лоно Аврамова, а богатый мучился в аду. Луки 16:19-31. Не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте себе сокровища на небе. Христос, зная склад человеческого ума, как бы направляет наши помыслы в нужное русло. Это все равно, что изменить течение реки, направив воду для орошения пустынных земель. И Иисус, и многие иудейские раввины учили, что все то, что накоплено в чисто эгоистических целях, будет потеряно, а то, что щедро отдано другим, создаст сокровища на небесах. Матфея 19:16-23. Фраза «сокровища на небесах» у иудеев часто связывалась и с добродетельным характером человека. Например, когда раввину Иосе бен Кисме предложили жить в языческом городе при условии, что ему будут хорошо платить, он ответил, что может жить только там, где исполняется закон. Потому что, сказал он, в час, когда человек отправится в мир иной, за ним не последует ни серебро, ни золото, а лишь знание закона и его добрые дела. Так и апостол Павел учит, чтобы христиане, особенно богатые, богатели добрыми делами, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. 1 Тимофея 6:18-19. А Александр Македонский завещал, чтобы его похоронили с вытянутой из гроба пустой ладонью, чтобы каждый видел, что и цари,
уходя в вечность, не могут взять с собой ничего из своего великого богатства. Иисус говорит, что сердце человека находится там, где находится его сокровище. В этих словах кроется новый смысл жизни человека. Если человек ценит только земное, то он с сожалением покинет этот мир. Если же мысли его всегда были в мире грядущем, то он с радостью оставит этот мир, потому что идет к Богу на небеса, где находится его сердце. Этот мир, в котором мы живем, не служит завершением всей жизни. Это всего лишь один этап на пути, и поэтому человек не должен отдавать свое сердце этому миру и находящимся в нем предметам. Глаза его должны быть устремлены в будущее. Христианин должен быть озабочен тем, чтобы обеспечить себе будущее и свободный вход в небесное царство. И об этом неоднократно напоминал Господь. Матфея 25, Луки 16:1-14. Когда христианин более озабочен тем, чтобы надлежащим образом помочь своему ближнему в нужде, нежели своими лишениями, то это делает его сильным и око его чистым. Чистое око – это окно, через которое свет проникает во все тело. Количество света зависит от состояния окна. Если окно чисто, то солнце заливает комнату и освещает каждый ее уголок. Если окно грязно, то в комнате темно. Иисус говорит, что количество света, попадающего в сердце, зависит от духовного состояния глаза, через который проходит свет, потому что глаз – окно для всего тела. В русском переводе Библии говорится о чистом оке и о худом оке. Слова «чистый» и «худой» употреблены здесь в особом смысле. В греческом тексте употреблено слово «хаплос», что значит «чистый». Существительное «хаплотес», что означает «простой», «радушный», в Евангелии всегда переводится как «щедрый». Иаков говорит о Боге, который дает просто и без упреков. При этом он употребляет наречие «хаплос» Иакова 1:5, слово, которое в Евангелии переведено как «дурной», это в греческом тексте «панерос», что в Новом Завете означает «скупой», «скаридный», «жадный». Иисус в разбираемом нами тексте восхваляет именно щедрость. Как я уже говорил выше, эта истина формирует характер христианина. Сердце христианина не привязывается к земным вещам. В подтверждение этому и в заключение я приведу один пример, который недавно прочитал в газете. В результате террористического акта в Волгодонске среди пострадавших оказалось 20 семей евангельских христиан-баптистов, из которых никто не погиб, но все лишились крова и имущества. В атмосфере всеобщей паники и слез верующие семьи имели упование на Бога и покой в сердце. Наблюдая за ними, некоторые из пострадавших уверовали в Бога. Слава Богу, когда сердце христианина не к земному привязано. Валерий Антюфеев. Церковь пробуждения.

31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи. И пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи,

кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта,
и до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист, нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана, жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого 2 птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист, потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист.
В восьмой день возьмет он двух овнов без порока и одну овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник одного овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и одного овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 0,1 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет 1 из горлиц или 1 из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, 1 птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение, и вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным, и очистит священника очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение,
и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: «У меня на доме показалась как бы язва». Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые кажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы, и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист». Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. 3 книга Моисея, Левит, глава 15. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его». Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого,
то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий стечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои, и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Одним из разделов современной медицины является такая наука, как эпидемиология. Эпидемиология изучает причины и пути распространения инфекционных заболеваний, а также методы их предупреждения. С ней граничит еще несколько медицинских наук, такие как вирусология и инфекционные болезни, и такие клинические дисциплины, как, например, кожные болезни. Интересно, что некоторые из вопросов, которые изучает современная медицина, можно найти на страницах древнейшей книги Библии. Так, например, о способах диагностики кожных заболеваний, в частности проказы, говорится очень подробно в 13 главе книги Левит. Конечно, то, что называется в этом тексте словом «проказа», не является, по всей видимости, той проказой, которую можно наблюдать в настоящее время. Специалисты склоняются к мысли, что это были некоторые кожные болезни, которые во избежание распространения их в стане израильтян необходимо было изолировать по всем правилам карантина. И все же эти мероприятия имели скорее ритуальное значение, чем чисто медицинское. Однако в той ситуации, в которой находился народ израильский, они не были лишены и практического смысла. Интересно, что право решать эти вопросы было дано священнику, как ответственному за народ, за его духовное и физическое здоровье. Ведь в условиях теократического общества управление и духовной, и социальной сферой осуществлялось священством, призванным точно исполнять повеления Божьи. Итак, давайте посмотрим, как священник, подобно врачу-инфекционисту, решал вопрос об изоляции больного. Текст лекции, посвященный изучению 13 главы книги Левит, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги Левит. В 13 главе этой книги написано о диагностике проказы по нарывам и воспалениям. Вот стихи с 18 по 23. «Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику, и священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Стихи эти подробно описывают процесс осмотра нарыва. Осматривать его должен был опять-таки священник, потому что нарыв тоже мог быть начальной стадией проказы. Точно так же рак может начаться с безобидной на вид ранки. Порядок осмотра был тот же, что в случае с вновь обнаруженной проказой. Если волосы на нарыве становились белыми, а сам нарыв углублялся под кожу, то это было свидетельством серьезной беды. И через 7 дней, во время следующего осмотра, священник мог прийти к окончательному заключению. Старые полузабытые грехи могут также подспудно развиваться и в конце концов становиться злокачественными опухолями. Часто новообращенные рассказывают, как они избавились от дурной привычки, но потом, через годы, старые болезни вновь обострились. Такое случается, и нередко. Несколько лет назад один алкоголик принял Христа как своего спасителя. Потом он заболел, и я пошел навестить его. Придя к нему, я обнаружил, что ничем он, собственно, не болен, а вся его квартира пропахла спиртным. Он начал жаловаться на жизнь и рассказал, что снова запил. Хочу заметить, что у каждого священника в этой ситуации появилось бы справедливое желание задать ему хорошую взбучку. Это, однако, ни к чему хорошему не привело бы. мы должны прежде всего провести осмотр и поставить диагноз. Но мы должны обязательно сказать этому человеку, что его проказа излечима, ведь у него есть Спаситель. Ни в коем случае нельзя его обвинять, осуждать, ругать, а потом просто повернуться и уйти. Если бы я так поступил, то ему было бы только хуже, да и мне тоже. Никому от этого не стало бы легче. Человек этот должен узнать, что у него есть Спаситель, который его обязательно простит и вылечит старую проказу греха, которая появилась вновь. Прочтем теперь стихи с 24 по 28. «Или если у кого на коже тела будет ожог, и на зажившем ожоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на ожоге, и священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малозаметно, то это опухоль от ожога, священник объявит его чистым, ибо это воспаление от ожога. Эти стихи описывают проказу, которая может развиться из ожога. Ожог определен здесь в общем смысле. Это может быть и ожог от горячего предмета, и воспаление от какой-то инфекции. Как бы то ни было, существует опасность, что из такого ожога может развиться проказа. Все это подтверждается Писанием, которое учит, что за плотью необходимо внимательно следить, ибо она может проявиться самым неожиданным образом. Вот что сказано в 19 стихе 6 главы послания к римлянам. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». А вот что сказано в 27 стихе 9 главы 1 послания к Коринфянам. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Все эти стихи учат нас внимательно следить за тем, чтобы наша плоть оставалась чистой и на ней не появлялось никаких пятен. Плоть не угодна Богу. Теперь давайте прочтем о проказе, которую находят на голове или на бороде. Начнем с 29 и 30 стихов. «Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и она окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми». Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Проказа могла появиться в самых неожиданных местах. Если она была скрыта волосами на голове или на бороде, то заметить ее и поставить диагноз было затруднительно. Вот поэтому эти места необходимо было специально осматривать. Для определения проказы использовались те же самые уже известные нам методы. Желтые волоски говорили о том, что инфекция проникла под кожный покров и что это проказа. Знаете, Иногда грех незаметно проникает в руководство церкви, воскресной школы или миссии. Проникая таким образом в самую голову организации, он ослабляет и выхолащивает свидетельство всей церкви. Однако замечу, что в решении таких дел необходимо быть очень осторожным, и поспешность здесь недопустима. Теперь прочтем далее стихи с 31 по 37. «Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленную в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленную в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать. И священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, и если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленную в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черный, то паршивость прошла, он чист, священник объявит его чистым. Стихи эти оставляют человеку надежду, что это не проказа. Перед вынесением решения должно пройти некоторое время. Больного помещают в карантин на 7 дней, а затем, если нужно, еще на 7 дней. Все это должно научить нас тому, что обвинения против служителей Божьих, стоящих во главе церквей, должны рассматриваться с особой тщательностью и осторожностью. Перед принятием окончательного решения необходимо провести скрупулезное расследование. Священнику давалось достаточно времени и возможности для тщательного осмотра пораженного участка кожи. Если оказывалось, что поражение медленно распространялось, то священник обязан был объявить этого человека нечистым. С другой стороны, если на паршивости появлялись черные волосы, то священник объявлял человека чистым. Далее я читаю 38 и 39 стихи. «Если у мужчины или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже, он чист». А эти стихи показывают нам, что лишай – это еще не проказа. Следующие стихи также демонстрируют, что и плешивость – это вовсе не проказа, хотя проказа и может появиться на лысине. Читаем далее стихи с 40 по 44. «Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль проказы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожа на проказу кожи тела, то он прокаженный». Нечист он. Священник должен объявить его нечистым. У него на голове язва. А далее мы читаем о том, каков должен быть внешний вид прокаженных. Вот 45 стих. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт, и кричать: „Нечист, нечист!“» Одежда прокаженного должна быть разодрана. Он должен был закрывать лицо до рта и постоянно кричать: «Нечист, нечист!» Это ужасное зрелище призвано было демонстрировать окружающим, что идет прокаженный, который может заразить других своим прикосновением. Так и грешник распространяет заразу греха, куда бы он ни шел. Болезнь его заразна, она поражает других людей. Отец может прожить свою собственную жизнь как ему угодно, но он не имеет права тащить за собой в ад своего сына. А ведь многие отцы как раз этим и занимаются. Прокаженный заражает и оскверняет все, что находится вокруг него. Именно об этом свидетельствует книга, которую мы сейчас читаем. Даже одежда прокаженного распространяла заразу. Так и грех оскверняет все, к чему прикасается. Прочтем теперь 46 стих. «Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он должен жить отдельно, вне стана жилища его». Многие грешники утешают себя, говоря, что в аду у них будет большая и веселая компания. Но заметьте, прокаженный должен быть один на один, сам с собой, отделен от всех людей. Прочтем теперь все оставшиеся стихи 13 главы с 47 по 59. «Если язва проказы будет на одежде шерстяной, или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженные язвы на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-нибудь изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду, или основу, или уток шерстяной, или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая. Должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды, или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе, и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Этот большой отрывок подробно рассказывает, как и от какой одежды необходимо избавляться. Качество одежды не имеет значения. Дорогая одежда также заражена, как и дешевая. Здесь есть чему поучиться. А именно, праведность человека – это всего лишь грязное рубище в глазах Бога. Все, во что он был одет или к чему прикасался, было осквернено и заражено грехом. Даже одежду тех, кто был заражен менее страшно, чем проказа болезнью, следовало выстирать. Отрывок этот очень хорошо демонстрирует пути распространения инфекции. Все мы нечисты в глазах Божьих, всем нам нужна хорошая стирка, и только у Бога есть моющее средство. Еще раз подчеркну, что в Писании не приводится никаких лекарств или средств для лечения проказы. Оно не прописывает рецептов, а устанавливать лишь обряд очищения, имеющий церемониальное значение. Читая 13 главу книги Левит, мы подробно рассмотрели, как устанавливался диагноз проказы. Очевидно, некоторых прокаженных удавалось вылечить лекарствами того времени. Что это были за лекарства, мы не знаем. Были и такие люди, которые излечивались сверхъестественным образом. И сегодня существуют средства для лечения проказы. Болезнь эта излечима. Да, собственно, Писание никоим образом не утверждает, что она неизлечима. Но болезнь эта была и остается страшной. И Писание использует ее, чтобы преподать нам великие духовные уроки. Писание проливает луч света и надежды во тьму, в которую погрузилась жизнь прокаженного. Книга Левит описывает обрядовое очищение, которое следовало за выздоровлением. Это прообраз и символ искупления грешника. Обряд этот полностью символичен, но тем не менее, во всех этих омовениях и очищениях можно увидеть и определенный смысл с точки зрения медицины. Говоря о проказе, можно провести чудесную параллель с личностью и жизнью нашего первосвященника и великого врачевателя Иисуса Христа. Когда человек согрешил в Эдемском саду, то грех отделил его от Бога. Пропасть греха протянулась в двух направлениях. Она протянулась вверх, к Богу, отделив человека от святого и праведного Бога, а также она протянулась вниз к человеку, заразив и осквернив его грехом. Проказа иллюстрирует способность греха заражать и осквернять. Однако Иисус Христос, наш Избавитель, сошел с высоты небес на эту проклятую землю, где человек страдал от проказа греха. Друзья мои, нам никак не попасть в Царство Небесное, пока мы прокаженные. Нам никогда не подняться в небеса. Поэтому Господу Иисусу необходимо было спуститься к нам из небесной славы на эту грешную землю. Вот что говорится об этом в 9, 10, 14, 16 и 17 стихах 2 главы послания к евреям. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Как священник должен был прийти к прокаженному, так Иисус Христос снизошел из небесной славы на эту землю. Итак, сегодня мы закончили изучение 13 главы книги Левит. В нашей следующей передаче мы приступим к изучению 14 главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что описанные в 13 главе книги Левит кожные болезни являются символом греха. Причем проникновение греха в общество верующих людей может оставаться незамеченным, пока не проявится в своем разрушительном действии. Поэтому священник, подобно врачу, должен вовремя заметить признаки болезни и изолировать источник инфекции. Изолированный вследствие заболевания человек должен был всех предупреждать о том, что он нечист. Подобно этому, развращенный грехом человек повсюду распространяет свое пагубное влияние. И в отличие от проявлений на коже, проявление греха не так легко заметить со стороны. Но Бог испытывает сердца и знает все прегрешения наши. Не случайно ведь псалмопевец Давид молился так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Будем же обращаться к Богу, к нашему небесному Целителю, с молитвой об очищении и прощении.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Юлия Василенко из Церкви Благовестия города Тарусы. Юля учится в богословской семинарии в городе Москве, и сегодня она выкроила время и пришла в нашу студию, чтобы поделиться с вами, дорогие радиослушатели, своим свидетельством.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада, что Господь позволил сегодня выбраться сюда и поделиться с вами своей жизнью. Я благодарна Богу за ту судьбу, которую Он дал мне. Хотя если бы много лет назад мне сказали, что я буду благодарить Бога за этот жизненный путь, вот за все это время, я, наверное, бы удивилась, потому что, как мне казалось в те времена, у меня была нелегкая жизнь. С чего начать?
3: Сначала.
4: Я родилась во Фрунзе в семье офицера, кадрового офицера и учительницы. У меня был старший брат, который был лет на 10 постарше меня, и я практически выросла у него на руках, потому что папа все время был на военных сборах, на каких-то мероприятиях, мамочка была все время на работе, я их не видела. И сказать, что я была любимым ребенком, трудно, потому что с самого начала, сколько себя помню, у нас с мамой шла война. Война по поводу того, что я ей жизнь испортила, что я нелюбимый ребенок. Мама была строгая, правильная, все время ставила передо мной мерки такие, как правильно жить.
3: А ты не соответствовала этим меркам и портила ей жизнь?
4: Я не соответствовала этим меркам, была ужасно больным ребенком, ей приходилось из-за меня брать какие-то постоянно больничные, и я точно не соответствовала этим стандартам. И старший брат, кстати, очень часто заступался за меня, и все мои хулиганистые домашние проделки брал на себя, за что я его ужасно любила. Поэтому, когда не стало Сережи, он закончил школу и уехал поступать в Новосибирск, в другой город, а мы резко переехали на север, мне ужасно стало его не хватать, потому что единственный человек, от которого я получала тепло, любовь и заботу, это был мой старший брат. Все, что я помню из Киргизии о себе, о своей семье, это занятый папа, наши постоянные ссоры с мамой и, в общем, наверное, свои болячки и тепло от Сережи, от старшего брата. На север мы переехали, и пустота внутри, потому что того, кто меня любит, нет рядом. Папа пропадает теперь еще больше, хотя городок маленький, все ужасно непривычно, и надо идти в школу. И начинается на севере жизнь ребенка военного, потому что мы меняем каждый полгода, год школу. Класс, нужно заново привыкать, я болею, мама требует от меня лучше, она же знает точно, как я должна учиться, я ужасно ее боюсь, я пытаюсь учиться не потому, что мне нравится, мне иногда кажется, что я научилась учиться не потому, что я хотела учиться, а потому что я не хотела нарываться дома на какие-то неприятности.
3: Чтобы избежать неприятностей.
4: Да, чтобы избежать неприятностей. Я пыталась убираться, делать что-то в доме, чтобы просто избежать неприятностей. Я знала, что меня не похвалят. Я помню, как у нас это было. «Мамочка, ну почему ты меня ругаешь?» Ну, сказала бы что-то хорошее. И она в ответ говорила: «Юля, ну ты же должна

0: должна быть лучшей и правильной. То, что ты поступила хорошо, ты и так знаешь. А если я тебя не поругаю и не исправлю, кто тебе об этом расскажет? Мои дети должны быть лучшими. Так что вот то, что я помню о севере, вот об этом времени, и я помню переезды, постоянное знакомство с новыми людьми, то, что я не успевала завести друзей, и то, что я чувствовала в себя все время ужасно одинокой.
1: Все время не было никого родного рядом, да?
0: Сережа далеко. Папа, с которым можно поговорить по душам, приходит с работы уже ужасно уставший, если вообще я его успеваю заметить.
1: А мама кует правильную девочку.
0: А мама кует правильную девочку, и мы все время ссоримся. А когда она пытается ругать меня в присутствии папы, я шумлю на папу: «Папа, пожалуйста, не вмешивайся, ты такой хороший и добрый, но тебя, ты уйдешь, и тебя рядом не будет». Все это понятно. Моими друзьями, кстати, очень быстро становятся книги. Я очень быстро ухожу в мир фантазии, герои книг становятся для меня моими очень близкими людьми, с которыми я смеюсь, советуюсь, дружу, потому что с реальными людьми я не успеваю познакомиться. Мне нужно успеть включиться в новую школьную программу, быть лучше, доказать, что я все могу, ведь будут ругаться дома, да? Я очень активна в театральных каких-то вещах, я лучшая на олимпиадах, и вот весь север – это вот эти переезды, и плюс известие о том, что Сережа, старший брат, болен, и он, вероятнее всего, умрет. Трагедия в семье, а для меня трагедия вдвойне, потому что и так единственный близкий человек, пусть далеко, а здесь ужас, что он где-то может умереть. Вот такая вещь. И я просто помню еще от севера. Я не могу сказать, что с севера у меня остались какие-то такие очень светлые воспоминания, потому что каждое лето нас на все лето детей военных отправляли в пионерские лагеря. Все дети, как дети, возвращались домой. Мы же оставались там, даже на пересменках, ужасно завидовали тем деткам, к которым приезжали родители. Мы-то хотели, чтобы к нам приехали, но к нам не ехал никто. Правильно, с севера до Подмосковья доехать было долго и сложно. А родители, видимо, думали, что они делают самое лучшее, что могут для нас. Вот. А я помню еще то, что осталось с севера. Удивительно открытые люди, готовые помочь друг другу, при этом вот эта вот правильность, честь, достоинство, доблесть, которым учил меня отец. Вот как-то вот такие вот вещи. И я помню, что все были как одна большая семья. Может быть, мне к концу, вот где-то уже к пятому классу, не хватало Сережи, рядом мне мама, с которой мы ссорились, не хватало отца, но при этом были удивительно открытые люди, которые были готовы воспитывать нас, делиться с нами жизнью. То есть мы, дети, бегали из дома в дом, из квартиры в квартиру, там то один о нас позаботится, то другой. А я очень, очень общительный, правильный такой ребенок, и все время чувствую, что мне не хватает любви, какого-то понимания. Я очень, кстати, быстро научилась не говорить маме, что у меня происходит внутри. И вот эта вот норма – не говорить, не делиться, не выносить ссор из избы, что нужно держать какую-то марку, потому что папа, он занимает, он подполковник уже, и нам нужно держать вот такой стержень, правильность. Вот, я помню эти вещи, я помню, как я родителей ждала, потому что мама долго задерживалась на работе, папа, вот это жуткое чувство одиночества. И заяц, любимый заяц, которому я выплакивала все. Я не видела ни бабушку, ни дедушку своих, они умерли так достаточно рано у меня оба, вот старший брат их видел. Но бабушка все время, бабушка папина, говорила отцу, что он однажды станет священником.
1: Почему?
0: Папа сам, он из семьи священников. Дедушка, он был сначала священником, а после советской власти он решил, что для того, чтобы сохранить семью, нужно отказаться от чина. И между тем в семье сохранилась вот эта искренняя вера в Бога. И когда дедушка ушел на войну, и немцы пришли, мои родители жили на Украине, немцы пришли в то село, где жила моя семья, папина семья. Бабушка прятала детей в подвальчике и заставляла их молиться каждый вечер за то, чтобы отец вернулся живым, за то, чтобы немцы не нашли, за то, чтобы они могли выжить. И дедушка действительно, он вернулся с войны, как они молились, хоть покалеченный, но живой. Вот, и папа четко знал, как и вся семья, что Бог есть. Но когда бабушка говорила, ты станешь священником и старшим в роду, папа смеялся. Он говорил, я коммунист, да ты что, это не получится. И понятно, что в конечном итоге, что если ты видел реальность Бога, ты знал, что Он есть, и потом предал его где-то внутри, все равно потянется куда-то. И папу потянуло очень сильно в оккультизм. Я помню, что первые вот эти вот книги...
1: То есть в духовную сферу потянуло.
0: В духовную сферу, но в другую. И я помню, что уже когда мы уехали с севера, потому что папе пришлось уйти в отставку раньше времени, он очень серьезно заболел, и мы были вынуждены бросить все. И чтобы папа выжил, уехать в среднюю полосу, я помню, что именно переезд в Россию ознаменовался тем, что мы столкнулись впервые со всеми вот такими реальными оккультными проявлениями. Это была и медитация, это была и левитация. Я видела, как папа это первое время делал. И всякая разная оккультная литература, которая была запрещена, но у папы оказалась потому в фотографиях, вот в фотокопиях, потому что отец в Киргизии, когда мы были, он был в министерстве МВД. И вся эта литература, она проходила каким-то образом, запрещенная литература, но она фотографировалась, отснималась. И вот настало время, когда военной службы нет, и папа этим всем занялся.
1: Жена его, мама твоя, как-то была вовлечена в процесс в этот, нет?
0: Нет, она у нас была правильным человеком.
1: Она продолжала быть правильной.
0: Мы пытались, приехав в Россию, вот сюда, в среднюю полосу, мы пытались выжить, потому что папа был очень болен. Мало того, что мы знали, что происходит что-то не так, какая-то трагедия с Сергеем, вот здесь была трагедия уже с папой, потому что мы знали, что папа может умереть. И вот тут для меня была трагедия большая еще вот в чем. Казалось бы, больше времени, и мы с папой могли бы стать родными людьми. Но мы приехали в среднюю полосу России, в маленький закрытый городок Думиничи. И там не принимали чужаков, там не принимали приезжих. И придя в класс, в школу, я столкнулась с враждебной обстановкой в классе. И я вдруг впервые в жизни поняла, что мои какие-то принципы, правильные принципы, ну, папа же офицер, честь, гордость, достоинство, понятия защиты, справедливости, они вдруг здесь не нужны. И меня просто отвергают все. А плюс все то, что я пытаюсь делать правильно в классе, где ребята учатся меньше, оно вызывает насмешку.
1: После севера это было ново?
0: Это было ново точно так же, как и закрытые двери на каждой лестничной клетке, как и то, что люди не хотят знакомиться, как и то, что люди пытаются над тобой смеяться и закрыты, как и то, что все оказываются не друзья, а каждый живет своей жизнью. И когда я высказала все это отцу с болью, почему ты научил меня только этому, но не защитил меня справляться с несправедливостью, 6-7 класс, переходный мой возраст, вот такая трагедия, я могла бы быть близкой с папой и получить от папы, может быть, какую-то любовь и поддержку, но не смогла именно из-за этого. И закрылась. И вот тут героями стали, опять-таки, моими друзьями стали книги в очередной раз. Я закрылась полностью, а через год мы переехали в другой городок, в богемный городок, так, Таруса, Калужской области, город художников, поэтов, писателей. Обстановка в школе, кстати, была не лучше. Но вот уже к этому времени у меня произошло нечто, потому что теперь уже с оккультным миром столкнулась я. Папа был уже вовлечен по полностью, там экстрасенсорика, попытка лечить, делать массажи, править спину, акупунктура, то есть рамки. Проще сказать, чего мы не делали в семье, чего он не делал. И вот в этот момент все так же, я все та же отличница, все те же олимпиады, областные олимпиады, все тот же правильный ребенок, причем правильный настолько, что попадаю в районную газету как комсомолец 80-х.
1: А как ты мотивировала для себя экстрасенсорику? Как что-то очень положительное, что ты делаешь для людей?
0: К тому моменту, когда я оказалась в свои 12 лет вовлеченной в оккультизм, для меня это было просто то, что я пыталась помогать людям. Я не думала, положительное или нет. Все, что я хотела помочь.
1: Ну, то есть
0: помочь.
1: Ты делала хорошее, по твоему,
0: да,
1: пониманию.
0: Я просто помогала. Но у меня с ранних времен было так, что ко мне приходили, чтобы мне рассказать что-то о жизни, поплакаться. Может быть, книги, поскольку были моими старшими друзьями, научили меня какому-то жизненному опыту, чему-то еще.
1: Ну, в общем, это было хорошее новое средство, да?
0: Хорошее новое средство, причем в которое я втянулась очень быстро и незаметно, потому что все происходило забавно. Я доставала, у папы как раз я нашла эти книги оккультные. Там, допустим, хиромантия, заглянула, посмотрела на страницы, увидела, как это работает, закрыла и вдруг поняла, что я знаю, как это делать. И я брала человека за руку и понимала. Понимала все, что происходит с этим человеком, что им двигает, что происходит в его жизни, чем ему можно помочь. То же самое было с гаданием на картах. Мне просто показали принцип, и я вдруг поняла, как это работает. Было ощущение, что меня ведут.
1: Ведут.
0: Меня, похоже, реально вели, потому что через какое-то время я знала голоса духовных наставников. И, может быть, папа бы мог помочь, но он был очень глубоко вовлечен. И здесь происходила очень удивительная вещь. С одной стороны, я помогала людям. С другой стороны, чем больше я вовлекалась в оккультный мир, тем меньше я была способна открываться и делиться своими эмоциями. Тем дальше была дистанция с папой и мамой. И тем больше я чувствовала вот эту внутреннюю незащищенность и разрыв с обычными людьми, и в то же время дикую потребность, что мне нужны близкие люди. Вот, так что это был тоже для меня такой трагичный, достаточно трагичный период. Тем более, что через какое-то время я начала чувствовать, что я ужасно устаю. После каждой выкладки, после каждого вот такого общения с людьми, как будто я отдаю часть себя. И уже, наверное, классу восьмому, я уже знала голоса, восьмой-девятый класс, я знала голоса моих духовных наставников, у меня уже была своя глубокая такая духовная внутренняя жизнь, как мне казалось, я знала, что я особенный человек, но где-то в это время я нахожу у папы книгу «Кто тебя предал?» Атеистическая литература такая. Доказательство от противного, что Бог может проговорить через что угодно. Представляете, это атеистическая литература, где пытаются доказать, как, какие ужасные верующие и как неправильно верить в Бога. И я читаю эту книгу, и на вот этом обостренном чувстве справедливости я вдруг понимаю, если эти люди так страдали, так умирали, так верили, значит, Бог точно есть.
1: То есть у тебя крутой замес стал появляться. Бог. Вот этот новый хозяин, который тобой руководил уже в жизни.
0: И причем я четко понимаю, что Бог есть, но я же общаюсь с этим духовным миром. Я хочу теперь общаться с Богом, потому что я чувствую, что что-то происходит.
1: Подожди, а как ты так различила? Общаюсь с этим. Ты его тогда как-то называла?
0: Я знала, что это хозяева. Я видела, что к тому моменту, к девятому классу, мне иногда приходилось гадать, говорить людям и общаться с людьми и помогать людям.
1: Ну, ты точно знала, что это не Бог, этот хозяин?
0: Я точно знала, потому что, когда я помогала им, мне становилось нехорошо, я теряла силы. Я точно знала, что это не Бог. Потому что и я понимала, что я видела, насколько жесток тот хозяин, что меня зовут тогда, когда я не хочу. Я понимала, что идет изоляция от людей. Я понимала, что я закрываюсь куда-то. Плюс к тому, чем глубже мы вовлекались с папой в это занятие, тем серьезнее происходил разлад в семье. С нами резко перестали общаться наши родные. Произошел какой-то удивительный напряг в доме, и в доме начались сильные скандалы. То есть, с одной стороны, как бы духовность, а с другой стороны, семья идет к своему развалу. И это видно. И папа с мамой начали ссориться. Мы настолько с отцом, или даже иногда с отцом, иногда сам отец, вовлекались в эти занятия и в помощь другим людям, что страдала семья. И после каждого такого мероприятия, когда к нам приходили на сеансы, или мы кому-то помогали, резко шли скандалы в доме. Мама страдала ужасно. Потому что она, по сути, оказалась в стороне от нас, выброшенная в сторону. И все эти наши занятия не делали нас более милосердными, я не знаю, мягкими. Наоборот, мы как-то ожесточались, и наши стычки с мамой, они становились жестче, еще жестче. А моя дистанция с людьми становилась еще больше. Вот оно.
1: Вот на этой очень интересной, недосказанной волне, что ты служишь, вернее, работаешь силой кого-то, кто не Бог, и ищешь же Бога, мы ненадолго прервемся, и в перерыве для наших радиослушателей прозвучит песня.

0: Дорогие друзья, я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Сегодня в студии в гостях Юлия Василенко из города Тарусы. Поиски Бога, они уже начались или это было только предвестие?
1: Это был уже сознательный поиск Бога. Если есть один хозяин, то есть и другой. Если эти, с кем я общаюсь, реальные личности, которые желают мне зла, то, вероятнее всего, тот, о ком я прочитала в книгах, и в той книге, кто тебя предал, и по поводу кого нам говорили, что его, вероятнее всего, нет.
0: То есть тебе помогли атеисты, да?
1: По сути, мне помогла атеистическая литература понять, что реальный Бог есть. Это была целая революция. Я помню, что я пришла к папе и сказала тогда так: у тебя есть очень небольшой выбор. Кстати, это был язык нашей семьи. Очень такой директивный: папа, либо ты меня покрестишь, либо это сделаю я сама.
0: Ультимативно разговаривали.
1: Достаточно ультимативно, потому что решения принимались правильными людьми: папой, мамой.
0: Ну, в общем, все уже были правильными, я так
1: понимаю. Все были правильные, все точно знали, что они хотят. Все было очень просто. Папа был вынужден, в общем-то, покрестить меня в православной церкви. И я очень, кстати, благодарна нашему священнику, который столько времени, вот сколько я была в Тарусе до отъезда из Таруса, сколько времени он меня вел, потому что я не была хорошей, спокойной прихожанкой. И я все время пыталась попросить, чтобы батюшка принес мне молитву или сделал что-то, чтобы Бог со мной заговорил.
0: Ты не была удобной прихожанкой?
1: Я думаю, да. Я приходила на служение, я стояла перед иконами, я плакала. Я хотела, чтобы он со мной говорил.
0: Ты стояла в церкви и искала чего-то еще?
1: Я знала, что он личность. Я понимала, что Бог личность. Бесы, с которыми я общаюсь, они личности.
0: Они проявили себя как личность.
1: Они проявляли себя как личности. Я могла с ними спорить. Мне могло не нравиться то, что меня они заставляли делать. Но мне приходилось это делать. И вот я знаю,
0: они были живые.
1: Они были живыми и реальными. С ними можно было разговаривать. Иногда они могли начать мне приказывать в очень неудобный момент. Или приводить людей, с которыми надо было работать, в очень неудобный момент.
0: А твой новый Бог замер в каком-то образе просто.
1: А я понимала, что этот Бог есть, он может со мной поговорить, он может мне помочь. Я же читала это в этой книге. Я понимала, что он может, но он почему-то молчит. И вот здесь активный поиск. Что же сделать, чтобы ты заговорил? Поэтому я и говорю, что я не думаю, что я была удобной прихожанкой. И посмотрите, какой крутой замес. Оккультная практика, попытка найти Бога, плюс комсомольская работа. И я возглавляю комитет комсомола у себя в школе, езжу от районного комитета комсомола на все эти съезды, слеты, как я шутила, комсомолец 80-х, так пропечатали меня в районной газете. И одновременно с этим, это конец 90-х уже, я пытаюсь заступаться в школе за тех, кто проявляет себя как верующий. Не смейте их трогать, они имеют на это право. А что вы будете делать, если Бог есть?
0: Сочувствующая была.
1: Такая воинственно сочувствующая. Не смейте их трогать. Удивительно, ведьмочка, занимающаяся оккультом, которая покровительствует христианам в церкви, в школе. Удивительнейшая вещь. Что дальше? Где-то в это время меня готовят уже в университет, потому что я иду на медаль, я интересуюсь биологией, мне очень хочется поступить. И вот тут я точно понимаю, что я бы со своей усидчивостью и умением учиться, потому что порой вот память была потрясающая, с листа. Прочитала один раз, я это помню. Я, наверное, бы ушла далеко в науку и закопалась бы во всем и потеряла бы, может быть, связь с реальным миром. Но вот здесь интересно вмешивается Бог, потому что мы со старшим братом едем в экспедицию, впереди последний 10-й, у меня впереди уже прописана надолго вперед судьба, но мы уезжаем с братом в экспедицию, в очередной раз вызываем духов, и я получаю от них такое предупреждение, что все не будет так, как ты хочешь, через 2 года ты не будешь ходить и, может быть, умрешь. То есть вот так. Сотрясение в экспедиции, сотрясение головного мозга, и кто бы на это обратил внимание, потому что полевые условия. Я возвращаюсь назад в семью, и я заболеваю. Учиться я уже не могу. Память села. Больница,
2: спустя время, что делать не очень понятно. Меня проверяют и медики, и нам ставят диагноз, что стойкий спазм сосудов головного мозга, повышенное внутричерепное и пониженное давление. Общий фон, что лечить непонятно, как со мной справляться непонятно. Они говорят, ну, если так будет продолжаться, года через два ходить вы не будете. Память уползает на глазах. Я упорно сижу, все это зубрю, доказываю своим, что я могу учиться, я не хочу пропускать год.
0: Понятно. А учишься по-прежнему в школе?
2: Да, 10 класс, мне нужно закончить 10-й. Я отвоевалась, у меня родители были вынуждены взять справку о том, что я все-таки, что они берут ответственность на себя за состояние моего здоровья, потому что врачи не рекомендовали учиться. Все очень просто, все те же олимпиады, все те же выезды, все тот же окуль. Только теперь после любого занятия мне намного хуже. И у меня страшные головные боли после каждого очередного сеанса помощи людям. Вот такой момент. Медаль уже не золотая, написала я эти экзамены с трудом. Поступить в университет нам не удается, опять-таки по состоянию здоровья. Я пробиваюсь чудным образом в медицинское училище. Даже не сдавая экзамены, кстати. Ведь подготовка-то была университетская. Все просто. Учиться в медучилище я не могу тоже. Выясняется через небольшое время. Память продолжает садиться. Плюс дикие скандалы в семье и мама с папой, которые звонят мне и просят помочь разобраться в семейных конфликтах. Приезжай, потому что если ты приедешь, я тебя отправлю назад. Вот, так что... Учиться я не могу, к декабрю месяцу вызывают мои медики папу и говорят о том, что меня, по всей вероятности, нужно забирать из медицинского училища, потому что мне нужно время, передышку, иначе я не буду ходить в скором времени. И у нас состоялся знаменательный разговор с папой. «Юля, если ты уедешь, то мне будет ужасно неудобно. Тебе нужно держать марку.
0: Если ты уедешь из медучилища домой?
2: Да, если ты бросишь медучилище, мне будет ужасно неудобно, нужно держать марку. Давай, я верю, что ты можешь доучиться, ты же умничка». А я пытаюсь ему объяснить, что я к вечеру не помню, какие занятия были утром, что действительно плохо, что мне действительно тяжело, что я иногда с трудом прихожу, что врачи правы. И когда папа говорит «я не могу», городок 15 тысяч, будет неудобно и будут насмешки, мы же правильная семья, мы же лучшие. Все дальше очень просто. Папа говорит, если ты... Тогда я говорю, я позабочусь о себе сама. Он говорит, тогда ты мне не дочь. Хорошо, тогда ты мне не отец. И на такой ноте мы расходимся. Дальше меня найдут месяца через 4, потому что я уеду в Москву, в семью, которая занимается оккультизмом. У меня будет дикий стресс. Я приеду, свалюсь на коврик, и буквально та женщина, она станет моей волей, она поможет мне выйти из этого стресса. Кстати, здесь параллельно идет очень примечательная вещь. Я не знаю, где Людмила, где та девочка из пединститута, которая терпела меня все эти месяцы, когда я приходила к ней и рассказывала ей о своих занятиях оккультом, а она мне мимоходом изредка успевала вставлять фразу «Бог, который любит», и терпела меня и не пыталась меня ни в чем убедить. Да представьте, как-то раз она все-таки вот утащила меня на служение в церковь. Я пришла на служение, понаблюдала за тем, что происходит там, встала после собрания и, сделав пас руками, сказала: «Ваш пастор, как капающий в ночи кран, я тоже так могу, и выключить нельзя, и не заснешь». В общем, сделала что-то в таком духе и ушла. Я не знаю, как чувствовала себя Людмилка, но когда я исчезла, пастор ей сказал, что за эту ведьмочку даже молиться нельзя, Людмиле за меня влетело. Но представьте, я исчезла с горизонта этой девушки все оставшиеся 9 месяцев. Несмотря на запрет, эта девочка молилась за меня, чтобы Бог встретился со мной. Когда я вернусь, спустя 9 месяцев, и скажу Людмиле, что я уверовала в Бога, я не буду понимать, почему она прыгает по комнате, кричит «Аллилуйя», почему она славит Бога и радуется. Для меня это было все естественно. Я просто встретилась с Богом, а для нее ответ на молитву, потрясающий ответ на молитву. А я даже не знала, кто меня вымолил в это время. кто сражался за меня.
0: Итак, твои родители потеряли тебя на 4 месяца и пытались тебя искать?
2: Я не знала, ищут они меня или нет, потому что более или менее женщина, к которой я уехала, была знакома по занятиям оккульта, и, в принципе, если бы схватились вовремя, могли бы найти. Но похоже, что в это время, кстати, отец уехал по своим оккультным делам в Зеленоград, мама осталась одна, с диким стрессом свалилась в больницу, попыталась, хотела, кстати, наложить на себя руки, но встретилась бабулечка мудрая из того же храма, в который когда-то ходила я, которая сказала: «Доча, молись-ка Богу, чтобы и муж, и дочка встретились с ним». Даже не о том, чтобы простили, даже не о том, чтобы примирились. Встретятся – семья будет жить. Не встретятся – кто тебе поможет? Так вот, представьте, мама говорит, что вернулась домой, хотела наложить на себя руки ни мужа, ни дочки. И вот известие, что где-то там умирает сын далеко после той сложной операции. И, в общем, попыталась сказать Богу: вот тебе моя жизнь, я жить не хочу. И вдруг идея, что нужно переставить все в доме, сделать перестановку в доме и начать молиться, как сказала та бабулечка. И первым вернулся папа из Зеленограда, а потом к весне, вернее сказать, по лету уже, Бог вернет меня. Но я-то не знала ни об этих молитвах маминых, ни о чем другом. Я знала только о том, что я в Москве, что мой отец от меня отказался, что маме я испортила жизнь, и она меня не любит. И я знала, что мне нужно как-то выжить.
0: И еще ты знала, что ты запуталась между двумя хозяевами?
2: Я не путалась между двумя хозяевами. Этим я служила, а с Богом я пыталась поговорить. Мне очень хотелось, чтобы он заговорил.
0: И ты думаешь, что ты-то не запуталась?
2: Тогда мне казалось, что я не запуталась. Мне казалось, что все было очень логично, ведь этим я была нужна, а тот пока не проявлял ко мне никакого интереса.
0: Как же ты разбудила этого живого Бога? Каким образом? Кто помог?
2: Я не будила Бога. Самое интересное, что здесь мой путь к реальной встрече с живым Богом, он был спровоцирован той женщиной, у которой я жила. Она привезла меня в институт, в академию йоги. Помните, 90-е годы, 90-91 год, процветали все вот эти восточные вещи. Это было модно и популярно. И она меня привезла в академию йоги, чтобы каким-то образом помочь мне восстановиться. Ну и заинтересовались, потому что увидели некую интересную духовность. Очень быстро догнала группу физически, а потом, когда они поняли, что что-то не так с моими эмоциями и сердцем, решили отправить меня к директору этой академии. Тот человек бывал и сказал: сейчас мы это быстренько исправим. Я к нему на сеанс пришла, вот он посадил меня, говорит: сейчас глазки закрой, все это сделаем. Единственное, что я помню, мне было ужасно страшно, но я взмолилась к Богу так, как могла.
0: Ты сидела перед главным экстрасенсом с закрытыми глазками и молилась Богу.
2: Перед главным гуру, наверное. Я попросила, чтобы, если это неправильно, чтобы он остановил этого человека. Ярко-зеленый экран вспыхнул перед глазками. Я увидела фигуру человека, а после моей молитвы экран, даже не молитва, а обращение. Я-то думала, что молитва должна быть какой-то канонической. Экран погас, я открыла глаза и увидела, что этот огромный мужчина сидит весь белый, покрытый капельками пота, и он говорит с ужасом, говорит: что ты делала? Я говорю: молилась. И он говорит: он мне сказал: не смей никогда это делать, когда мы с тобой работаем, и вообще мы помочь тебе ничем не можем, потому что на твоей стороне такая сила, которая больше, чем мы.
0: Он признал?
2: Да, и он сказал, что он некомпетентен мне помочь. Мне было разрешено ходить на любой курс в этой академии, потому что я-то тогда была на подготовительном. С единственным условием – мне было запрещено обращаться к этому Богу.
0: Мы сделаем совсем небольшую музыкальную паузу, после которой снова вернемся в нашу студию.

0: Я напоминаю, в эфире программа «Выбор» и наша гостья Юлия Василенко из Церкви Благовестия города Тарусы.
1: Итак, моя единственная надежда, что этот человек мне поможет, она не оправдалась.
0: Этот человек – главный гуру.
1: Главный гуру и директор этой огромной академии. Через несколько дней я ехала с внучками своей хозяйки в метро. Поиск Бога ведь продолжался. И попытки заставить его заговорить тоже. Рядом оказалась девочка 12 лет, которая не знала, как сделать переход, и ей ехать было туда же, на удивление, куда и нам, с внучкой моей хозяйки. Она спросила разрешение ехать с нами, и они заговорились. Мне стало интересно, о чем могут болтать девочки. Оказалось, что они говорят о Господе. Когда этот ребенок спросил меня, знаю ли я Бога, «Конечно, я знаю», – сказала я. Я была крещенная в православной церкви, пыталась читать Библию, много молилась, проходила разные храмы, стояла перед икон. Я что-то делала.
0: Но ты почти не обманула.
1: И та тогда сказала, «А можно я вам расскажу, как я его знаю?» И вот здесь меня накрыло. Всю нашу дорогу она говорила о Боге, который ее любит, который вмешался в ее жизнь, который помог ей, который ее друг, который разговаривает. Я так мечтала об этом. Надо сказать, что в этот период у меня были сильнейшие головные боли, потому что диагноз врачей, он все-таки сказывался, лекарства уже не помогали. И мне ужасно хотелось, чтобы кто-то вмешался и помог. Кто-то. Но я не знала, кто это будет. И еще мне было страшно. Страшно, потому что 18. Нет семьи. Или даже 17, кстати. 17. Нет семьи и с родителями. Полный разрыв. И я одна в чужом городе.
0: И еще такие сомнительные связи, которые этому предшествовали.
1: Ну да.
0: Они истощали тебя?
1: Да. И я знала, что я потихоньку ухожу. И вдруг эта девочка рассказывает вот такие удивительные вещи о том, как исцеляет, как помогает общаться с родителями. И я была в восторге, но точно знала, что в ту церковь, куда она меня пригласила, не поеду. Далеко, долго. Однако удивительным образом получилось, что рано утром эта девочка, внучка хозяйки, которую я не могла добудить в школу к 9 утра, подняла меня с кровати в 7 утра уже одетая, сказав: «Юля, вставай, мы едем в церковь». Я говорю: «Аня, почему ты проснулась?» Она говорит: «Ты сама разбудила меня, ты толкнула меня под бок и сказала, что мы едем в церковь. Я смотрю, а ты спишь». Аню приходилось стаскивать с кровати не по одному разу, чтобы отправить в школу, в которую нужно было поднимать в районе 9. Представьте себе, мы доехали туда, удивительно, в ту церковь. Добрые люди, неформальная обстановка, и вдруг прямо на служении я понимаю, что у меня головная боль проходит. Ой, как было замечательно. Я начала ездить в церковь вместо того, чтобы принимать лекарства. Никто со мной не заговорил, Бог продолжал молчать. Я просто ездила, чтобы получить облегчение.
0: Хорошее начало.
1: Так часто, как нужно. Сначала 4 раза в неделю, потом 3, потом 2. И благо мне в это время никто не сказал, что я занимаюсь оккультизмом, и это неправильно. У меня это как-то уживалось, но в это время я начинаю активно читать Библию. Мне хочется получить ее бесплатно. В это же время женщины, две пожилые женщины, как мне хотелось бы сказать им спасибо, если это вы, спасибо вам. Они подошли ко мне в церкви и сказали: «Ты, наверное, очень хорошая девочка, ты очень любишь людей, ты очень любишь родителей, можно мы за тебя помолимся?» Все было неправда от первого до последнего слова, как вы понимаете. Все было неправда. Они начали молиться, и вдруг внутри меня лопнул камень, и я подумала: «Боже мой, какой я свинтус! Я за эти полгода ни разу не позвонила родителям. А как они? Как папа?» Я не могу сказать, внутри меня действительно лопнул камень. Они ушли, а я стояла и плакала впервые за эти полгода. Как ушла я. Потом та семья, в которой я жила, уехала собирать орехи на Кавказ. Как раз там должны были начаться военные действия. Я-то не знала, но знал Бог. Представьте себе, я за это время успела закончить курсы бухучета, меня в таком состоянии туда взяли работать. Девочка, которая только-только с пустой корочкой, без опыта. И представляете, я работаю, возвращаюсь с работы, и у меня уже взят билет ехать на Кавказ. Я точно бы попала в военные действия. Я не знаю, как перенесла бы солнце с моим-то диагнозом в то время. И представляете, вмешивается в Бог, и впервые со мной заговаривает тот, чьего внимания я так долго добивалась, как мне казалось. Я включаю фильм. Это оккультный фильм про девочку, которая приблизительно моих лет занимается приблизительно тем же, чем и я. Священник пытается ей помочь, и в конечном итоге тот бес, который в этой девочке убивает и девочку этого священника. И в конце фильма я слышу: ты делаешь то же, что и она. Если ты поедешь на Кавказ, ты умрешь. Если ты вернешься домой, ты будешь жить. И я в ужасе выключаю телевизор, начинаются какие-то звонки, какие-то люди звонят моей хозяйке, мне угрожают, я в ужасе пытаюсь молиться, Бог молчит, утром включаю телевизор рано, чтобы собираться на работу, последние мои дни, и я опять попадаю на этот фильм, вижу все то же самое, в ужасе смотрю, слышу, а дальше... Все очень быстро. Я сдаю билет, рассчитываюсь на работе, получаю деньги, отдаю долги, и я уже прихожу в себя в электричке, которая едет домой в Тарус. Удивительное дело, мои правильные папа и мама отреагировали на мой приход так, как будто я только 5 минут назад ушла. Представьте себе, строгая офицерская семья. Я на высоком каблуке, мини-юбка, штукатурка на лице, я даже не красилась в школе. Это не было принято в нашем доме. Штукатурка на лице, меня не видели полгода. Я вваливаюсь к ним на дачу в таком виде. Папа поворачивается: а Юля, это ты? Пожалуйста, принеси ведёрко, вон то. Потом они никак не могли дать себе отчет, когда я уехала, почему эти 2 суток они не выпороли меня и не высказали мне ничего. Знала только я и только Бог. Я сказала: Бог, я буду тебе служить, я поверю в то, что ты есть, если мои родители не скажут мне ни слова. За меньшие провинности мне могло влететь очень-очень сильно. Ни окрика, ни слова, ни поднятой руки. Я возвращаюсь в медучилище, меня почему-то восстанавливают, хотя я ехала забирать документы чудным образом. На глазах у моих преподавателей я прихожу в ту церковь, возвращаюсь, где где-то год назад я говорила, что это как капающий в ночи кран. Я возвращаюсь туда, на одном из богослужений за меня молятся, и исчезает головная боль, и... На глазах у моих преподавателей в медучилище, как я умирала, у них на глазах я восстанавливаюсь. Впереди будет восстановление семьи. Чудо для папы с мамой, что снялся страшный диагноз, что я могу учиться. Чудо, что я другая, и я пытаюсь объяснить им теперь, что я не нелюбимый ребенок, а я дитя любви, и я пытаюсь теперь их научить любить друг друга. Я вдруг понимаю, что они не могли мне дать любить по любви, и они не могли любить меня, потому что это были военные годы. Мама, папа пережили ужасные вещи. Папа из большой семьи, мама, которая выросла, которую бабушка растила одна. И мне откуда было взять этой любви? Теперь я пытаюсь их этому научить.
0: Теперь, приняв Божью любовь, ты изливала на них её.
1: И у нас удивительные вещи. Мы ссоримся с папой, потому что он пытается доказать мне, что я верю в неправильного Бога, что те силы, которым он служит, они больше. Мама убегает из дома, когда мы с папой доказываем друг другу. Через небольшое время папа принимает Господа. Он встречается с Богом. И то бабушкино пророчество, что папа будет служителем, оно сказывается еще через какое-то время. Моя жесткая мама, которая в это время ходит в православную церковь, но очень жесткая и правильная, она тоже сталкивается с Богом, с Его любовью, и вот мы уже семьей ходим к Господу. И через какое-то время один за одним к нам начинает подтягиваться наша родня, мы начинаем помогать нашим родственникам, и та изоляция, которая возникла, когда мы занимались оккультизмом, она уходит, и папа действительно становится старшим и уважаемым в роде. В нашем роду к нам приезжают за советами. Удивительная вещь. Все то, что было когда-то разрушено, оно ушло. Мой диагноз снят. Через какое-то время восстанавливается папа.
0: Восстанавливается?
1: Помните, я говорила, мы уехали с севера, потому что нам сказали, что здоровье. Папа умирает. Папа перестает умирать, оставляет свой спинхалер, оставляет валидол. И папа начинает служить Богу и даже строит здание церкви. потрясающая вещь. А Бог берет меня в свои руки, и та, о ком сказал когда-то пастор, что это ведьмочка, она никогда не покается, из нее не будет ничего хорошего. Бог просто использует меня так, как Он хочет. Дает служить молодежи в своем городе, помогать здесь, потом помогать в Москве, в детских домах, и сейчас просто служить Ему дальше, так, как я могу. Удивительная вещь. Старший брат не умер, как говорили врачи, а в какой-то момент, когда был кризис, он приехал к нам, мы молились за него, он исцелился. И вот уже он, доктор биологический, практически доктор биологических наук, он сталкивается с реальностью Бога. И вот уже, в принципе, практически вся родня в нашей семье, она знает Бога и служит Богу. Удивительная вещь. Бог вернул мне семью, Бог показал мне, что я значима и любима вне зависимости от того, что происходило в моем доме.
0: Ты так скромно сказала, и я служу Богу, как могу. Но в конечном счете это источник, который забил все-таки из тебя. Так Бог выбрал, источник забил из тебя. Хотя старшим в роду стал отец, и доктор биологических наук пришел тоже к Господу. Но вот маленький источник Бог выбрал, чтобы забил из тебя. Как ты это объясняешь? Совершенно немощный сосуд, который разваливался физически.
1: Я не знаю, почему тогда он это сделал. Он не был обязан отвечать на молитвы маленькой озлобленной девчонки. Я была ведь чисто внешне, я была ему никто. Но единственное, что было у меня, я ужасно хотела помогать людям. Очень сильно. Мне очень сильно трогали люди, которые плакали. Мне очень хотелось, чтобы у других не было, как у меня. Я хотела помогать. Я хотела любить. Я верила в то, что есть что-то большее, чем то, что я вижу.
0: Ну, я думаю, это ответ на мой вопрос.
1: Сегодня у меня был опыт в моей жизни, когда однажды я обиделась на Бога и сказала, у нас теперь будут только деловые отношения. Я буду молиться за других и буду делать только то, что нужно делать, но я не буду с тобой общаться. Через очень небольшое время я увидела, как разваливается служение, я внутри, наша семья. И благодарю Господа, что Он вернул меня назад к себе. Нет, я не уходила из церкви. Я знала, что я не могу уйти из церкви. Человечек, который занимался оккультизмом, он знает, что шаг туда, в мир, тебя просто растерзают на части те, кто когда-то были твоими хозяевами. Я знала, что Бог живой и реальный. Это был сознательный выбор, я меняла господина, и менять снова его не собиралась. Я просто в какой-то момент подумала, что он предал меня так же, как меня когда-то предал мой отец. И несколько лет я видела, как рушилось все. Сегодня я могу сказать, если нет близких отношений с ним, с Богом, все остальное не имеет смысла, потому что только он – это жизнь. И когда я снова повернулась к нему и снова пришла к нему как к отцу, начало восстанавливаться все. Служение, отношения с родителями, отношения с людьми. И поэтому я благодарна Богу, что Он так сильно и серьезно все это меняет. Он дал закончить сейчас уже психологический институт, факультет психологии здесь, в Москве, заочно. И даже написать работу, чем отличается самосознание верующих и неверующих подростков. Вы знаете, мы действительно отличаемся. Люди, которые столкнулись с Богом, мы отличаемся. И я благодарна Богу, что когда я была в этом институте, нашлась женщина, которая согласилась вести меня. Я благодарна моему научному руководителю, потому что я смогла говорить о Боге там, в институте, и даже помогать кому-то из людей там. Сегодня я знаю только одно, что весь вот этот мой опыт, всю мою разбитость Бог может использовать и использует для себя.
0: А я благодарна, Юлечка, сегодня тебе за то, что ты нашла время прийти к нам в студию и поделиться таким свидетельством. И я уверена, что сегодня есть слушатель, такой целевой слушатель, который должен был услышать твой рассказ. Человек, у которого повторяется судьба и который очень-очень запутался. И я знаю, что милость Божья простирается до края земли, так как наши программы простираются далеко. Кто-то услышит твое свидетельство, и кому-то оно очень и очень поможет. Наша передача «Выбор» подошла к концу. Ты хотела бы что-то сказать слушателям на прощание?
1: Да, если тебе кажется, что Бог далеко, и Он тебя не слышит. Если все говорят, что невозможно, и жизнь закончилась, если тебе кажется, что все разрушилось до основания, и даже развалилась на кусочки семья, я прошу вас, пожалуйста, не сдайтесь внутри себя. Верить, искать, любить, пытаться говорить. Если Он смог это сделать со мной, я верю, что Он может помочь любому из вас. Только сделайте выбор. Не сдаться. Спасибо.
0: А я напоминаю, сегодня у нас в студии в гостях была Юлия Василенко из Церкви Благовестия города Тарусы. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Чтение Старого Завета.
1: Псалтырь. Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим, дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки.

0: Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и видению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по Слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истоевает душа моя о спасении Твоем. Уповаю на Слово Твое. Истоевают очи мои о слове Твоем, я говорю, когда Ты утешишь меня. Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего, когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих. Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они — веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгорь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истоевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставам Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на Слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Услышь голос мой, по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Возри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня по слову Твоему, оживи меня. Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.
1: Псалом 119. Песнь восхождения. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе, и что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. И Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Куда восходят колена, колена Господни по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Псалом 122. Песнь восхождения. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашею, прошли бы над душою нашею воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы окрест Иерусалима, а Господь а крест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля!
0: Псалом 125. Песнь «Восхождение». Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои.
1: Псалом 126. Песнь восхождения Соломона.
0: Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа — дети, награда от него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.
1: Псалом 127. Песнь восхождения.
0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля.
1: Псалом 128. Песнь восхождения.
0: Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут: «Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем Господним!»
1: Псалом 129. Песнь восхождения. из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его.
0: Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.
1: Псалом 131. Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремание, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои облекутся правдою, и святые Твои возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица помазанника Твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева Твоего посажу на престоле Твоем. Если сыновья Твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле Твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его, благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его.
0: Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки.
1: Псалом 133. Песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона царя Аморейского, и Ога царя Вассанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды Его, ибо вовек милость Его, рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его. Разделил Черное море, ибо вовек милость Его, и провел Израиля посреди Его, ибо вовек милость Его, и низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость Его, провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его, поразил царей великих, ибо вовек милость Его, и убил царей сильных, ибо вовек милость Его, Сигона царя Аморейского, ибо вовек милость Его, и Ога царя Вассанского, ибо вовек милость Его, и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его, в наследие Израилю рабу своему, ибо вовек милость Его, вспомнил нас в унижении нашим, ибо вовек милость Его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его, дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его, славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Часть первая. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. Первое. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в его святом Слове. Именно своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «вначале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. «Иисус есть Слово Божие и Дух Его». Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом его существования, ибо он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем. Бог не создал Христа своим словом из ничего, как все творение, ведь сам Сын и есть Его животворящее Слово. Он исполнен власти Отца. В конце первого стиха мы видим предельно ясное утверждение, что Слово – это сам Бог. Таким образом, Иоанн Богослов уже с первого стиха своего Евангелия говорит нам, что Христос есть Бог от Бога, свет от света, Бог истинный от Бога истинного, рожденный, несотворенный, единосущный Отцу, вечный, всемогущий, святой и милостивый. Все, кто свидетельствует о том, что Христос есть Божие Слово, соглашаются с этим изречением и с божественностью Христа. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус Христос, ибо Ты сущий у Отца прежде всех веков, неизменно обращенный к Нему. Помоги нам не стремиться к независимости от Тебя, а напротив, всегда покоряться Богу и пребывать в Его любви. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты недалекий и непостижимый Дух, но приходишь к нам в ясных словах Евангелия, чтобы наделить нас Твоей властью через веру в Твое Слово. Вопрос шестой. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна? И что оно значит?
1: Евангелие от Иоанна, первая глава, со 2 по 4 стих. «Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
0: Христос не жил ради Себя самого. Он всегда жил для Бога, нераздельно пребывая с Ним и в Нем. То, что Христос от века обращался вокруг Отца, было настолько важным для Иоанна Богослова, что он уже в самом начале своего Евангелия несколько раз повторил это. В вечном единстве Христа с Отцом – тайна Святой Троицы. Мы верим не в трех независимых друг от друга богов, а в единого Бога, исполненного любви. Вечный Бог – не себелюбец, стоящий в гордом одиночестве, отдаленный от всех и вся. С Ним в нерушимом согласии вечно пребывает Его Сын. И мы лишь тогда сможем познать истину Божьего естества, когда Дух Святой изольет Божью любовь в наши сердца. Единство Бога Отца, Сына и Духа Святого зыждется на этой божественной любви. В начале бытия Бог творил землю не в высокомерном молчании, а могущественным словом. И поскольку Христос есть Слово Божие, то Бог сотворил мир через Него. Итак, Иисус не только Спаситель, Искупитель и Ходатай, но также и Творец. А если все на свете сотворено Христом, то значит Он всемогущий. Если же все в мире совершается по воле Его, то Он Вседержитель. Открой свое сердце и познай, кем является Христос. Все современные научные открытия, атомная энергия, освоение космоса – это лишь тусклое отражение Христовой славы и могущества. Все, чем ты обладаешь – голос, фигура, мускулатура, сердцебиение дано тебе в дар от Христа. Когда же ты, наконец, возблагодаришь Его за это? Все сотворено исключительно Богом и Его Словом. Он сущий, вечный и святой. Как Бог имеет жизнь в самом себе, так и Христос – источник истинной жизни, верный и животворящий. Он воскрешает нас от смерти, грехов и преступлений и хранит нас для вечной жизни. Эта божественная жизнь во Христе победила силу смерти, и Он воскрес из гроба живым. Христос не только Творец, Он также и источник жизни. Он свят, а потому не умирает. Ни в Боге, ни в Сыне нет ни малейшей доли греха. Христос – сущий от века до века. В последующих главах Евангелия от Иоанна мы неоднократно читаем о жизни, сокрытой во Христе. Это одна из важнейших истин Его Евангелия. Жизнь на земле порождается солнечным светом. В Христовом же Царстве наоборот. Его жизнь порождает свет. Он возрождает нас к надежде. Наше вероисповедание – это не религия закона, смерти и суда, а слово жизни, света и надежды. Христос воскрес из мертвых и разогнал все наше уныние. Когда Дух Святой сошел на нас, мы стали участниками Божьей жизни. Мир погряз во тьме из-за греха. Христос же – любовь, Он обитает во свете. В нем нет ни тьмы, ни зла, ни порока. Поэтому Христос является перед нами исполненным славы, сияющим ярче снега, слепящего глаза в солнечную погоду. Однако Иоанн Богослов начинает свое Евангелие не с описания сияния славы Христовой, а с описания Его животворящей силы. Потому что, познавая святость Христову, мы чувствуем себя облеченными ею и осужденными на погибель, а познавая изобилующую в нем жизнь, мы сами обретаем жизнь. Чем глубже мы познаем Христа, тем больше Он утешает и возрождает нас. Иисус – свет мира. Он не светит для самого себя, не превозносит своего имени, а излучает свет для нас. В нас нет света, есть одна лишь тьма, и мы являемся частью этой тьмы. Все люди порочны, и лишь когда Христос освящает нас, мы начинаем осознавать свое истинное состояние, воскресаем из мертвых через Его Евангелие и входим в вечную жизнь. Христос влечет нас, призывает светом своей жизни, чтобы мы оставили уныние и с твердостью и решимостью приступили к Нему. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус, ибо Ты един с Отцом и Святым Духом. Ты сотворил мир в согласии с Отцом. Ты даровал мне жизнь. Прости мне всю неправду в моей жизни. Освети меня Твоим Святым Духом, чтобы я жил по правде. Я оставляю позади ночь грехов и приступаю к свету Твоей вечной жизни. Вопрос 7. Назови 6 качеств Христа, выделенных Иоанном в начале Евангелия. Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: В нашем приветствии мы назвали тебя, дорогой радиослушатель, другом, хотя мы тебя и не знаем.
1: Хорошо иметь настоящего, надежного и любимого друга, не правда ли?
0: Мудрый Соломон некогда сказал так: «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья».

0: Часто причиной раздора и недопонимания между друзьями является одно лишь неосторожно сказанное слово или же необдуманная реплика.
1: Берегите друзей своих.

Простая доброта, внимательность простая, желание добра во всяком вызывает. Не бойся же добром твоим делиться с братом, делясь, не жди себе награды и уплаты.

0: Возможно, не знаю, но если вдруг нас сейчас слушают одновременно два человека, которые были близкими друзьями, а сейчас ничего общего не имеют, а более того, в обиде друг на друга.
1: Да, дорогие, и такое бывает. И вовсе не так уж редко.
0: Послушайте, что говорит апостол Павел к Ефесянам в 4 главе 26 и 27 стихом. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу».

0: Туманом сизым клевета ползет к земле прижата. Ее впускают тут и там, хоть злом она чревата.
1: Она порочит имена, плюет святыни в очи, но принимается сполна, как список полномочий.
0: А правда скромненько молчит, застенчиво краснеет, оправдываться не спешит, буянить не умеет.
1: Ее и лучшие друзья, пожалуй, не проверят. Всему же верить ведь нельзя, но клевете поверят.
0: Так до кладбищенской плиты она тянуться может. Избавь меня от клеветы, прошу, избави, Боже!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Плащ». Мустафа просиял от радости. Никогда в жизни он не ездил на машине, и эта приятная неожиданность взволновала его. Он хотел тут же идти, но доктор задержал его вопросом. «Похоже, ты здорово замерз. Разве у тебя нет плаща или куртки?» «В мой плащ завернута девочка», — ответил Мустафа. «Разве не было для этого одеяла?» «В одеяло завернули новорожденного, а другого у них нет». «Тогда оставим твой плащ на девочке, чтобы ей не было холодно, а для тебя я что-нибудь найду». Он поспешил наверх, перешагивая сразу через две ступеньки, а Мустафа ожидал в изумлении. Неужели доктор собирается дать ему одежду? Именно так и случилось. Среди рождественских подарков для пациентов больницы был тюк со старой одеждой. Там оказалось теплое пальто и свитер в самый раз на Мустафу и маленькие шерстяные пальто для детей рыбака. Доктор собрал все это и поторопился вниз. «Посмотри!» – сказал он с улыбкой, протягивая вещи. «Надень свитер, пальто, и тебе будет тепло!» Мустафа смотрел с недоумением. Он не понимал того, что доктор предлагает ему все это бесплатно. «У меня нет денег!» – прошептал мальчик робко. «Хорошо, хорошо!» – засмеялся доктор. «Это подарок на Рождество. Мы все делаем друг другу подарки». Он подержал ребенка, пока Мустафа надел подаренные вещи. Они были старые и заштопанные, но теплые. И мальчик чувствовал себя в них превосходно. У него никогда раньше не было такой одежды. Потом по-мужски неловко им удалось надеть кое-что и на ребенка, который снова заплакал. «Ну вот, теперь поедем», – удовлетворенно сказал доктор. И, проходя мимо комнаты, где находились дети, посещавшие воскресную школу, зашел попрощаться с ними. Оттуда он вышел с полной пригоршней орехов и конфет. «Вот возьми», – сказал он, протягивая Мустафе угощение. «Разделите радость нашего праздника». Мустафе иногда начинало казаться, что это сон. Вскоре он оказался в машине, в тепле и уюте. Она неслась так быстро, что слышался свист рассекаемого воздуха. А он с наслаждением откусывал маленькими кусочками бисквит. «Ух!» Они обогнали автобус. Полицейский взмахнул рукой, указывая путь. Они промчались по бульвару в потоке других машин и, набирая скорость, направились к маяку. О, как это здорово! Машина подкатила прямо к хижине рыбака. Доктор был доволен, что доставил ребенка домой. Обстановка в комнате так сильно напоминала вифлеемские ясли, что нетрудно было представить Рождество в действительности. Хижина была настолько убогой, что более походило на загон для овец. Да там был и осленок, спавший на соломе, и женщина молодая, утомленная, с младенцем у груди. Вечный символ Божьей любви. С тревогой ожидая Мустафу, она не надеялась на такое скорое возвращение и растерялась, увидев входящего доктора. Ведь в доме не было денег, чтобы уплатить за визит. Но она счастливо улыбнулась, когда все заботы и тревоги отступили. Дочь положили рядом, и она убедилась, что малышке ничуть не стало хуже после столь длительного путешествия. «Ну вот», – сказал доктор, – После укола ей должно стать лучше. Держите ее в тепле и давайте много пить. А завтра я заеду снова. Мы одели ее в теплое пальто. А вот кое-что и для ее маленького братишки. «Но мне нечем уплатить», – волнуясь, произнесла женщина. «Все в порядке», – ответил доктор. Встав на колени на глиняный пол, он посмотрел на крошечного, сморщенного новорожденного младенца. Он даже не думал о том, что обычно за визит берут гонорар. В Вифлееме не платят. Мустафа вышел вместе с доктором, намереваясь вернуться с ним в город. Светила луна. Они пересекли долину при свете карманного фонаря. Было уже около 9 часов вечера. «Ты где проводишь ночь?» – спросил доктор, когда из-за поворота показались огни города. Мальчик не знал, что ответить, потому что сам еще не решил, где будет спать. После этого необычного вечера ему не хотелось идти в кафе. С горечью он сознавал, что ему надо покинуть и забыть этот новый мир, в котором он по воле случая оказался ненадолго, где царит любовь, мир между людьми, внимание, бескорыстие, и где дети беззаботно смеются и играют. Завтра он снова будет вынужден хватать, красть, драться и ругаться, а этот удивительный и необычный вечер покажется ему прекрасным сном. «Не знаю», – произнес он наконец тихим и несчастным голосом. «Высадите меня около рынка». «Я знаю место, где ты можешь переночевать», – доброжелательно предложил доктор. «Около больницы одна женщина содержит комнату для мальчиков. Платить ничего не надо, она делает это из сочувствия к ним и во славу Господа. Тебе дадут место и одеяло». Но прежде они поехали по вызову, занявшему всего несколько минут, а затем снова мчались по дороге к больнице. Мустафа почти перестал удивляться всему происходившему. Они остановились возле колодца перед небольшим домом на узкой улице. При свете вечерних огней женщины и девушки наполняли свои ведра. Они дружелюбно приветствовали доктора. Оказалось, что он был хорошо всем знаком. Доктор постучал в дверь этого дома, и она тотчас открылась. Женщина с ребенком на руках приветливо встретила их. Услышав голос доктора, вся семья выбежала навстречу, приглашая войти и поужинать вместе с ними. Все уселись за стол вокруг миски с кашей. Отец и мать, взрослые дочери, ребенок и 5 уличных мальчишек. Мустафа немного знал их. Все они, подобно ему, пришли с гор, изгнанные голодом и сиротством на улице города. Он не раз интересовался, где же ночуют эти мальчишки, но они держали это в секрете. Известие о том, что кто-то пользуется христианским прибежищем, грозило бедой. У всех членов семьи кожа была смуглой. Широкие скулы и сильные мускулы указывали на то, что эти люди родились и выросли в горах. Дом их был небольшим, бедно обставленным, но чистым. Мальчикам отвели отдельную комнату. Семья была очень рада видеть доктора. Все приветливо улыбнулись и Мустафе. Но уличные мальчики смотрели подозрительно. Все вместе они составляли как бы единое целое, а всякий лишний человек служил причиной некоторого неудобства. Меньше достанется пищи за ужином или места в комнате. «Я привез вам рождественский подарок», – сказал доктор, положив руку на плечо Мустафы. «Еще одного мальчика». «Добро пожаловать», – произнесла женщина, и все подвинулись, чтобы усадить его поближе к миске. Мустафа робко занял свое место. Кто-то разломил кусок хлеба и подал ему половину. Другой дал ложку. Это была неприхотливая грубая пища бедняков, но Мустафе она показалась восхитительной. «А теперь», – торжественно сказала Цора, хозяйка дома, обращаясь к доктору, который, взглянув на часы, собирался уйти. «Вы пришли в канун Рождества и должны, как всегда, что-нибудь почитать нам». Она достала книгу с полки и передала ее доктору. Перевернув несколько страниц, он начал читать. Мальчишки, разморенные теплом и едой, дремали, но женщины внимательно ловили каждое слово. Мустафа тоже слушал с необычайным вниманием. Доктор читал о молодой женщине, только что родившей младенца, который лежит теперь в яслях, а Мустафе невольно представлялась хижина рыбака. Потом доктор продолжал читать о пастухах. Мустафа когда-то и сам был пастухом. И о песне, которую пели ангелы. «Ныне родился вам Спаситель, слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Доктор разъяснил, что значат эти слова. Спаситель – это тот бездомный младенец, терпеливо ожидающий, чтобы его приняло каждое простое кающееся сердце. Это Спаситель, которого дал Бог, потому что Он возлюбил всех нас. На земле мир – это мир в том сердце, которое получило прощение всех грехов. Мир в той жизни, которая посвящена Спасителю. Мир от сознания, что ты больше не одинок и что тебе нечего бояться. В человеках благоволение означает Божью любовь, рождающуюся в сердце, которое принимает Спасителя. Благоволение в сердце христианина помогает ему видеть всех людей своими братьями, помогает открыть свое сердце и служить всем нуждающимся, накормить, когда он голоден, напоить, когда он жаждет, одеть, когда он наг, посетить, когда болен. Скрестив руки, Мустафа сидел на полу, устремив свой пристальный взор на лицо доктора. Он понимал еще очень мало, но это малое объяснило многое. Он знал теперь, почему приняли и позаботились о той больной девочке, почему здесь его одели, накормили и дали кров. И все это было удивительно и непостижимо. Однако его начинало клонить ко сну. Цора велела мальчикам провести его наверх и дала одеяло. Доктор погладил его по голове и, простившись со всеми, ушел. На небе ярко светили звезды, как бы приветствуя рождение Спасителя. И этот рождественский праздник, и во всем мире люди всех племен, языков и народов обращали свои мысли и сердца к Богу. Родился Христос, чтобы возвестить Евангелие, благую весть бедным, нищим, исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, отпускать измученных на свободу. И теперь один измученный маленький пленник начинал понимать, какой истинный свет даровал миру его приход и его рождение. Но в каморках, лачугах, городских притонах сотни других пленников спали, как обычно, не зная и не стараясь узнать о пришедшем в мир в рождественскую ночь Спасителе. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Глава первая. «Пустите меня». Елена Келлер подрастала в своем собственном странном мире на ферме в Алабаме в Южных Штатах Америки. И именно эта необычность, эта жизнь, так не похожая на жизнь остальных людей, приводила ее в ярость. В это чудесное утро, в самом начале лета 1886 года, она могла бы замечательно проводить время, играя со своим большим сеттером Беллом и другими животными на ферме. Или же охотиться за яйцами цесарки вместе с Мартой Вашингтон, маленькой дочкой поварихи. Но вместо всего этого она пребывала в одном из своих самых мрачных тяжелых настроений. Елена неистовствовала и пинала ногами Марту до тех пор, пока бедная девочка не бросилась на утек. В поисках укрытия она влетела в кухню, чтобы спрятаться, хорошо зная по собственному горькому опыту, кто бы победил, если бы дело дошло до драки. В то время Елене приходилось самой отстаивать себя в борьбе. Свое неудовлетворенное ужасное ощущение, желание поступать так, как другие люди, и быть не в состоянии сделать это. В конце концов, ее ярость выплескивалась наружу в виде пинков ногами и рыданий. Она колотила сжатыми кулачками по траве, переворачивалась на спину и обращалась лицом к небу. Девочка ощущала дыхание легкого ветерка на своих голых ручках и ножках и улавливала запах жасмина и роз, обвивающих веранду дома. Но она ничего не видела, она ничего не слышала. Елена Келлер была слепа, она была абсолютно глуха. А из-за того, что девочка была совершенно глуха, она была не в состоянии разговаривать. И все же жизненная энергия била из нее ключом. Но так как девчурка не могла ни видеть, ни слышать, ни говорить, вся эта энергия была закупорена в ней. Вместо того, чтобы найти выход в тысяче и одном увлекательном деле, известном обыкновенным людям. Результатом всего этого были ее мрачное настроение, яростные вспышки гнева. Словно вся жизнь, вся ее внутренняя энергия бились о закрытую дверь, крича: «Выпустите меня! Пустите меня!» Свою жизнь Елена Келлер начала, ничем не отличаясь от других людей. Она родилась в июне 1880 года нормальным здоровым ребенком, первенцем в семье. В 18 месяцев малышка была очень развита для своего возраста. Быстрая и сообразительная, подражая всему тому, что она видела у других людей, она научилась немного говорить раньше большинства детей ее возраста. Одно из первых слов, которое Елена пыталась произнести по-своему, была «вода». Она любила усыпанные розами, жимолостью и плющом сад, место обитания пчел и колибри. А в конце сада находился ее излюбленный уголок, увитый прекрасным виноградом и вьющимся клематисом летний домик, место, словно созданное для игры. Внезапно этим счастливым дням пришел конец. Когда ей не исполнилось и 2 лет, она заболела так сильно, что доктор думал, что она уже не выживет. Родители девочки ужасно страдали. Какими тихими казались теперь дом и сад без топота бегающих ножек Елены и без ее лепетания. Но однажды утром жар оставил девочку так же внезапно, как и появился. В конце концов стало казаться, что она может вскоре поправиться и начнет бегать повсюду, как раньше. Затем грустная правда начала открываться доктору, мистеру и миссис Келлер. Как последствия болезни, Елена потеряла способность и видеть, и слышать. Когда к ней обращались, девочка ничего не слышала. Она двигала губками, но не издавала ни единого звука. Хотя ее глазенки были открыты, она не видела, когда ей протягивали игрушки или когда собака усаживалась рядом с ней. Единственное, что она могла, это ощупывать предметы своими ручонками. С тех пор Елене пришлось полностью уединиться в своем собственном одиноком безмолвном мире. Поначалу она беспомощно льнула к своей матери, держась за ее платье, пока та занималась своей работой. Но постепенно девочка начала самостоятельно передвигаться и находить средства заставлять других понимать себя хотя бы частично. Покачивание головы означало «нет», а кивок – «да». Если дергала кого-то – «приди», а отталкивала – «уходи». Если Елене хотелось хлеба, она изображала, как режут хлеб и намазывают ломоть маслом. Девочка очень любила мороженое, и когда хотела, чтобы ее мама приготовила это лакомство на обед, она знаками показывала, как работает мороженица, и вздрагивала, словно от холода. Ее мать и Марта Вашингтон, маленькая темнокожая девочка, быстро научились понимать ее знаки. А сама Елена начинала познавать многое из того, что окружало ее. Она ощупывала каждый предмет и научилась узнавать вещи, прикоснувшись к ним руками. В 5 лет она могла отличить свои вещи от других. И когда из прачечной привозили чистое белье, выбирала свои вещи и складывала их в шкаф. Ощупав одежду своей матери, девочка всегда знала, когда та собиралась выйти из дома. И давала понять, что хочет, чтобы ее тоже взяли с собой. В доме и на улице ее пальцы были ее глазами. Она знала всех животных и весь скот на их большой ферме. Ей нравилось чувствовать, как курицы и индюки берут у нее из рук пищу. Нравилось поглаживать изгибающиеся шеи лошадей в конюшнях. Находиться около коров во время дойки, ощущать их теплое дыхание и проводить рукой вдоль их бархатных боков. Кроме того, обостренное восприятие запахов также помогало ей. Теплый, вызывающий аппетит аромат печеного привлекал ее на кухню как раз в тот момент, когда мать маленькой Марты вытягивала из печи противень с вкусным домашним печеньем. И хотя Елена, путаясь под ногами, часто мешала кухарке, женщина была добра и поблажлива к девочке. Позволяла ей помогать замешивать тесто, добавлять специи и выколупывать изюм, и делала вид, что не замечает, как проказница украдкой облизывала ложку, которой мешали крем. Вне дома, в саду, обоняние Елены помогало ей разбираться, где она находится. Ориентируясь по запаху цветов, она шла вдоль жесткой изгороди самшита, чтобы найти самые первые фиалки и лилии. Следуя за характерным цветочным ароматом, она сама находила тропинку к летнему домику так же хорошо, как и по прикосновению к листьям и цветущим деревьям. Когда в Ivy Green приходили посетители, встретить их всегда посылали Елену. Девочка совершенно не смущалась. Она скорее наслаждалась, находясь в центре всеобщего внимания. Однажды она превзошла самую себя, надев платье, которое считала нарядным для приема особого гостя. Она помчалась наверх, припудрила лицо, накинула на голову вуаль, прикрепила огромный турнюр и спустилась к несколько удивленному гостю. Дом семьи Келлер всегда был открыт для друзей. Капитан Келлер, служивший во время гражданской войны в армии конфедератов, практически никогда не возвращался домой без гостей. Страстный спортсмен, он был известен в округе как меткий стрелок и владелец большого количества собак. Все, как гости, так и родители, постоянно баловали девчурку. С ее ярко выраженной индивидуальностью она практически правила всем домом до тех пор, пока в семье не появилась ее маленькая сестренка Милдред. Поначалу Елена ревновала, потому что Милдред отнимала все внимание матери. Но затем, По мере того, как малышка подрастала, девочка полюбила ее. Хотя избалованность Елены никого не удивляла, все же это делало ее невыносимой. Чтобы получить то, что ей хочется, она дралась как тигр. И чем больше Марта Вашингтон подчинялась ей, тем больше та командовала. Когда они вместе ходили поохотиться за птичьими яйцами, и им достаточно везло, чтобы найти гнездо цесарки в высокой траве, Елена всегда настаивала на том, чтобы самой нести найденные яйца домой, весьма выразительными знаками давая Марте понять, что та наверняка упадет и разобьет их.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Ходатайственная молитва многое может. Вспомните молитву Авраама, Илота, Иова. Как они молились за своих детей и друзей. Моисей молился за израильский народ. И только ходатайственные молитвы спасли от наказания и даже от смерти целые народы.
1: Очень важно не прекращать своих молитв к Богу. И не менее важно не прекращать свои благодарения, потому что Божьи милости к нам не прекращаются.

Молитва утром – это ключ к разрешению проблем дня, а молитва вечером – это замок для охраны души на ночь.

0: Когда мы молимся, то мы просим об этом во имя Господа Иисуса Христа, потому что молитва во имя Иисуса Христа означает молиться вместо Него, а тем самым быть облеченным Его авторитетом, Его правом.
1: Если мы пребываем во Христе, наши молитвы исполняются. И это правильно, потому что наши желания не наши, а желания Христа. И наши просьбы не будут нашими, а просьбами Иисуса, молящегося за нас. Лишь таким образом они сочетаются с волей Божьей.
0: Когда в моменты нашего разговора с Отцом Небесным что-то упрямо вклинивается между Ним и нами, и именно это препятствует нашей молитве, то нам нужно удалить это препятствие.
1: Будем же молиться постоянно и благодарить Бога за искупление во Христе Иисусе и всегда быть благодарными за все. Даниил молился 3 раза в день, хотя и знал, что его будут преследовать за это. Его молитвенная жизнь была ярким свидетельством глубокой веры.
0: Молитвенная жизнь укрепляет нас в вере и утверждает в пути следования за Господом. Отвечая на наши молитвы, Бог ведет нас по правильному пути.

Однажды, в военное время, солдаты обратили внимание на одного из товарищей, который постоянно всех сторонился и не принимал участия ни в шутках, ни в играх солдатских, а иногда, пользуясь затишьем на фронте, тайком уходил в соседний лес. На расспросы товарищей отвечал, что он удаляется в лес для уединенного молитвенного общения с Богом. Об этом стало известно командованию, и солдат был отдан под суд, подозреваемый в тайных сношениях с неприятелем. Хотя обвиняемый категорически отрицал возводимое к нему подозрение и утверждал, что он удалялся в лес исключительно для уединенного молитвенного общения с Богом, тем не менее, в результате был приговорен к смертной казни.

0: Для приведения в исполнение судебного постановления требовалось утверждение главнокомандующего частями, которым принадлежал осужденный, куда и был припровожден на судебную процедуру. Прежде чем подписать, главнокомандующий, пересматривая дело, приказал доставить к нему осужденного солдата. А когда последний прибыл, главнокомандующий был удивлен глубоким спокойствием осужденного. И на вопрос, почему он не читал свои молитвы среди товарищей, а тайком уходил для этого в лес, солдат отвечал, что он уходил в лес не для того, чтобы читать молитвы, а для молитвенного общения с Богом, чего среди товарищей достичь было невозможно.
1: «А каким образом ты достигал этого, уединяясь в лесу? Можешь ли ты продемонстрировать здесь твое общение с Богом?»
0: Солдат немедленно опустился на колени, и из уст его стали изливаться слова благодарения Богу, восхваление Его величия, прошение о прощении тех, которые по неведению творят неугодное Богу, и о даровании ему сил с радостью принять все, что ему предстоит. Это не были слова заученной молитвы, это было излияние души, преданной Богу. Это было живое общение возрожденной души со своим Творцом. Такие трогательные слова привели присутствующих в необыкновенное умиление. И когда солдат поднялся, лицо его было преображено и выражало радость. Тогда главнокомандующий сказал:
1: «Человек, который так молится, не может быть изменником или предателем, а потому он не заслуживает смерти».
0: Тут же разорвал бумаги, освободил солдата из-под стражи и приказал освобожденному оставаться в его ставке, выразив ему полное во всем доверие. В данном случае оправдалось мудрое изречение:
2: «Позволь мне слышать тебя, когда ты молишься, и я скажу тебе, кто ты есть».

0: Наш путь нелегок, каменист, порою колок и тернист. Но мы идем скорей домой, в небесный отчий край родной.
1: Вот пилигримский узкий путь, что негде даже отдохнуть. Слабеет тело с каждым днем, но духом все вперед идем.
0: Нельзя на землю лишь глядеть, мы можем духом ослабеть. Здесь в мире участь нам дана, пока мы здесь — борьба, война.

0: когда нас встретит на пути мирской мудрец, чтоб с ним пойти, то мы должны на страже быть и мудрость Божью не забыть.
1: Когда беседка на пути предложит, чтоб в нее войти, мы поспешим к Христу в мольбе, чтоб устоять в святой борьбе.
0: Когда отчаяние придет и в цепи душу закует, сомнения будут колебать и часто в сторону кидать.

0: верою к нему придем. Когда на помощь он придет, замок сомненья отомкнет.
1: Бог упование пошлет, путем надежды поведет, даст все оружие в любви, омоет нас в своей крови.
0: Нас сам за руку поведет и сам до цели доведет. Через реку смерть увидим рай, свой долгожданный чудный край.

Ну, а пока мы на земле, с томленьем скорбным на челе, как странники в чужой стране, мечтаем о родной стране.

нелегок путь, в колючках он. Но если мы идем с Христом, Он помогает нам в пути все тяжести перенести.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Наши приоритеты».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Это ложь. В наших предыдущих передачах мы рассмотрели три фундаментальных, на мой взгляд, области искушения. Наши представления о Боге, о себе и о грехе. Они определяют наши остальные убеждения. Если мы обмануты в этих сферах, то шансы обмануться в остальном сильно возрастают. Как мы уже видели, сатана обещал Еве, что если она отведает запретный плод, ее глаза откроются, она будет как Бог и будет знать добро и зло. На самом же деле, в тот же мгновение она духовно ослепла и не могла больше видеть истину. Хотя она и была сотворена по образу Божьему, этот образ теперь был искажен, и она приняла греховную природу, также противоположную Богу, как тьма свету. Она действительно получила познание зла, чего Бог не хотел. Но общение с Богом было нарушено, и она больше не могла оставаться праведной. С тех пор, как грех вошел в этот мир, мы все духовно слепы, отдалены от Бога и не способны угодить Ему. Из-за нашего греха мы все находимся под праведным осуждением Бога.

0: Я часто получаю записки от женщин, которых мучают сомнения в том, что они спасены. Некоторые из них знают правильный ответ, но до сих пор страдают от какого-то греха. Думаю, во многих случаях дело в том, что они не покаялись в своем грехе по-настоящему и не возложили упование на Иисуса, не поверили, что только Он один может их спасти. Они, может быть, и религиозные люди, но так и не получили оправдания перед Богом. Мы принимаем это прощение и оправдание перед святым Богом не благодаря тому, что родились в христианской семье и ходили в церковь. Суть не в том, что мы приняли крещение, прошли конфирмацию, делаем добрые дела, выходим вперед, когда нас призывают к покаянию, имеем сильные религиозные переживания, знаем наизусть какую-нибудь молитву или принимаем активное участие в жизни церкви. Мы не спасаемся от греха своими делами. Единственная возможность получить вечное спасение – положиться на то, что Иисус совершил на кресте. Евангелие состоит в том, что Иисус пришел на эту землю и взял на себя наказание за все грехи Евы и наши грехи, чтобы их разрушительные последствия можно было изменить. Посредством Его безгрешной жизни, смерти на Голгофе и победоносного воскресения мы можем получить абсолютное прощение всех грехов, примириться с Богом, которого оскорбили, и обрести силу жить святой жизнью. А вы, друг мой, враг хочет держать вас в рабстве страха, сомнения и вины. Бог хочет, чтобы вы жили в свободе, вере и были уверены в прощении. Независимо от того, насколько вы хороший человек, единственный путь к праведности перед Богом – это вера в Иисуса Христа. И независимо от того, насколько вы грешный человек, Его благодати достаточно для вас. Смерть Христа – вот единственно возможное решение проблемы греха. Если вы никогда не решали проблему своего греха таким образом, если вы не знаете, дитя ли вы Божие, то я хочу призвать вас остановиться сейчас и восстановить свои отношения с Богом, прежде чем мы перейдем к следующей теме. Не позволяйте врагу ослеплять вас и держать в плену. От этого зависит ваша судьба в вечности. Признайте перед Богом, что вы согрешили против Его закона и не можете спасти себя. Поблагодарите Его за то, что Он послал Иисуса принять наказание за ваш грех. Верьте, что Христос спасает вас, и примите в дар жизнь. Скажите Богу, что вы хотите отвернуться от своего греха, уповать только на Христа и позволить Ему быть господином вашей жизни. А потом поблагодарите Его за то, что Он простил ваш грех. Поблагодарите Его за дар Святого Духа, который пришел, чтобы жить в вас и который даст вам силу побеждать грех, если вы будете подчиняться Ему. Уверовали ли вы недавно или же знаете Господа уже некоторое время? Давайте помолимся старинной пуританской молитвой. Давайте вспомним, где нашел нас Бог и что Он сделал для нас. Помоги мне, Господи, никогда не забывать потрясающую мерзость греха, потрясающую праведность спасения, потрясающую славу Христа, потрясающую красоту святости и потрясающее чудо благодати. Вернемся опять к Еве и почитаем ее дневник.
1: События ураганом ворвались в мою жизнь. Уже несколько месяцев я не записывала свои мысли. В последние дни просто нет времени. Наши мальчики такие подвижные. Кажется, я только и делаю, что бегаю за ними и подбираю то, что они разбрасывают. Удивительно, с какой скоростью они могут создавать в доме хаос. Они растут так быстро, наверное, мы и глазом не успеем моргнуть, как они повзрослеют и уйдут от нас. Я не хочу упустить ни одной возможности, пока они еще маленькие. Стараюсь играть с ними, радоваться тому, что мы вместе, и учить их самому важному в жизни. Пришло время собирать урожай. Для Адама это самое трудное время в году. Мы очень мало видимся. Как бы мне хотелось просто посидеть, поговорить о нас, о детях, о будущем. В последнее время из-за суеты у меня совсем не было времени гулять и беседовать с Богом. До рождения детей все было гораздо проще. Теперь такое ощущение, что в сутках слишком мало часов. Вечером я буквально валюсь с ног, а на следующее утро просыпаюсь, и все повторяется снова. И так каждый день.
0: В следующих передачах мы рассмотрим несколько практических аспектов, о которых многие христианки имеют ложное представление. И начнем мы с наших приоритетов. Плакат, который я видела несколько лет назад в бутике женской одежды, выявляет некоторые плоды этого обмана. «Я женщина. Я непобедима. Я устала». Эти слова позаимствованы из песни Хелен Редди, которая завоевала премию Грэмми в начале 70-х годов. Конечно, они вызывают улыбку, но они также возвращают нас к вопросу, который мучает каждую женщину: как преодолеть трудности и ответить на вызов, который каждый день бросает нам жизнь. Большинство знакомых мне женщин не чувствуют себя непобедимыми. Напротив, они постоянно страдают от чувства собственной неполноценности и неуверенности в себе. И большинство женщин чувствуют себя измученными. Они часто ощущают свою неспособность справиться с множеством навязанных им ролей и обязательств. Эти чувства провоцируют также и разного рода ложь, которую враг сеет в современном обществе. Например, ложь 18. «У меня нет времени, чтобы сделать все необходимое». По итогам нашего опроса, эта ложь оказалась самой распространенной. 70% женщин сказали, что верят в нее. Меня не удивили подобные результаты. В конце концов, если спросить сегодня любую женщину, как дела, скорее всего, она ответит вздохом или стоном. «У меня ни на что не хватает времени. В семье происходит что-то невообразимое. Я просто не успеваю сделать все необходимое. Я с ног валюсь от усталости». Очень часто женщины, и христианки, не исключение, чувствуют, что не в состоянии справиться со своими делами, что у них катастрофически не хватает времени. В результате многие из них крутятся, как белки в колесе, без отдыха, покоя и радости. Много лет назад я прочитала, что в распоряжении современной женщины находится фактически 50 слуг современных бытовых машин, помогающих сэкономить время. Эта цифра может быть неточной, но у нас, безусловно, есть удобства, которые были недоступны женщинам прошлых поколений. Представьте, что вы живете в те дни, когда не было ни посудомоечных машин, ни микроволновок, ни фенов, ни автомобилей, или даже в те незапамятные времена, когда люди не слышали об электричестве или о туалете и ванной в доме. Дорогие друзья, в конце нашей передачи мы обобщим беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите записать их, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Наши приоритеты». Я помню, что еще ребенком я была на выставке мировых достижений, устроители которой пытались показать жизнь будущего. Технические новинки и электроприборы облегчали жизнь домохозяек, позволяя им отдыхать или тратить свое время на нечто более важное. И вот будущее наступило. И у нас есть устройства и приборы, о которых во время моего детства не могли мечтать даже самые смелые умы. Так почему же наша жизнь стала суетливее, чем раньше? Почему мы так перегружены? Этому, возможно, есть несколько объяснений. Но одна из причин заключается в том, что мы поверили в ложь, будто у нас нет времени сделать все необходимое. Но ведь времени у нас не больше и не меньше, чем у любого человека, жившего в прежние века. Ни у кого, независимо от его положения или работы, никогда не было больше 24 часов в сутки, 168 часов в неделе и 52 недель в году. Даже у самого Иисуса было на земле всего лишь несколько лет на то, чтобы воплотить замысел искупления. Вот это был действительно длинный список дел. Однако в конце своей жизни Иисус мог взглянуть на Отца и сказать: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 стих. Меня это удивляет. Я редко в конце дня могу сказать, что сделала все, что запланировала. Напротив, поздно вечером я частенько падаю в кровать, думая о длинном списке дел, которые я хотела, но не смогла выполнить. Как мог Иисус совершить дело своей жизни за такое короткое время? Ответ в словах Иисуса. Это мощная истина, которая освобождает нас из рабства, спешки и разочарования. Заметьте, какое дело Иисус завершил за 33 года своей жизни на земле. «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Вот в чем его секрет. Иисус не совершил всего, что хотели от Него ученики. Некоторые из них даже надеялись, что Он свергнет римское правительство. Он не совершил всего, чего хотели толпы людей, следовавших за Ним. Оставалось еще множество больных и умирающих. Но Он совершил дело, которое Бог поручил Ему исполнить. Мне никогда не хватит времени, чтобы за 24 часа сделать все, чего хотят от меня окружающие. И вряд ли мне хватит времени сделать все, чего хочу я сама. Я не могу встретиться со всеми желающими, позвонить каждому, кто хочет со мной поговорить, помочь всем нуждающимся, справиться со всеми проектами, которые, по мнению друзей, должны у меня получиться, прочитать все интересные книги, провести с друзьями столько времени, сколько бы мне хотелось, и при этом постоянно поддерживать порядок в комнатах для гостей, которые могут приехать в любой момент. Это просто физически невозможно. Какое облегчение осознать, что я не обязана выполнять все это. На самом деле я должна исполнять только Божьи поручения. Я ощутила истинную свободу, осознав этот факт, что у меня есть время на все, что Бог запланировал для меня на этот день, неделю и на всю мою жизнь. Я только расстраиваюсь, если пытаюсь нести ответственность за то, что Бог мне не поручал, когда я сама определяю список своих дел или позволяю другим определять мои приоритеты, вместо того, чтобы понять, чего же хочет от меня Бог, то в конце концов оказываюсь погребенной под грузой незавершенной, плохо выполненной или так и не начатой работы. Я живу с чувством вины, в спешке и депрессии, и не могу наслаждаться мирной, упорядоченной жизнью, которую предлагает мне Бог. Очень важно помнить, что Божий список дел для меня отличается от списка, предназначенного для другого человека. Иисус сказал: «И я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить», а не «дело, которое ты поручил исполнить Петру, Иоанну или моей матери». Дело, предназначенное мне Богом, отличается от того, которое Он предназначил вам, моим коллегам и друзьям. Бог не призывает мать троих маленьких детей выполнять то же, что выполняет ее муж, молодая незамужняя девушка или женщина, которую уже покинули ее взрослые дети. Более того, наша жизнь разделяется на несколько периодов. И в 40 лет Бог дает мне совсем не то дело, которое поручал мне в молодые годы, и не то, что Он приготовил для меня в старости. Кстати, есть еще одна ложь, которой женщины нашего времени поддаются так же легко. Это ложь о том, что я все могу, и что я должна быть идеальной женой и матерью, соблюдать чистоту и порядок в своем доме, готовить вкусную и полезную пищу, постоянно быть в курсе событий школьной жизни своих детей, церкви и общества, оставаться всегда подтянутой, привлекательной и при этом еще и работать на полную ставку. Женщины, которые подсознательно верят, что должны справляться со всем перечисленным, скорее всего, прямиком угодят в болото усталости и разочарования. Ни одна женщина не может качественно исполнять все роли сразу. Рано или поздно что-то или кто-то обязательно пострадает. Разочарование – это итог попыток выполнить то, чего Бог нам не поручал. А свобода, радость и успех приходят, когда мы стремимся определить Божьи приоритеты в данный период нашей жизни, а затем стараемся воплотить их силой Его Духа в жизнь. При этом мы должны понимать, что Он уже дал нам все необходимое, и время, и способности, чтобы выполнить все, к чему Он призывает нас. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. У меня нет времени, чтобы сделать все необходимое. Истина. В каждом дне достаточно времени, чтобы сделать все, что хочет от меня Бог. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух истину, приведенную выше. Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 89, с 10 по 12 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. Первое послание Тимофея, 5 глава, с 9 по 10 стих. Послание Тита, 2 глава, с 4 по 5 стих. Для замужних женщин, и 1 Коринфянам, 7 глава, с 29 по 35 стих, для незамужних женщин. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Отец, я каюсь, что часто заполняю свою жизнь земным и временным. Я хочу прожить жизнь, которая была бы угодна Тебе. Пусть то, что важно для Тебя, будет важно для меня. Пусть Твое Слово будет светом, открывающим мне Твои мысли. Помоги мне чувствовать Твой Дух и знать, что делать каждый день. Пожалуйста, покажи мне, как исполнить особое призвание женщины. Дай мне мудрости и смелости не заниматься ненужными делами. Помоги мне провести свою жизнь в свете вечности, чтобы в конце жизни сказать, как Иисус: «Я прославила Тебя на земле тем, что совершила дело Твое, которое Ты поручил мне исполнить». Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, мы снова встречаемся на волнах радиоэфира. Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Предлагаю вашему вниманию послушать проповедь на тему «Научайте в разумении друг друга». Вы слышите сегодня также пение мужского хора «Живые письма», исполняющего гимн «Хвалите имя Господне». Итак, друзья мои, усаживайтесь поудобнее у приемников и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас. Я сегодня хочу читать из 3 главы 16 стих. Умышленно не называю это послание, или, может быть, из пророчеств, или, может быть, это место из Евангелия. Но, наверное, всегда, как только мы называем 3 главу 16 стих, перед нашим взором, перед нашей памятью встают слова Иисуса Христа о том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так мы читаем. Другие могут вспомнить тоже 3:16, но из послания Тимофею, где написано «Все Писание богодухновенно и полезно», и так далее, и так далее. Но ни первое, ни второе место я избрал для того, чтобы сегодня иметь общение с вами. Читаю из послания к Колоссянам, 3 главу, тоже 16 стих. Но говорит он уже о таких вещах, о которых редко мы слышим в своих собраниях. Итак, дорогие друзья, приглашаю вас открыть послание апостола Павла Колоссянам, 3 главу. Я буду читать 16 стих. Павел апостол говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Павел апостол

только по времени, но и по духу, по смыслу нашего служения. Говорить о духовном служении, музыкально-певческом служении в наших церквах необходимо, потому что мир тот, который вне церкви, входит внутрь церкви непосредственно через недуховную, через светскую, через плотскую, так называемую, через бесовскую музыку и пение. И это не секрет для всех. Однако не все это понимают и не все это принимают. Ну что ж, многие вообще могут не принимать эту тему всерьез. Однако Павел апостол говорит в первом послании во второй главе, мы читаем с 14 стиха следующее. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно». Видите? Павел апостол предупреждает, что и на этот вопрос нам надо обращать внимание, как обращает внимание на серьезные вещи духовный человек. И если написано «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия», то духовный человек судит обо всем. И причина тому, что он имеет ум Христов. Ум Христов способный разуметь и способный определить, где плотская, где духовная, где светская, а где бесовская музыка. Кто первый поднял вопрос о музыке и пении? Наверное, все мы знаем, что этот вопрос поднят был самим Господом Богом. 12 звуков, всего 12, как 12 апостолов. 12 звуков, 5 плюс 7. Если кто-нибудь подойдет к пианино, то он увидит 5 черных клавиш и 7 белых клавиш на фортепиано или на каком-нибудь другом клавишном инструменте. 12 звуков входят в одну октаву, и все они звучат по-разному. 12 звуков, 12 различных звуков, составляют основу для музыкального выражения мыслей человека. Слово Божие говорит нам, что Каин и его потомки, каиниты, не призывали имя Господа. Но можно с уверенностью сказать, что дар музыкальный был Каину дан, как и его потомкам, равно как и нам Бог дал эти дарования. И, конечно же, они пели свои песни, но эти песни не были угодны Богу. Не сказано, чтобы каиниты владели какими-нибудь музыкальными инструментами. Однако один человек, имя которому Иувал, о котором написано в 4 главе 21 стихом книги Бытия, был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Тогда еще люди не призывали имя Господа, но со времени жизни внука Адама, Еноса, начали люди призывать имя Господа. Так мы читаем в Слове Господнем. Свирель и гусли – вот что с удовольствием слушают и сегодня и люди, и животные. Я сказал «и люди, и животные», потому что хочу сделать акцент на этом. Не только люди понимают музыку, но и животные тоже. Когда звучит свирель какого-нибудь пастуха, и когда пастух идет впереди стада, послушно идут овцы за ним, потому что знает звучание свирели, и оно им приятно. Кажется, простой пример и всем понятный. Но давайте представим себе другую картину. Вдруг в середине стада появился другой человек, тоже может быть пастух, но у него в руках нет свирели, у него нет гусли. Но он тоже желал бы как-то отличиться в музыкальном плане. У него есть в руках медные тарелки или литавры, или барабаны, и вот он ударил среди этого стада в эти медные тарелки. Что будет с овцами? Овцы в панике станут разбегаться. Разве мы не понимаем это? Мы это понимаем, и животные тоже понимают. Но однако же, люди, многие-многие люди, стремятся использовать в молитвенных домах именно вот такие инструменты, которые пугают не только уже животных, но даже и людей. Мы в молитвенные дома приходим для того, чтобы послушать Слово Божие, чтобы оно вселилось в нас обильно, со всякой премудростью, чтобы мы там, находясь в молитвенном доме, научались, вразумлялись друг от друга псалмами, словословием и духовными песнями, чтобы мы могли в благодати воспевать в сердцах своих Господа. Так мы читаем в этом 16 стихе 3 главы послания Колоссянам. Мы должны разуметь, что есть духовное и что есть плотское.

0: Примерно в одном богослужении Билли Грэм сказал: «Поп-музыка, то есть популярная музыка, или рок-музыка, очень популярная сегодня здесь в Америке, рок-музыка, входящая в наши церкви, дьявольская музыка», так он выразился. И я с этим, пожалуй, согласен. Потому что поп-музыка или рок-музыка, как ее угодно можно назвать, она не несет благословения, она не несет назидания, от нее сердце не умиляется. Но наоборот, человек как-то приходит в движение. У него уже двигаются плечи, двигаются руки, двигаются ноги, и ему хочется уже плясать или скакать, или прыгать. Так мы видим в некоторых церквах. Проживая в Ванкувере, мне приходилось много ездить по молитвенным домам различных американских церквей для того, чтобы снять рент для нашей церкви. И нам в одном месте пообещали. И прежде чем подписать контракт, я должен был еще раз посмотреть условия, в каких должны мы находиться, если мы будем снимать рент в этом молитвенном доме. И что же получилось, когда я приехал в один из дней, это, кажется, это была среда, в вечернее время шло там уже богослужение. Я подумал, что это американцы проводят свое какое-то особенное торжественное собрание. И когда я поставил машину, стал приближаться к молитвенному дому, то я услышал сильную музыку. Кто-то на синтезаторе очень громко играл, и люди пели. И был такой шум, мне казалось, что ж там случилось. Но еще больше мне стало удивительным, когда я подошел к двери молитвенного дома и услышал пение на русском языке. Я был поражен. Я вошел в этот молитвенный дом, мне стало так неприятно, так это было мне нехорошо, и я увидел, что многие люди, молодые люди, как будто что-то с ними случилось, они бегали по молитвенному дому, прыгали почти выше скамейки, и все пели какие-то необыкновенные торжественные песни. Почти полчаса я находился среди них, слушал, слушал, но ничего не понимал. Я не мог соразмерить Слово Божие, которое должно вселяться в нас обильно, со всякой премудростью. Я не мог согласиться с тем, что здесь, в молитвенном доме, люди учатся не тому, что учит Священное Писание, а совершенно другому, совершенно модерному, неестественному, неприятному, нетрадиционному. Проповеди я там не слышал. Я слышал только возгласы людей и произнесение одних и тех же слов, которые, в общем-то, ничего особенного и не говорят. Дорогие друзья, мы читаем в Слове Господнем Слово Христово. «Да вселяется в вас обильно со всякою премудростью». Какой же там премудрость я услышал? А никакой. Какое же там понятное пение я услышал? А никакого. Какая же сильная проповедь там была произнесена? А никакой проповеди не было. Было прочтено одно место Священного Писания, но ничего о нем не было сказано. Опять музыка, опять прыгание, опять бегание. Однако я видел там довольные лица, хотя потные лица, хотя все они были очень возбужденные, находящиеся в молитвенном доме, но они радовались, они торжествовали. Мне непонятно только, чему радовались. Слово Христово да вселяется в вас обильно, мы прочли, со всякою премудростью. Павел апостол говорит: вот этим-то и научайте, этим-то и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Вот к чему нас призывает Святое Писание. Давайте мы еще прочтем одно место Священного Писания, подобное первому. Послание Ефесянам, 5 глава, буду читать с 18 стиха несколько ниже. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Опять мы просили с вами, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа. Поя и воспевая. Интересные слова. Что значит «поя»? Это значит голосом своим воспроизводить какие-то звуки, песнопения. А что значит «воспевая»? «Воспевая» Если мы посмотрим в греческий оригинал, то можем понять, что там говорится о пении и сопровождении пения на каком-нибудь музыкальном инструменте. То есть и петь, и играть сразу же. Я помню, когда я уверовал, мне подарили Новый Завет.
1: Это было?
0: В него входили и Евангелие, и послания, и откровения, и, конечно же, Псалтирь. И вот, читая книгу «Псалтирь», несколько псалмов, я обратил внимание, что между стихами стоит слово «села». Что это за слово «села»? Оказывается, это указание на проигрыш. Когда человек поет, воспевает Господу, на каком-нибудь инструменте сопровождая свое пение, то, когда он пропел определенную строку, после этого должен проиграть, то есть «села», то есть сделать проигрыш или музыкальную паузу. Итак, поя и воспевая в Господу в сердцах, это значит использовать музыкальный инструмент и голос свой для прославления своего Спасителя. Иногда мы встречаем неверующих людей, которые говорят, что им нравится церковная музыка. Однако мне хочется сказать, что Библия ничего не говорит о церковной музыке. Библия говорит только о духовной музыке, о духовном пении, о духовном служении Бога. Но ничего не говорит Господь о церковной музыке или церковном пении. Потому что церковная музыка, церковное пение далеко не всегда духовная музыка и духовное пение. Павел апостол советует нам: научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Мы знаем, что многие композиторы и поэты создали прекрасные музыкальные произведения. Но все то, что они создавали, не обязательно духовное. Ибо все человеческое, созданное человеками, есть творчество человеческое. Мы знаем, что в первом веке было не менее 30 музыкальных жанров в жизни греков, в жизни римлян, иудеев, прозелитов и многих других народов. Однако апостол Павел из всех этих 30 музыкально-певческих жанров старого времени предлагает для нашего внимания только 3. Из 30 только 3. Он говорит, чтобы мы назидали самих себя псалмами, первое, словословиями, второе, и духовными песнопениями. Мы используем в своих молитвенных домах, в наших служениях, псалмы Давида, Соломона, Асафа, Кореев и сынов, и словословия наши, гимны наши, торжественные песни наши, прославляющие Бога, тоже в наших собраниях мы слышим часто. Но кроме псалмов и словословий, мы имеем еще духовные песни, духовные песнопения, на тексты наших братьев и сестер, с глубокими мыслями, глубокими словами, затрагивающие души наши. Итак, дорогие друзья, давайте обратим наше внимание на роль песнопений в жизни народов, церкви и христиан. Духовное пение, наверное, не что иное, как средство выражения состояния души христианина. Мы читаем в послании Иакова: «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. А если кто весел? Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Так мы читаем. То есть от нашего настроения зависит и наше пение, не правда ли? Как торжествует сердце христианина, когда он слышит такие гимны на молитвенном собрании, как «Господня земля», или «Сей день», или «Блажен муж», или «Воспойте Господу песнь новую». Да, действительно, друзья мои, когда мы еще жили в России и собирали на большие евангелизационные собрания многих-многих людей, празднуя тысячелетие крещения Руси, много можно было слышать прекрасных песнопений на тексты из Священного Писания. И это все веселило души наши и обращало людей к Богу. Многие-многие приходили ко Христу с покаянием. В Псалме 125 мы читаем: «Уста полны веселья, и язык наш – пение». Вторая мысль. В смятенном состоянии духа, в страхе перед лицом врагов, человеку нужно хорошее пение. Пение, которое может ободрить, пение, которое может духовно подкрепить, восстановить нормальное состояние. Для подкрепления этой мысли давайте прочтем из второй книги Паралипоменон, 20 главы, несколько стихов. Вот я читаю с 20 стиха. «И стал Иосафат и сказал, послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни выступали впереди вооруженных, славословили и говорили «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И ниже мы читаем, когда певцы стали славословить и восклицать Господу в своих песнопениях, то Господь возбудил несогласие между врагами евреев. В 23 стихе написано, что «восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, и побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга». Господь совершил эту великую победу, потому что певцы не оружием, не силою, не славою своей, но силою Господа победили врагов. Они нашли в себе мужество в сметенном состоянии духа, в страхе перед лицом врагов воспевать Господу, и в этом была великая победа. Третья мысль. В горе, или в притеснении, или в страдании люди тоже имели великое благословение, когда они пели Богу песни свои. Павел и Сила, находясь в тюрьме, о чем мы читаем в Деяниях апостолов в 16 главе, воспевали Богу, Богу песни свои. И вот результат. Землетрясение, ослабевшие узы, покаяние темничного стража и многих-многих людей. Вот что делает пение даже в горе, даже в притеснении, даже в страдании. Вспомните, когда христиан первых веков выходили на арену к зверям. Они воспевали песни свои, хотя им и страшно было перед зверями, но они выходили с песнями своими, и это подкрепляло их. 500 человек 17 мая 1966 года пели в Москве перед зданием Президиума Верховного Совета. Какую же песню в то время избрали братья и сестры, находясь перед зданием Верховного Совета? Они избрали гимн. «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы, весны молодой, мы посвятим Иисусу в дар для Него дорогой. Что может быть нам приятнее, как Иисусу служить, жизни простор необъятный, сердце Христу подарить?» И далее они пели «Смело во имя Иисуса, братья, вперед на борьбу с грехом! Тысячу гибнут в пороках, с вестью благой к ним пойдем. Пусть нас постигнут гонения, смерть за Христа не страшна. С радостным пением хваления мы одолеем врага». И пение продолжалось даже тогда, когда скручивали руки нашим братьям и сестрам и бросали их в машины. Четвертая мысль. Пение помогает в общении, в семье и в церкви тем, которые искренне любят Бога и которые поют, сознавая, что они поют. Мне рассказывала мать, как в конце 40-х годов сестры и братья в маленьком городке в Бердске, Новосибирской области, собрались в одной комнате, чтобы славить Господа, то с особым чувством они пели гимн «В багрянице стоишь ты в терновом венце». Он у нас в сборнике под номером 419. И вот когда они пели третий куплет, взор любовью горел, озаряя врагов, сердце нежно обнять всех стремилось, но немногим понятна Христова любовь, и толпа над ним злобно глумилась. В это время совершенно неожиданно бес, находившийся внутри человека, присутствующего на собрании, вдруг потряс этого человека, ударил об пол и раз, и другой, и третий. Люди в страхе, в трепете, пали на колени и стали взывать Богу и в это время же прославлять Бога пением. Дорогие друзья, пение помогло изгнать беса из этой многострадальной души. В результате бес вышел из этого человека в виде огня. Так что верующие, находясь в комнате, думали, что там, в другой комнате, случился пожар. Пятая мысль. В вечности со Христом Иисусом, с Господом нашим, мы не будем вешать свои арфы на вербы. Мы не будем петь печальные песни. Мы не будем уже страдать, переживать и томиться. Мы будем вечно славить Господа в своих песнопениях. В Откровении в 14 главе, а потом и в 15 главе мы читаем следующее. «Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться этой песне, кроме... И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Там в вечности наши песни будут несмолкаемыми, потому что мы будем петь Богу славу, и это будет величайшим радостным служением для всех тех, которые придут в небо. Но пока мы еще на пути, апостол Павел оставляет нам пожелание, чтобы мы не были нерассудительными, но познавали, что есть воля Божия, не упиваясь вином, исполняясь духом, назидали бы сами себя словословиями, псалмами и песнопениями духовными. И как пожелание для всех вас, друзья мои радиослушатели, я оставляю следующее. Безусловно, у каждого из нас есть свой любимый стих, свой любимый псалом, свой любимый гимн из сборника. Прочтите его, осмыслите его, пропойте его, молитесь о том, чтобы Господь и через эти слова, и через это песнопение мог бы сказать вам нечто прекрасное. Для тех, которые еще не познали Иисуса Христа как Спасителя, я прошу вас, друзья мои, поближе будьте к тем, кто поет славу Иисусу Христу, Господу нашему. Пойте сами, участвуйте в этом пении, и, может быть, Господь в скором будущем через слова из песен коснется вас Духом Святым, и вы познаете, как благ Господь. Итак, Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Хвала Господу за все благословения и милости, которые посылает Он нам и через песнопение. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сережа Каратаев возвращается домой из школы. По его возбужденному и решительному виду можно понять, что у него опять что-то особенное на уме.
1: Всё! Конец!
2: Какой конец? Что такое? Что ты натворил?
3: Ну, Сережа! Вот опять.
1: Я? Что? Я ничего не натворил.
2: Так а что тогда? Какой конец?
1: Ты что, подумал, что меня с Соловкова выгнали?
2: Ой, с тобой может случиться что угодно. Никогда не предусмотришь, что ты там натворишь в школе.
1: Ну вот, ты совсем мне не доверяешь.
3: Зачем же ты нас так пугаешь такими возгласами?
4: Какой конец-то?
1: А такое, что я выбрал себе профессию.
2: Да ну!
3: Вот это!
2: Какую же?
1: Я буду учителем.
3: О,
5: молодец.
6: Бедные ученики.
1: Почему это бедные? Из меня будет хороший учитель.
4: Не верю.
1: Вот увидишь.
3: Ну, в таком случае, каменистую тропу ты себе выбрал, братец мой.
2: Да.
1: Каменистую или нет, но я решил, что буду учителем.
5: Правильно, Сережа. Человек должен быть твердым в своем решении и целеустремленным.
1: Да.
5: Тогда у него есть все возможности для осуществления своей цели.
2: Людочка, пойди открой дверь. Это, наверное, дедушка с бабушкой и тетя Хельми пришли. Я их к нам в гости пригласила.
7: Сейчас.
2: Приветствую.
8: Что это, Сережа, такой серьезный?
2: Да вот, серьезные вопросы решаем тут.
8: Правда?
4: Наш Сережа собирается стать учителем. А мы с Людой думаем, что из него не получится учителем.
8: Да ну, как же так? А я уверен, что из Сережи получится хороший педагог.
1: Спасибо, дедушка. Хоть один человек нашелся, который верит в меня.
9: Я тоже верю, что ты можешь стать очень уважаемым учителем.
2: Да.
8: Почему же девочки не верить, что из себя получится учитель?
6: Потому что Сережа нетерпеливый.
4: Если кто-нибудь не послушается его в классе или не выполнит домашнее задание, то он, наверное, схватит его и будет трясти до тех пор, пока голова не отвалится.
9: Какое у тебя, Сережка, мнение о брате?
2: Да.
4: А у меня уже есть опыт.
2: Ой, беда, вот видишь, Сережа, значит, ты сам дал ей повод так думать о себе, что из тебя не будет хорошего учителя.
1: Ну, дома совсем другое дело. Дома все раздражаются. Но я умею и сдерживать себя.
5: Да, это, конечно, правда, что Сережа бывает не сдержанным. Но надо учесть, что здание все же еще не достроено.
2: Да.
5: Ну, можно так сказать, что еще не открылось, что будет.
10: Это правда. Сережа еще растет, как физически, так и духовно. И по мере роста будет меняться. И даже нам, пожилым, приходится все еще учиться и возрастать.
8: Да, это верно.
10: Я считаю, что профессия учителя – призвание. Здесь нужно иметь особую любовь к детям. Ты допустят ли тебя учить, если ты останешься верующим?
2: Да, это еще вопрос. А это правильно, что профессия учителя – это такая профессия, которая требует большой любви к детям.
10: Да, это правда.
2: Да. Я вот вспоминаю одну свою учительницу в нашей сельской школе. Она очень любила нас, детей. И делала все, чтобы мы только хорошо учились. Были дружными, веселыми и отзывчивыми.
10: Бывают такие учителя.
2: Но и мы платили ей такой же любовью. Такие хорошие отношения с учительницей были. Она была для нас как мать, знаете. Знала все про нас, все наши беды и радости. Имела большой авторитет.
8: Да, это действительно призвание бывает такие.
4: Мама, а что такое авторитет?
2: Авторитет, но это заслуженное такое особое уважение к человеку. И вот влияние человека этого, который имеет авторитет, такое хорошее влияние на людей.
5: И его нельзя достичь ни криками, ни приказами.
2: Да, нет.
10: Да, человек или имеет его, или нет. Авторитет – природная способность.
2: Да.
3: По-моему, наш Сережка имеет такой вот рожденный авторитет.
4: Правда?
3: Да.
4: Ты на самом деле так думаешь?
3: Ну, да.
4: А почему ты так решил?
3: Ну, хотя бы потому, что ты не боишься выступать против ребят, которые гораздо старше тебя и сильнее. И всегда это кончается тем, что они замолкают и расходятся, хотя бы могли тебе здорово надавать.
2: Да, это просто удивительно. Я тоже это заметила.
4: Ну, по-моему, в этом нет ничего особенного. Если я на самом деле в чем-то уверен, то, по-моему, ясно, что это должно действовать и на других.
8: Да, так, так. Хорошему преподавателю самому нужно верить в то, чему он других учит.
2: Это правильно.
8: Так дело обстоит и с духовными вопросами. К тому же, нужно самому на себе испытать силу Божию. Бесполезно говорить другим, если сам не испытал то, о чем говоришь.
2: Это так.
9: Да никто и не поверит. Слова будут безжизненные.
10: Ты, Ирина, вспоминала свою хорошую учительницу. А у меня как раз наоборот было.
2: Правда?
10: Да. Наш учитель истории был таким мрачным и сухим, что уже одним своим видом убивал в нас всякий интерес к истории. Даже я, хотя всегда очень любила историю, в это время, когда он был у нас, я почти возненавидела историю.
2: Ой, надо же. Вот.
5: Знаешь, это правильно говорится. Слова учат, поступки убеждают. Хороший учитель учит не только своими словами, но всей своей персональностью, как говорят.
10: Так что, Сережа, давай стремись. Многое от тебя самого зависит. Это ведь так хорошо уже с детства знать свое призвание.
2: Да, это так. Но я думаю, что у Сережи это призвание еще много-много раз изменится, пока он выберет его по-настоящему.
8: Ну, хорошо, что он все такой настойчивый. Я люблю его за это.
2: Как наш будущий покоритель детских сердец сегодня контрольную по математике решил?
4: Хорошо. Она была совсем легкая.
2: Вот как? Когда знаешь, что все легко. А сейчас, знаете что, давайте-ка я пока еще приготовлю здесь кое-что на кухне. Тетя Хельми дочитает вам тот рассказ, который мы вчера начали. Хорошо?
4: Ну, хорошо.
2: Вот и дедушка с бабушкой тоже послушают.
8: Конечно, давайте. Мы с радостью послушаем. Сами ведь мы теперь так редко читаем.
4: Бабуля, иди ко мне на диван. Здесь так удобно слушать.
9: Ну, давай, моя милая, давай.

Итак, Сережа решил стать преподавателем. И хотя Вера с Людой критически отнеслись к крещению Сережи, Павел Михайлович правильно подметил, что еще рано делать какие-то выводы. Здание еще не достроено. И относительно Сережи еще не открылось, что будет. Разные учения преподаются в нашем мире разными путями и в разных местах. Мы обычно связываем слова «учитель» и «учение» со школой. Но много преподавания происходит и вне школьных зданий. Преподавание играет видную роль в ежедневной жизни каждого человека. Преподавание в его широком значении значит передать сведения о чем-то, помочь другому освоить что-то. Этим освоением может быть информация, знание или умение. Чтобы жить в нашем мире, нам необходимо учиться многому, и поэтому преподавание, обучение необходимо. Христос дал Своей Церкви и в отдельности каждому христианину поручение идти по всему миру и научить все народы, уча их соблюдать все, что Христос повелел. Преуспевает и Церковь в исполнении этого поручения Христова. Великий итальянский художник Рафаэль написал картину на библейский сюжет «Преображение Христа», описанное в 17 главе Евангелия от Матфея. На этой картине Христос стоит на вершине высокой горы. Лицо Его сияет, словно солнце, и Его одежды блестят, как зимний снег. По одну сторону Иисуса стоит Моисей, по другую — Илия. Недалеко в молитве на коленях стоят три ученика Иисуса. В своем произведении Рафаэль показывает также мальчика-эпилептика, находящегося в тени у подножия горы. Вокруг мальчика собралась небольшая толпа людей. Родители просят учеников Иисуса, чтобы они исцелили ребенка. Ученики же стоят беспомощные в присутствии своих врагов, не имея силы исцеления. Над ними смеются и их хулят. Многие сегодня имеют такую же картину о церкви. Христос где-то там на вершине горы. Его окружают некоторые уже ушедшие из этого мира избранники. А внизу у основания горы находится больной и нуждающийся в исцелении мир и не имеет помощи. Но так ли это? Равнодушен ли Христос к нашим страданиям? Да, человек имеет различные проблемы и боли, потому что он отказался от лекарства. Мир не соблюдает учения, инструкции своего Создателя Бога. Любой инструмент, аппарат, машина снабжены инструкцией о правильном способе его применения. При несоблюдении этой инструкции каждый аппарат очень скоро выйдет из строя. Человек не исключение. Он самое тонкое и самое сложное строение во всем творении. Чтобы гарантировать ему долгую счастливую жизнь, Бог снабдил человека инструкциями, направляющими советами своего живого слова. Но человек, решив, что он сам прекрасно справится без помощи свыше, отвернулся от Бога, отказался от его советов. Бог для него стал мифом, Библия — сказкой, и церковь — символом суеверия. И теперь человек пожинает результаты своего отказа от Бога. Библия твердо учит, что жизнь каждого человека, который слушает и не исполняет слов Христа, разрушится, потерпит крах. Самое главное задание для Христовой Церкви — это научить все народы и таким образом предложить миру действенное лекарство от его болезней. Христианское учение — это Богом данное служение, через которое христианин может помочь другим познать Бога в своей жизни. Христианское учение не только представляет факты, оно направляет ученика к послушанию Слова Божьего, к его исполнению. Христианское учение концентрирует свое внимание на результатах.
ученик ничему не научился, пока он не проявит на практике того, чему его учили. Вследствие учения Христа, в жизни усвоившего учение, происходит перемена. Христианское обучение осуществляется тремя путями. Посредством проповеди, посредством разъяснительной беседы, посредством свидетельства. Проповедь – это провозглашение благой вести Евангелия таким образом, чтобы слушающий воспринял весть и поступил соответственно этой вести. Учить через беседу – это значит доступно объяснять библейские истины, показать, как эти истины касаются жизни собеседника, как можно применить их на практике. Свидетельствовать – это рассказать другому о том, что верующий лично сам видел или испытал. Ученики Христа были свидетелями служения Иисуса, и они засвидетельствовали об этом служении как ближним, так и дальним. Ученик Христа Андрей, брат известного апостола Петра, начал свое свидетельство в правильном месте, в своем доме, и засвидетельствовал правильному человеку, своему брату. После своей встречи со Христом Андрей не проходил никаких специальных курсов. Он никогда не слушал никакой проповеди на тему «Как привести других ко Христу», не читал никакой вспомогательной литературы о том, как надо свидетельствовать неверующим. Андрей имел только личный опыт. Он испытал и знал, что Христос сделал в его жизни, и он хотел, чтобы его брат Петр тоже испытал то же самое. Андрей не стал ждать результатов никаких исследований, чтобы определить самые надежные цели его свидетельства. Он начал со своего дома. Он привел Петра ко Христу. 19 и 20 стихи 28 главы Евангелия от Матфея содержат суть христианского учения. В своем последнем повелении своим ученикам Иисус сказал: «Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Это великое поручение «идти и учить» включает в себя двойное задание – учить неверующих, чтобы привести их к личному познанию Иисуса Христа, и учить уже уверовавших возрастать в своей духовной жизни. В послании к римлянам в 16 главе, в стихах 25 и 26, согласно английскому переводу, апостол Павел пишет: «Предаю вас Господу, который властен утвердить вас в вере, как учит Евангелие, и как учил вас я. Таков Божий план спасения для язычников. Этот план хранился в тайне с самого начала времен, но теперь эта тайна открыта, и весть эта возвещается повсюду, как предсказали пророки и как повелел вечный Бог. Она возвещается, чтобы по всему миру уверовали во Христа и следовали Ему». В Евангелии Иисуса Христа исполнение человеческой надежды о лучшем мире, о лучшей жизни. С ранних времен человек ожидает справедливого и праведного века. Бог избрал один народ, Израиль, чтобы он был примером этого ожидания пред всеми другими народами мира. Но Израиль не захотел жить согласно Божьим стандартам. И все-таки человек продолжал мечтать о новом веке, о веке мира. Потом Бог через пророков предсказал новый период. «Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Потом, после пророков, в Богом предназначенное время, пришел Иисус Христос и начал провозглашать Царствие Божие. Он был помазан Богом для установления нового порядка, нового века. Он искупил человечество, и своей смертью он приготовил путь к восстановлению человека и дал ему возможность приобрести свое первоначальное состояние. Через веру человек находит
потерянное общение со своим Создателем, Богом. Церкви дано поручение идти и научить все народы этим истинам. Каковы же результаты? Производит ли евангельская весть свое влияние на наш мир? Или дело обстоит так, как итальянский художник Рафаэль изобразил? Христос находится где-то вдали, на какой-то горе преображения, отделенный от страданий человека. Нет, жизнь миллионов людей сегодня свидетельствует обратное. Иисус Христос изменяет нашу жизнь. Он исцеляет разбитые сердца, восстанавливает разбитые семьи и браки, если только люди сами дают Ему возможность это сделать. Влияние Христа в твоей жизни зависит в первую очередь от тебя, от твоего ответа. Скажи Богу «спасибо, нет», когда Он с любовью стучит в дверь твоего сердца, и от Христа тебе не будет никакой пользы. Откройся Ему, уверуй в Него, пусти Его как Господа и Властелина в свою жизнь, и в тебе произойдет перемена. Все старое, грешное, отвратительное пройдет, и на Его место придет новое, чистое и святое. Это обещание самого Бога каждому, кто примет Его в свою жизнь. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, и теперь все новое. Евангелие Иисуса Христа изменяет жизнь человека, и оно может изменить также твою жизнь. Эта перемена всегда начинается с личного решения принять услышанное. Склонимся для молитвы. Дорогой наш Небесный Отец, я верю, что Дух Святой в этот час коснулся сердца, которое разбито жизненными неудачами и бедами. Возможно, дьявол успел разрушить брак и семейную жизнь или мечты и надежду моего слушателя. Возможно, он безуспешно искал помощи от разных религий, философии. Боже, простри Твою всесильную руку и прикоснись к этой душе в этот час. Усмири бурю, которая бушует в его душе. Дай ему надежду. Открой его глаза, чтобы он увидел Иисуса Христа, Его раны и кровь, которая пролилась за Его грехи и преступления. Благодарность Тебе, Иисус, за перемену, которую каждый пришедший к Тебе, принявший Тебя в свою жизнь, испытывает. Благодарность Тебе, что никому не нужно уйти от Тебя пустым. Ты, Господь, даешь каждому по нужде его. Слава Тебе, что ответишь и на эту молитву, и благословишь слушателя моего. Я прошу это во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Обманутое сердце» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Исаии, 44 главы, 20 стиха. «Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, «Не обман ли в правой руке моей?» Но прежде давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. В 44 главе пророк Исаия пишет о безумии идолопоклонства. Из одной части дерева человек делает себе идола и поклоняется, другую часть сжигает и жарит мясо. В книге Второзакония в 27 главе написано: «Проклят тот, кто сделает лжебога и поместит его в тайник, ибо эти лжебоги — истуканы, сделанные ремесленником из дерева, камня или металла. Господу они ненавистны». Есть только одна подлинная вера и только один способ ее обретения. Есть множество исповеданий ложной веры и множество неверных приемов исповедания истиной. Есть тысяча путей, ведущих в преисподнюю. В небеса же ведет лишь один. От множества широких путей, ведущих в погибель, расходятся неисчислимые кривые дорожки. Путь, ведущий на небо, тесный и узкий, и там нет места для расхождений. У нас должна быть одна и та же вера, одно и то же ее исповедание, иначе нам не достичь желанной цели, которой, согласно нашему исповеданию, мы стремимся достичь. Многие люди заблуждаются в вере. Скажу пару слов об идолослужителе, который поклоняется истукану, сделанному его же руками. Каким бы искренним и набожным в своем поклонении, каким бы пунктуальным в соблюдении всех церемоний своего культа он не был, мы совершенно уверены, что этот человек заблудший. Постигая нелепость подобной формы поклонения, мы поражаемся, что есть еще люди столь ограниченные и глупые, что продолжают обманывать себя подобным надругательством над подлинной верой. Мы твердо знаем, что он заблуждается и что его вероисповедание ложно.

0: Молитвы. Затем встает, а вы говорите, совесть его спокойна, ведь он выполнил все, что от него требовалось и во что он верит. Однако нам свойственно видеть лишь внешнее, хотя в действительности оно очень сильно отличается от внутреннего, ибо форма здесь не соответствует содержанию. Я думаю, что нет идолослужителя, который не почитал бы свою веру несовершенной. Я абсолютно уверен в греховном падении человеческой природы. Я знаю, что разум после грехопадения затемнен и ослеплен. Но я не считаю, что разум идолослужителя столь затемнен, что луч света не может пробиться сквозь эту тьму. Вот почему я полагаю, что иногда такой бедный человек понимает, что где-то должен быть Бог, Всевышний и Всеблагой, и этот Бог лучше чурбана из камня, которому он поклоняется». Во время подобных испытаний до многих доходит, что пыль, за которой они гонялись, лежала на той дорожке, которая привела их в ад. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Но вот и наш третий тезис. Странно, но немало людей довольствуются своим лжеверием, несмотря ни на что. Идолослужитель... Католик, атеист и якобы верующий кажутся весьма удовлетворенными особами, да такими удовлетворенными, что мы иногда только диву даемся, как это может быть. Допустим, идолослужитель взял бревно, наколол из части его дров, чтобы вскипятить чайник, и с другой сколотил скамейку, чтобы сидеть. Из остатков бревна он сделал идола. И вот что поразительно. Неужели он действительно верит, что оставшаяся часть чурбана может стать Богом? Нам кажется странным, почему язычники не смеются друг над другом. Как известно, один из древних поэтов вложил в уста идола, поставленного в винограднике, следующее ироническое высказывание. «Прежде я был пнем, ненужной деревяшкой». Так что плотник усомнился, что из меня выйдет стол или табурет. Вот и вышел из меня истукан. Почему язычник находит какое-то удовлетворение в бесподобно безумном суеверии? Как получается, что католик довольствуется такой явной подделкой, как его религиозная система? Как неверующий способен существовать в столь недружественной атмосфере? Как холодное безбожие. Как это лжеверующий получает мнимое душевное спокойствие и даже в беседе с нами притворяется способным поддержать душевное равновесие? Ответ таков. Душевное равновесие — всего лишь видимость. Эти люди нисколько не удовлетворены своей верой и вовсе не веруют в то, что исповедуют, поскольку сказано об одном из таких обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать «Не обман ли в правой руке моей?» О, если бы они ответили однажды на этот вопрос честно, это истребило бы лжеверие. Вот бы сел атеист и спросил себя «Не обман ли в правой руке моей?» Вот бы он торжественно, как перед трибуналом собственной совести, если уж у него нет сил открыть это перед Богом, сел бы и исследовал, во что верует, и спросил себя, не обман ли это? Вот бы то же самое проделал католик, идолослужитель и лжеверующий, и тотчас их совесть просветилась бы, и всякий сказал бы, да, вера, на которой держалось мое упование, сущий обман, я отрекаюсь от нее, дабы найти лучшую. Но обманутое сердце не дает человеку задать себе подобный вопрос. Если все же этот вопрос и встает, от него пытаются избавиться как можно быстрее. Бес вздымается в сердце этого человека и говорит, «Разве твои предки не поклонялись этому идолу? Разве весь народ не исповедует то же?» Если же вопрос возникает снова, другой бес поднимает голову и говорит, «Взгляни-ка на десятки тысяч людей, валом идущих к статуе Кришны. Опять же, разве не миллионы склоняются перед статуей Будды? Пусть нравы и обычаи народа решают, что верно и что неверно». Католик

0: говорит: «Окинь взором весь христианский мир в целом. Разве не по всему лику земли распространились последователи нашего исповедания?» «И я не в одиночестве», — подхватывает атеист. «Многие из выдающихся умов нашего времени дерзают думать, как и я». «Ты только посмотри», — вторит лжеверующий. «Ну чем я хуже госпожи Мэ? Разве я не сравнюсь по благочестию вон с теми и теми господами?» «Вот тогда, и ты еще берешься наступать на мои позиции?» Бедное заблуждение сердца в сатанинском окружении настолько сбивается с толку, что вопрос, не обман ли в правой руке моей, в действительности никогда не встает перед ним. Ибо, повторюсь, если бы этот вопрос воистину стоял перед совестью обманутого человека, то, вне всякого сомнения, в сердце этом был бы готов ответ, который должен дать разум, каким бы жалким в своем падении он ни был. Твоя вера — обман. Прочь ее, подальше. Теперь, в оставшееся в нашем распоряжении время, хочу поговорить с людьми, исповедующими веру, но не имеющими ее в сердце. Господа, вы уже долгое время не задумывались о своей вере, так что вряд ли вы захотите ответить на вопрос, поставленный в нашем стихе. Не обман ли в правой руке моей? «Ну так вот», — ответите вы, — «много лет назад я принял водное крещение и стал членом этой церкви, на основании чего прихожу к выводу, что я человек возрожденный. Так или иначе, собрание удовлетворилось моим свидетельством веры. Никакие сомнения, тревоги и страхи не терзают меня. И если уж со мной не все в порядке, то у других, в чем я совершенно убежден, дела обстоят много хуже». «Да, сударь, несомненно, дела у многих и многих весьма плохи. Но то заключение, к которому пришли вы, не помешает мне вновь вернуть вас к вопросу, который касается лично вас. Я хочу поставить этот вопрос только перед вами. Не обман ли в правой руке вашей? Я не говорю, что обман написан на вашем лбу. Вряд ли вам захотелось бы носить подобное на челе, но нет ли обмана в правой руке вашей? Итак, прошу раскрыть вашу ладонь. О, простите, я имею в виду вашу правую, а не левую руку, ведь вы правша. Я не говорю о вашей левой руке, которую вы держите про запас. Никак нет. В виду имеется только правая рука. Я хочу знать именно о ваших делах, в вашем образе жизни, в вашем обращении. Не свидетельствуют ли они о том, что в вашей правой руке обман? Мы не знаем всей вашей жизни. Кому из людей дано познать это? Лишь Богу ведомо все, не нам. Вам удавалось держать язык за зубами и не рассказывать о своих пороках, не так ли? Или в своей коммерческой деятельности вы допускали немало того, что было явным грехом? Вот почему я снова ставлю перед вами все тот же вопрос. Не обман ли в правой руке вашей? Так ли уж вы уверены в том, что обратились к Богу? Разве никогда не ложилась вам на сердце мысль, что жить, как живете вы, недопустимо? Не думаете ли вы, что потворство тому или сему греху совместимо с благодатью в сердце? О, если бы на вас была благодать Божья, то вы бы были совсем другим человеком. И разве не говорит вам ваша собственная совесть? Ну, конечно, обман в правой руке моей. Если бы вы знали, что какой-то член церкви ведет образ жизни, подобный вашему, то вы разве не сказали бы: «Такому человеку не место в церкви». Очень хорошо, тогда мерку, применяемую к ближнему, примените к себе. Разве не известны вам несколько человек, которых можно было бы назвать настоящими фарисеями и лицемерами? И разве вы никогда не осуждали таковых? Но тогда в чем разница между ними и вами? Окажись вы на их месте, какими бы глазами посмотрели на себя? Осудили бы непременно, не так ли? О, если бы сейчас заговорила ваша совесть! Я уверен, она во что бы то ни стало сказала: «Ах, все это так, сударь, увы!» Разве не похоже, что обман в вашей правой руке? Как же вам тогда избежать прямого? И жизнь противоречит моему вероисповеданию, если мои чувства и переживания не соответствуют словам, исходящим из моих уст, то, конечно, обман в правой моей руке. Послушайте, вы, исповедующие веру на словах, я снова обращаюсь к вам. Да благословит Господь слова, исходящие из уст моих, чтобы предупредить некоторых, носящих живое имя и в то же время остающихся мертвыми. Господа, вы не сомневаетесь в своей добропорядочности, и Дитя Божье, глядя на вас, говорит: «Вот бы мне оказаться на месте этого человека, вот бы мне такое спокойствие духа, как у него». Не знает Дитя Божье того, какой вы презренный обманщик, как ваше заблудшее сердце обманывает вас. Если бы Дитя Божье узнало это, никогда не пожелало бы походить на вас. Ваш душевный покой утвержден не на фундаменте веры, а на самонадеянности. Он не является плодом доверия Христу, ибо является продуктом откровенного заблуждения. Было время, когда вы и в самом деле опасались за свою душу. Когда вы стали членом церкви, то часто задавались вопросом: «Христов ли я?» Теперь все сомнения и опасения ушли, пропали. Теперь вы очень редко спрашиваете себя о себе. Сложив руки свои, вы принимаете за очевидное то, что с вами все в порядке. «Разве вы не член церкви?» — говорите вы себе. Но тогда зачем мучить себя какими-то вопросами? Когда пастырь проповедует специально для вас, вы окидываете взглядом галерку и, приметив пьяницу, уповаете на то, что пастырское послание коснется его сердца. Когда служитель говорит о непоследовательности и неустойчивости, вы всматриваетесь в противоположный конец зала и, заметив там кого-то из сидящих, думаете, несомненно, что этот призыв должен наконец-то коснуться его совести. Ах, человече, не для вас ли это послание Божье? Разве не вашей совести оно должно коснуться? И как нам из того, что все это не действует именно на вас, не заключить, что вы совратились с пути праведного, чтобы верить лжи? Как не посчитать, что ваше заблудшее сердце увело вас так далеко, что у вас теперь имеется 1000 ухищрений и уловок, чтобы уклониться от честного ответа на этот важнейший вопрос: «Не обман ли в правой руке моей?» Я посланник Божий. Я смываю кровь вашу со своей совести, пытаясь достучаться до вашего обманутого сердца. Послушайте, вы, называющие себя христианами, я заклинаю вас пред Богом, задайте себе этот вопрос. Вы, имеющие только видимость веры, дайте ответ на него. Не обман ли в правой руке моей? Настоящий ли я христианин? Или я как бы верующий? Исповедую ли я веру, чтобы казаться не тем, кем я являюсь на самом деле? Иначе говоря, являюсь ли я перед Богом тем, кем представляюсь человеку? Что касается меня, то я не собираюсь уклоняться от самоанализа. И прошу братьев по служению и тех из вас, кто является диаконами, и всех остальных членов этого или иных христианских собраний, не уклоняйтесь от него и вы. Пусть каждый задастся вопросом: не обман ли в правой руке моей? Молю вас, не забывайте, что можно исповедовать веру и тем не менее заблуждаться. Это так ужасно, что и представить невозможно. Сколь бы ни было подобное сочетание ужасным, оно к великой нашей скорби встречается довольно часто. Лицо по исповеданию обращено в сторону Сиона, а дела ведут в ад. Мы подходим с дерзкой, бесстыжей наглостью к небесным вратам и кричим: «Господи, Господи, отвори нам!» а врата захлопываются перед нашим носом, и слышится глас Божий: «Я никогда не знал вас, идите от меня, проклятые!» Все это, повторюсь, так ужасно, что и представить невозможно. Но не менее ужасно то, что это довольно часто встречающееся явление. Брат мой, разве ты хочешь, чтобы твоя участь была такой? О, Боже мой, да не будет подобное моей доли никогда. Если суждено мне попасть под осуждение, то пусть меня осудят как человека, поглощенного мирскими заботами, как грешника, открыто жившего и умершего в грехе, но не попусти мне, Боже мой, перенести страдания того двойного ада, состоящего прежде из мучений справедливого наказания за мой грех, а затем и дополнительных мучений от неоправданных упований. О, Боже мой, каким бы ты ни попустил мне быть, не дай мне уповать на небо, а затем в судный день найти это упование ошибочным. Неужели вы, друг мой, отложите вопрос из рассматриваемого стиха и скажете: «Глупости, со мной все в порядке»? Ведь вы и есть тот самый человек, который обязан поставить этот вопрос перед собой. Вы уверены, что все у вас прекрасно? А если нет? Вы никогда не сомневались в себе? Неужели ваша уверенность столь незыблема, что никто не поколеблет ее? Нечто кажется весьма устойчивым на протяжении какого-то времени, но, будучи временным, в конце концов рушится. Великие горы стоят незыблемо, но и они поколеблются и двинутся в сердце морей. И ваше упование может казаться вам имеющим прочное основание, но в конце концов вас поглотит ужасная пучина погибели. Я обращаюсь к тем из вас, кто считает, что им не надо слушать моих серьезных предупреждений. Я обращаюсь к людям, которые не являются членами христианских общин, но которых считают христианами. Имеются между нами лица, которых принято считать детьми Божьими. Они решают важные религиозные вопросы, и никто, думается, им не постиг истины лучше их. И все же есть у них один порок. Одна греховная наклонность, которая всякий день сбивает их с пути истинного. Я предупреждал и предупреждаю таковых во имя Господа о последствиях пребывания в грехе, поскольку они предстанут пред судом Господа Бога, и так как я, предупреждавший их, предстану там же вместе с ними, я воистину заклинаю внять голосу предупреждения. О, люди! Мало быть сыном благочестивой матери, мало быть просвещенным в Царстве Божьем, мало знать истину и любить сладостное и спасительное учение, мало быть другом всех добрых людей и быть их возлюбленным, мало обладать всем этим, если в сердце нет благодати Божьей. Не только мало, а нет в том никакого преимущества вообще. Более того, страшно и ужасно иметь эти преимущества и продолжать страдать от того неизменного, что унижает ваше человеческое достоинство, что сбивает вас с пути истинного и губит ваши небесные упования. Есть люди, которые живут рядом с нами, и если бы не их серебролюбие, то нам кажется, они непременно вошли бы в небесные чертоги. Некоторые кажутся нам безупречными во всем, кроме одного — склонности к пьянству. И порок этот есть их проклятие и погибель, навсегда запирающий для них райские врата. Есть и такие люди, любовью которых мы дорожим, общение с которыми ищем, но у таковых есть тайный грех, который время от времени обнаруживается. Этот грех, напоминающий раковую опухоль, поедает важнейшее в человеке. Одежда у него чиста и опрятна. Друзья называют его джентльменом с головы до пят. И все же осуждение его в сердце его, в виде тайной похоти и порока, которому он предается с отрадою. Друзья, прислушайтесь к моим предостережениям. Мне не доставляет большого удовольствия обращаться к вам таким вот образом. Но какой отчет я дам Творцу в день судный, не заговори я с вами сегодня об этом? Сидя там, где теперь сидите вы, я презирал бы того проповедника, который говорил бы со мною неискренне, и вскоре перестал бы внимать ему. Я бы перестал ходить в собрание, если бы там не было человека, говорящего правду без прикрас. И вам, когда я обличаю вас, тоже хочется слышать чистую правду. Как я хочу слышать с кафедры неприкрытую правду о себе, так и вам говорю о вас без прикрас. И если есть на этом месте человек, заблудшее сердце которого сбивает его с пути истинного, если он слышит меня и думает: «Кажется, проповедник перешел на личности. Конечно, он имеет в виду меня». И если это происходит в сердце кого-то из вас, то позвольте этому проповеднику тотчас признаться, что он имел в виду именно вас. Он не отрицает, что уже перешел на личности. Он имеет в виду именно вас и заклинает вас приложить его слова к себе. Если этот проповедник прогневил вас, у него на то имеется полное право. Ему бы не хотелось гневить вас, но если только так душа ваша может спастись, он будет тому рад. Когда была бы возможность прогневить человека так, чтобы совесть его стала укорять его, я пал бы на колени и сказал: «Боже мой, если этот человек убьет меня, и если это поможет ему спасти душу, то пусть убивает. И если доброе предостережение вызвало в нем такую ярость, пусть так и будет. Только даруй ему, Отче, в конце концов, понять, какое безумие и зло сбивает его с пути истинного». Братья и сестры, пусть каждый из нас, удалившись во свояси, исследует свое сердце. Пусть каждый из нас подвергнет своему испытанию свои упования, а тогда посмотрим, выдержат ли они испытание Словом Божьим, ибо оно как огонь поедающий. Обличите самих себя, как обличаете ближнего. Если вы знаете человека, который творит грех, превращающий его веру в лжеверие, и вы творите тот же грех, то не думайте, что вы в лучшем состоянии, чем он. Когда человек умирает от гангрены, неужели вы не станете убеждать его ампутировать зараженное? Так отсеките и свое. Вы видите, как человек, стремглав, бежит к погибели. Неужели вы не станете с дерзновением предостерегать его? Хорошо же, тогда с той же смелостью поступите и с собой, как с другими. Говорите себе те же слова, которые вы говорите или представляете, что говорите другим. Если вы станете придерживаться этого правила, я перестану опасаться, что нечто ужасное случится с вами. Многие из вас возблагодарят Бога за то, что некогда сами подверглись такому суровому испытанию, а ныне, как виновные грешники, вы можете прибегнуть ко кресту Христа и с верой положиться на того, кто может спасти любого, обратившегося к Богу через Него. Кто имеет уши слышать, да слышит. Давайте все вместе и каждый в отдельности последуем этому предписанию нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Обманутое сердце» из книги Спержина «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Исаии 44 главы 20 стиха. «Он гоняется за пылью. Обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! 16 января 1935 года в маленьком городке штате Иллинойс четверо мужчин ограбили банк. Они не взяли и $2, но в результате двухчасовой погони один из грабителей и трое ни в чем не повинных людей были убиты. Мы расскажем вам историю одного из грабителей. Это захватывающий рассказ, подлинная история жизни Джона Хоффа. Рассказ о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Шериф слушает.
1: Шериф, это Банди. Тут что-то не так. Похоже, грабят банк.
0: Ты уже был там?
1: Я открыл дверь и хотел уже было войти, как заметил ствол ружья. Я быстро выбежал.
0: Хорошо, Джим, стой где стоишь, я скоро буду.
2: За ними!
1: Идут далеко, уже весь город на ногах.
3: В машине сидел только один. Ты думаешь, у него есть сообщники?
1: Я не знаю. Поймаем этого, потом доберемся до остальных.
3: Вон та машина, перед школой.
1: А, они прострелили ему колеса.
3: Смотри, они поймали его.
1: Хорошая работа, ребята.
4: Да что?
3: Ничего, шериф достанет и остальных.
1: А вот и помощь подоспела, как раз вовремя.
3: Отлично.
1: Не понял, это...
3: Они убили Банди и Сипа. Остановите! Не дайте им уйти!
5: Я знал Джона Хоффа. Его жена часто приходила в нашу церковь в Чикаго, а он иногда приходил с ней. У них был 2-летний сын Джонни. Однажды я решил навестить его в тюрьме, но сначала я отправился к его жене Дороти. Это было в Оттаве, штат Иллинойс.
6: Мне так жаль, пастырь. Я до сих пор не могу поверить, не могу.
5: Ты подозревала об этом?
6: Он пропадал где-то целыми днями. Я чувствовала, но не знала, что именно.
5: Да. Это настоящая трагедия.
6: У меня было дурное предчувствие. Я умоляла его не делать ничего такого.
5: Ты была у него?
6: Нет. Я не могу оставить Джонни одного. Но он написал мне письмо.
5: Я хочу повидаться с ним. Как ты думаешь, он меня выслушает?
6: Я не знаю. Но я заранее вам так благодарна.
5: Не беспокойся, Дороти. Давай помолимся за него. Что бы вы сказали человеку, совершившему преступление, в результате которого погибли люди? На пути в тюрьму я долго размышлял об этом. Бог милосерден. Ну а кто из нас не грешен? Когда я оказался в его камере, передо мной предстал измученный мужчина, который едва ли был со мной знаком. Помнишь меня, Джон? Я пастор из церкви.
7: О, да, конечно. Простите меня, пастор.
5: Я приехал, как только смог. Дороти хочет тебя навестить, но она пока не может.
7: О, как она? А как мой сын? Я так беспокоюсь за них.
5: С ними все в порядке, Джон. Дороти очень волнуется за тебя.
7: Надо было ее послушать. Но уже слишком поздно.
5: Джон, никогда не поздно. Господь терпелив и милосерден.
7: Нет, я не нужен Богу. Я уже давно показал ему свою спину.
5: Дороти сказала, когда ты был подростком, ты ходил в церковь?
7: Да. Я учился в школе до 13 лет, пока мой отец опять не начал выпивать. И вскоре я оказался на улице.
5: Не самое подходящее место для ребенка.
7: Но там было лучше, чем дома. Я стал членом банды. Просто держался подальше от того места, где жил отец. А когда мне стукнуло 17, мы с другом уехали в Айову. Однажды мы взяли чужую машину, так просто, покататься. Но нам не повезло. И вот мы попали за решетку. Однажды отец пришел повидать меня.
8: Джон, я долго разговаривал с судьей. Думаю, тебя отпустят.
7: Правда?
8: Я сказал ему, что у тебя не было прежде проблем с законом. А он сказал, что преподал вам хороший урок. и скоро отпустит домой к родителям.
7: Ой, я надеюсь, ведь здесь просто невыносимо.
8: Теперь все будет в порядке.
7: Папа, спасибо тебе.
8: Не надо было этого делать, Джон.
7: Мы просто прикалывались.
8: Согласно закону, это воровство.
7: Пап, мы же не собирались оставить машину себе.
8: Всегда существует какая-то черта, сынок, которую лучше не переходить.
7: На суде моего друга решили освободить, а мне вынесли приговор. 5 лет тюремного заключения. Но через 2 года меня освободили за хорошее поведение. 2 недели я проработал на заводе, после чего была объявлена общая забастовка, и я опять оказался не у дел. Несмотря на подписку о невыезде, я решил уехать в Чикаго. Вот там я и повстречал Дороти. Мы обручились.
6: Джон, разве ты не пойдешь со мной в церковь?
7: Дороти, я люблю тебя, но религия не для меня.
6: Хорошо, но почему?
7: Потому что моему отцу это не помогло. Он долгое время был верующим, ходил на собрания, даже проповедовал, пока в один прекрасный день не начал пить.
6: Джон, не все же так поступают. Между Богом и грехом ты выбираешь грех. Господь может изменить тебя. Ты только попроси.
7: Ну да, да, я признаю. Я допустил кое-какие ошибки. Но этого больше не повторится. Мне не нужна религия.
6: Иисус любит тебя. И я тоже. Джон, пошли со мной в церковь.
7: Ну хорошо. Хорошо, я пойду. Но только один раз. Ради тебя. В тот вечер она умоляла меня принять Христа, но я не захотел. И на следующий же день меня арестовали за вооруженное ограбление, которое я совершил пару месяцев назад. Меня приговорили к 10 годам тюремного заключения. И все это время Дороти ждала меня. Как только меня освободили, я сразу же вернулся к ней. Милая, давай поженимся.
6: Но, Джон, я не могу выйти за тебя.
7: Но почему?
6: Я верующий, а ты нет.
7: А это тут при чем?
6: Джон, успокойся. В Библии сказано, что мы не должны соединять свою жизнь с неверующими. Я обещала Господу, что не выйду за тебя, пока ты не примешь Христа.
7: Нет, Дороти, это не причина. Ты не хочешь выйти за меня, потому что я сидел.
6: Не говори так, Джон, пожалуйста. Я люблю тебя.
7: Ну тогда выходи за меня, Дороти. Через 3 дня мы поженились. У нас все было хорошо. В тюрьме меня научили обращаться с печатным станком. Я устроился на работу. Вскоре у нас родился сын, Джонни. Но в стране был кризис, с каждым днем становилось все труднее и труднее. Однажды ко мне заглянул мой приятель по камере. Мы вместе сидели в штате Айова.
9: Ха, ну, Джон, у тебя классная семья.
7: Да, у нас все хорошо. Правда, с работой трудновато, а так все путем.
9: И тебе не надоело? У нас созрел план.
7: У кого это у нас?
9: Ну, я и еще 2 парня из Рокфорда. У нас тут дело наклевывается. Сам не хочешь поучаствовать?
7: Что за дело?
9: Твоя жена может нас услышать?
7: Нет, она в другой комнате с ребенком.
9: Мы хотим потрясти пару банков. Не в Чикаго, так, в маленьких городишках, где нас не знают.
7: Нет, нет, я завязал.
9: Джон, плевое дело, много денег.
7: Нет, нет, я же сказал, нет. У меня семья.
9: Ладно, передумаешь, звякни.
7: Он пришел еще один раз. И я все-таки решился. В семье у нас были проблемы с деньгами. И так я стал членом банды. Нас было 4.
5: Джон, сатана хотел уничтожить тебя.
7: Не знаю. Но клянусь, пастор, я никого не убивал.
5: Расскажи, как это случилось.
7: Ночью трое из нас проникли в банк. Мы ждали, когда придет клерк. Арти остался в машине. Вскоре мы услышали выстрелы. Стреляли в Арти. Мы выбежали на улицу и спрятались в старом гараже. Затем мы сели в машину и пытались скрыться.
5: Вам надо было сразу сдаться.
7: Мы не хотели возвращаться в тюрьму. И Арти мы не могли оставить одного. Поэтому они убили тех двух парней.
5: Да. Я читал об этом.
7: А потом... Потом они убили шерифа.
5: Это ужасно.
7: Весь город был на ногах. Мы добрались до какой-то фермы и решили разбежаться в разные стороны. Арти и Фред спрятались в доме, а я и Мелвин в амбаре.
1: Джон! Джон, тут негде спрятаться, Джон!
10: Господи, их так много!
1: Живые, живые, ну, полицейские! Ну, я так просто не дамся, Джон!
10: Мелвин! Мелвин, нет!
7: Мы были окружены. Он приставил пистолет к виску и выстрелил.
5: Жуткое зрелище.
7: Пули свистели у меня над головой. И в тот момент я пообещал Господу, что если Он спасет меня, я стану другим. Потом я сдался властям.
5: Веришь ли ты по-прежнему в Бога?
7: Да. Я верю. Но, наверное, это неправильно вспоминать о Господе только тогда, когда тебе плохо.
5: Иисус сказал, что перед свышерожденным откроется Царствие Божье. Джон, ты должен заново родиться. Ты должен уверовать всем сердцем в Христа и в то, что Он умер за грехи наши. Нет греха, который бы не мог простить Господь. Послушай, что говорится в Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог простит тебя, а Святой Дух поможет тебе измениться к лучшему. Давай помолимся вместе». Джон молился в тот день, прося Бога о прощении. И всю свою оставшуюся жизнь он посвятил Христу и людям.
7: С тех пор, как я принял Христа, я больше не беспокоюсь о завтрашнем дне, ибо я знаю, Господь не оставит меня. Мне очень нравятся вот эти строки из Библии. «Стремлюсь к цели». К почести высшего звания Божия во Иисусе Христе.
6: О, Джон, я так рада тебя видеть.
7: Дор, милая моя жена. Ну как вы? Как вы там?
6: Мы хорошо, хорошо, Джон, хорошо.
7: О, Дор, ты должна побольше отдыхать, ведь ты одна растишь нашего сына. Мне так жаль, что я не могу быть рядом с вами. Ну, увы. Былое назад не воротишь.
6: Не переживай. Я спокойна за тебя. Ведь теперь ты с Богом.
7: Я читаю Библию каждый день.
6: Джон, я хочу тебе сказать, что ты изменился. Это видно. Ты изменился в лучшую сторону.
7: Мне надо было раньше тебя послушать.
6: Я тебя прошу. Не надо больше об этом. Господь спас тебя, и это главное. Главное.
7: Дор, я должен сказать тебе...
6: Что?
7: Я признал себя виновным.
6: Как? Джон, но ведь было совершено убийство.
7: Да.
6: Но я думала...
7: Да, я никого не убивал. Но я участвовал в совершении преступления, в результате которого были убиты люди. Значит, я виновен.
6: Но остальные не признали свою вину.
7: Я знаю. Но вдова шерифа получит большую компенсацию, если я признаю свою вину. Она, наверное, тоже в полном отчаянии, как и ты.
6: Джон, что тогда с тобой будет?
7: Судья вынесет приговор.
6: Джон!
7: Дор, Да, я прошу тебя, не волнуйся. Господь со мной, и я верю в Него. Какой бы приговор мне ни вынесли, я приму это во имя Господа.
5: Ожидая приговора, Джон все свое время посвящал изучению Библии. В марте состоялся суд над его сообщниками. Обоим вынесли смертный приговор. Вскоре настал и черед Джона.
0: Сейчас будет вынесен приговор Джону Хоффу. Тот факт, что он признал себя виновным в содеянном, мог бы смягчить приговор, но в данном случае мы имеем дело с очень тяжким преступлением. Я внимательно выслушал показания всех свидетелей, согласно которым в момент совершения преступления вы были в здравом уме, никакой интоксикации, никакого помутнения рассудка. Я вынужден приговорить вас к смерти. Смертная казнь назначена на 11 апреля сего года.
5: Трех приговоренных ожидала смерть на электрическом стуле. Двое из них пали духом и утратили веру, а третий, Джон Хофф, писал всем своим друзьям, знакомым, родным слова Господа Бога.
7: Дорогая Дороти, я верю, Господь поможет тебе смириться с этим. Сердце подсказывает мне, что Бог знает правду, так же, как и ты, и мои родители. Не бойся. Господь даст мне достаточно сил, чтобы все преодолеть. Для каждого, кто верит в Него, у него есть цель в жизни.
5: Прошла первая неделя апреля, оставалось еще 3 дня до казни. Заключенные, в надежде быть помилованными, послали петицию в высший суд. Джон продолжал молиться за спасение утерянных душ, за отца и мать, которые пришли повидать его.
8: Сын, я не понимаю, как они могли приговорить тебя? Это ведь несправедливо.
7: Они просто выполняли свой долг.
8: Я не могу простить их. И Господь не простил бы их, они этого не заслуживают.
7: А кто заслуживает? Что, разве люди, распявшие Христа, заслуживают прощения? Нет. Но Иисус сказал: «Отец, прости их, ибо не ведают, что творят».
8: Прежде чем быть прощенным, надо покаяться.
7: Папа, наверное, мне не следовало этого говорить, но я скажу. Скажу, потому что люблю тебя. И Бог любит тебя. Когда я был еще мальчиком, ты часто выпивал, и это сказывалось плохо на всей нашей семье. Папа, я прощаю тебя за это. Так же, как и Бог прощает меня.
8: Ты хочешь сказать, что я виноват в том, что с тобой произошло?
7: Нет, нет, папа, нет. Я виноват. Но ты виноват перед Господом. Не так ли, пастор?
5: В Библии сказано, что если мы покаемся в грехах наших, то будем прощены. Давайте вместе помолимся.
8: Да, давайте.
5: Молитвы Джона были услышаны. Его отец, мать и сестра приняли Христа как своего Спасителя. В высшем суде апелляция была отвергнута, выполнение приговора было назначено на 10 мая. В ночь перед казнью Джон написал своей жене:
7: «Моя дорогая Дороти, здесь наступил вечер, и солнце уже садится. Но для тех, кто верит в Него, мрака не существует.
11: Его любовь — это вечный свет в наших сердцах. Я молю Бога, чтобы он помог тебе вырастить Джонни. Воспитай его во Христе.
5: Наступил последний день. В камере у Джона собрались родные — жена, сын, отец, мать и сестра. Это были последние часы.
8: Джон, много людей молилось, чтобы смертный приговор сменили на пожизненное заключение. Чтобы ты мог служить Господу здесь, в тюрьме. Кажется, Бог не ответил на их молитвы. Что же нам сказать тем, кто молился, и чьи молитвы не были услышаны?
11: Я тоже так думал, папа. Но Господь знал, что я уверую в Него только перед смертью.
5: В 16:30 мы все покинули камеру. В это время Джон дописывал свои последние письма. А после ужина мы снова все собрались в камере Джона. Мы говорили о том, что для нас значит Божья любовь.
8: Джон, ты попросил меня позаботиться о твоем сыне, о маленьком Джоне. Пока он не вырастет и не станет достаточно взрослым, чтобы проповедовать Слово Божье. Во имя Господа, я обещаю тебе сделать это. Меня не было рядом с тобой, но я буду рядом с внуком.
11: Славьте Бога! Я прошу вас упоминать в своих молитвах мою жену и сына. Я хочу, чтобы Джонни стал проповедником. Как сказано в послании к римлянам, глава 8, стих 38 и 39. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим».
5: В 22:00 все покинули камеру. Последующие часы мы провели в молитвах. Врачи обследовали Джона и были очень удивлены его спокойствием. Они предложили ему морфий, но он отказался. Его подготовили к смертной казни и посадили на электрический стул. Джон, хочешь что-то сказать напоследок?
11: Да. Я хочу сказать, что тот, кто верит в него, будет жить и после смерти. Пусть Господь благословит всех тех, кому я причинил зло. Это все. Прощайте, все.
5: Джону было всего лишь 33 года, когда он умер. На его похоронах 5 человек приняли Христа. И с тех пор еще много людей последовало их примеру, узнав историю Джона Хоффа. Дороти воспитала сына во Христе. В ее Библии нашли это письмо Джона.
11: Вечная жизнь – это великий дар. Никогда не сворачивай с этого пути. Воспитай нашего сына во Христе. Пока он не подрастет, говори ему просто, что я с Иисусом. Я благодарю Господа за тебя, за сына. Он знает, как я люблю вас. Скоро, очень скоро, я буду вместе с Иисусом.
12: Молитва Джона была услышана. 7-летний Джонни спустя много лет сам стал отцом и мужем. В послании к Ефесянам, глава 2, 4 и 5 стихи говорится: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы – дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Для того, чтобы быть посредником между Богом и человеком, Иисус из Назарета должен был быть Богом и человеком в одном лице. Подлинная человеческая природа была необходима для того, чтобы он мог возложить свою руку на человека для его спасения и утешения. Подлинная божественность требовалась для того, чтобы он мог встать на один уровень с Богом и иметь с ним дело. Кто из творений мог бы сделать подобное или хотя бы попытаться и остаться в живых? Из Писания мы знаем, что самые могущественные серафимы не смели коснуться того, кто есть огонь поедающий и кто обитает в неприступном свете. Вся их сила просто уходила на то, чтобы стоять в присутствии Бога со склоненными головами и покрытыми лицами. Это еще раз подтверждает, что хотя наш посредник должен быть человеком, он также должен превосходить самых могущественных ангелов и величайших сотворенных существ. Для того, чтобы он мог от нашего имени иметь дело с Богом, он должен быть Богом. Лишь Иисус из Назарета соответствует каждому из этих требований. Будучи человеком, он подобен нам в том, что имеет плоть и кровь. Он не стыдится называть нас братьями, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Евреям 4:15. В то же время Он Сын Бога, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от греха и вознесенный выше небес. Совершив очищение наших грехов, Он воссел одесную престола величия на высоте. От нашего имени Он прошел небеса и встал рядом с всемогущим Богом Отцом.

Тема нашей прошлой передачи – оправдание и умилостивление. В книге притчей есть изречение, которое, как кажется, отрицает любую возможность прощения и оправдания грешных людей Богом. Оно гласит: «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом». Притчи 17:15.

Почему и Бог не может поступать так же? Ответ мы находим в одном из самых великих слов Писания. Это слово «умилостивление». В Новом Завете оно переводит греческое слово «гелостерион», которое описывает то, что умилостивляет, умиротворяет или успокаивает. Единственное место, где слово «гелостерион» встречается в Новом Завете еще раз, это послание к евреям, где оно означает «место милости», то есть сделанную из золота крышку ковчега Завета. На крышке ковчега стояли херувимы, закрывая ее распростертыми крыльями. Над ним херувимы славы, осеняющие место милости, «очистилище» евреям 9.5. В нашем тексте слово «умилостивление» означает «жертву Иисуса Христа на кресте Голгофы». Оно объясняет, что смерть Иисуса покрыла наши грехи, удовлетворила справедливость Бога и успокоила Его гнев. Благодаря тому, что Иисус Христос раз и навсегда заплатил за грехи своего народа, Бог может законно миловать виновных и быть одновременно праведным и оправдывающим всякого, кто имеет веру в Его Сына. Писание говорит, что человек согрешил, и что возмездие за грех – смерть. Бог справедлив. Поэтому виновный не может быть прощен до тех пор, пока не удовлетворены требования Божьего закона. Когда пришла полнота времени, Сын Божий стал человеком и ходил по земле в полном послушании Божьему закону. Тот, кто отрицает божественность Христа и в то же время говорит, что Его смерть принесла им благо, противоречит сам себе. Но если Иисус – это истинный Бог, тогда нет никакого противоречия в словах пророка Исаии о том, что нет Спасителя, кроме Яхве, и в провозглашении апостола Павла, что ни в ком, кроме Иисуса, нет спасения. Также Исаия обоснованно призывает концы земли обратиться за спасением к одному Богу, а апостол Павел объявляет во всеуслышание, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам 10.13. Для того, чтобы быть спасителем мира, Христу нужно было быть Богом. Но также справедливость Божия требовала, чтобы грех был наказан в той же природе, в которой он был совершен. Поэтому тот, кто умер, должен был быть человеком. Именно человек, нарушив Божий закон, и именно человек должен был умереть. Бог сказал через пророка: «Душа согрешающая, та умрет». Иезекииль 18.4. Для того, чтобы такая душа освободилась от праведного Божьего наказания, было необходимо другой душе, такой же природы, умереть вместо нее.

Тема нашей передачи сегодня – личность Искупителя. Писание учит, что Иисус из Назарета был таким человеком. Автор послания к евреям говорит нам, что поскольку Он пришел на помощь потомкам Авраама, было необходимо, чтобы Он во всем уподобился своим братьям, и поскольку дети причастны плоти и крови, Он также воспринял оные. Евреям 2:14-17. Именно по этой причине Павел, говоря о единственном посреднике между Богом и людьми, указывает на человека Христа Иисуса. Для того, чтобы быть спасителем Божьих людей, Слову было необходимо стать плотью и обитать среди нас, будучи образом Божиим. Он должен был уподобиться людям. Знаменитое заявление Пилата «Се человек» –

Это просто еще одно напоминание, что Иисус Христос был тем человеком. Писание говорит, что сила Божьего гнева и ярости превыше нашего разумения. Земля трясется, когда Он совершает свои суды, и даже объединенная мощь всех народов не может выдержать Его негодование. Не без причины самые сильные из людей будут однажды взывать к горам и камням, чтобы они пали на них и сокрыли их от гнева. Даже псалмопевцы и пророки, которые пребывали в Божьем присутствии, были охвачены благоговейным страхом от опустошительной силы ярости Его. Созерцая это, они восклицали: «Кто устоит перед лицом Твоим во время гнева Твоего?» Псалом 75:8. «Перед негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его?» Наум 1:6. Не находя ответа на свои вселяющие страх размышления, они могли лишь заключить: «Тебя, Тебя одного надо бояться» — Псалом 75:8. И если мы знаем, как страшен Бог в Своей ярости, мы можем справедливо заключить, что если бы Иисус из Назарета был просто человеком, Он бы не смог вынести ярости Божьей, направленной на грехи Его народа. Однако Он был способен понести их до самого конца и выйти победителем, потому что Он был Богом во плоти, и Его поддерживало Его собственное божественное всемогущество. Таким образом, мы должны признать истину о божественности Христа, и в то же время мы должны быть крайне осторожны, чтобы не отвергнуть и не умалить другую, столь же важную истину. Христос претерпел гнев всемогущего Бога как человек. Мы должны в целости сохранить истину о том, что на кресте Голгофы настоящий гнев пал на настоящего человека и стал причиной настоящих невыразимых страданий. Хотя божественность Христа поддерживала его, она, тем не менее, никаким образом не служила защитой от гнева, который излился на него. Он претерпел в своем теле, 1 Петра 2:24, полную меру Божьего гнева, которая была необходима для того, чтобы удовлетворить Божью справедливость и принести мир между Богом и Его народом. Поэтому Он поистине был человек скорбей и изведавший болезни. Исайя 53:3. Скептики часто задают вопрос: как может страдание одного человека на кресте в течение нескольких часов быть полной платой за грехи всех людей и спасти их от вечных страданий? Как может жизнь одного человека удовлетворить справедливость, нарушенную многими? Одно из самых прекрасных учений Писания дает ответ на эти вопросы. Бесконечная ценность и совершенное послушание Сына Божьего. Тот, кто был пригвожден ко кресту Голгофы, был Богом, и жизнь, которую Он отдал за Свой народ, обладала бесконечной ценностью. Тот, кто был повешен на древе, был человеком, чье совершенное послушание закону Божьему придало его жертве такую ценность и послужило основанием для того, чтобы совершенная праведность вменилась его народу. Итак, мы отвечаем на вопрос скептика о том, как один может заплатить за многих, указывая на Иисуса Христа, который был способен искупить неисчислимое множество людей на основании своей бесконечной ценности как Бога и своего совершенного послушания как человека. Здесь мы должны еще раз подчеркнуть, что Иисус Христос был Богом в самом строгом и самом полном смысле этого слова. И именно эта полнота божества наделила его личность бесконечным достоинством и сделала его жертву бесконечно ценной.
Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Личность Искупителя» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Великий реформатор из Женевы Франсуа Туреттин замечательно иллюстрирует эту истину. Хотя деньги не обладают большей ценностью в руках короля, чем в руках пленника, тем не менее голова и жизнь короля обладает большей ценностью, чем жизнь презренного раба. Таким образом, один Христос обладает большей ценностью, чем все люди вместе взятые. Достоинство бесконечно великой личности поглощает бесконечное число наказаний, которое мы заслужили. Джон Ньютон повторяет эту же мысль. Если бы Мессия был всего лишь безгрешным и совершенным человеком, он мог бы принести плод полного послушания воле Божией, но только для себя. Самые прекрасные и возвышенные творения не могут превзойти закон его творения. Творение обязано служить Богу всем своим существом, и его обязанности всегда будут равняться его способности. Но послушание, которое угодно Богу и может быть передано другим, тысячам и миллионам, всем, кто готов просить о нем, должно быть связано с божественной природой, которая безгранична во всех отношениях. Мы снова спрашиваем, как может смерть одного человека отменить Божье наказание, положенное многим людям? Это возможно благодаря тому, что Иисус был истинным Богом. Одна его жизнь была ценнее, чем жизни всех других вместе взятых. Представьте на мгновение, что на одной чаше весов находится все творение. Горы и холмы, пылинки и звезды, мыши и люди, все, что было и что будет. Затем представьте, что Христос встает на другую чашу весов. Весы немедленно склоняются в его сторону, потому что его ценность бесконечно превосходит общую ценность всего остального. Если бы существовал безгрешный человек или ангел без вины, который был бы готов умереть, его смерть не избавила бы нас от наказания за наш грех. Если бы бесчисленные мириады ангелов пожертвовали своей незапятнанной жизнью на том древе, их жертва была бы недостаточной. Для нашего спасения требовалась жертва бесконечной ценности, и наш великий Бог, Спаситель Иисус Христос, обладал такой ценностью. Мы не были искуплены чем-то тленным, серебром или золотом, но драгоценной кровью, кровью непорочного и чистого Агнца, кровью Христа, кровью самого Бога. 1 Петра 1, 18-19. Показав необходимость божественности Христа и отметив бесконечную ценность Его личности и бесконечное достоинство Его жертвы, мы не можем пренебречь другой, столь же важной истиной. Христос был человеком, чье совершенное послушание закону Божьему позволило ему умереть за грехи своего народа и вменить ему совершенную праведность. Во-первых, мы должны понимать, что человек, который умирает за грехи других, сам должен быть совершенным и безгрешным. В противном случае он сам будет осужден на смерть и вечное наказание за свои собственные преступления. Именно совершенное послушание Христа закону Божьему сделала его жертву угодной Богу. Другими словами, грешник не может пожертвовать своей жизнью за грехи другого человека, но вынужден умереть за свои преступления. Но поскольку Иисус Христос был безгрешным человеком, он мог принести себя в жертву за грехи своего народа. Во-вторых, мы должны понимать, что спасение – это не просто снятие виновности, но вменение праведности. Для того, чтобы человек был в мире с Богом,
Он должен быть не просто прощен и признан невиновным, он должен быть праведным пред Богом. Давид дает яркую иллюстрацию этой истины, когда отвечает на вопрос о том, кто может зайти на гору Господню и кто может стать на святом месте Его. Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Псалом 23:4. Единственным необходимым условием для того, чтобы войти в присутствие Божие, является праведность. Это абсолютное подчинение закону Божьему, совершенное послушание без единого отклонения от него в мыслях или поступках. Это условие – непреодолимая преграда для падшего человека. Писание ясно свидетельствует, что нет праведных людей, все согрешили, и наша нравственная недееспособность сделала праведность посредством исполнения закона невозможной. Мы насквозь неправедные творения, нравственно несостоятельные и абсолютно недостойные присутствия Бога. Сами по себе мы лишены силы, достоинства и надежды. Добрая весть Евангелия заключается в том, что Иисус из Назарета прожил перед Богом жизнь совершенной праведности. Каждая его мысль, слово и дело соответствовали Божьей воле без малейшего отклонения. Каждый миг своей жизни он любил Господа Бога своего всем сердцем своим, душою, разумом и крепостью. Марка 12:30. Все, что он делал, даже такие обыденные вещи, как еда и питье, он делал во славу своего Бога. Таким образом, Отец мог всегда засвидетельствовать о нем. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение» – Матфея 3:17. Мы должны понимать, что Христос не только умер за свой народ, но Он также жил совершенной жизнью для Него. И эта совершенная жизнь вменяется, засчитывается каждому верующему. Именно поэтому апостол Павел говорит: «В Нем мы сделались праведными пред Богом». 2 Коринфянам 5:21. Павел объясняет это следующим образом: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Римлянам 3, 21-22. Это драгоценное учение о том, как нам вменяется праведность, показывает отличие первого Адама от первого небожителя Иисуса Христа. Первый Адам был главой человеческого рода. В Едемском саду он жил и пал, и его падение имело последствия как для него, так и для его потомков. Таким образом, Павел заключает, что непослушанием одного человека многие сделались грешниками, и преступлением одного человека подверглись смерти многие. Подобным, но более величественным образом Иисус Христос есть глава своего народа. И Он не только умер за него, но также жил для него, для того, чтобы его совершенная жизнь и послушание могли быть вменены ему как дар по вере. Поэтому Павел пишет, что через послушание одного многие делаются праведными. Христос должен был быть Богом для того, чтобы его божественность могла придать бесконечную ценность его жертве за народ. Но также Христос должен был быть человеком для того, чтобы прожить совершенную жизнь послушания, умереть вместо грешников и вменить свою праведную жизнь всем, кто верит. Учение о Христе, изложенное выше, по сравнению с полнотой истины о Христе, лишь невысокий холм у подножья Эвереста. Цель сказанного – побудить служителей и простых членов церкви исследовать неземную красоту и величие личности Христа и познавать их в Евангелии. Мы должны всегда хранить в своих сердцах истину о том, что мы спасены не только благодаря тому, что Христос сделал для нас, но и благодаря тому, кем Он был и есть и будет вовеки.
В следующей передаче мы рассмотрим тему «Крест Иисуса Христа».

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: В эфире программа «Удивительно, но факт». Дорогие друзья, многие из вас уже хорошо знают героев этой передачи – школьника Мишу и профессора Илью Васильевича Боголюбова. Из бесед с профессором Миша узнает не только много интересного о животном мире и различных физических явлениях, но также о Боге, Творце Вселенной. Миша уже не раз сопровождал профессора в поездках по различным странам. Они отправлялись на север и на юг, и Миша вместе со всеми участниками мужественно переносил жару и холод. Путешествуя по джунглям Бразилии, Миша узнал много интересного о том, как организм человека реагирует на жару.
1: Миша, друг мой, боюсь, что мы попали в довольно трудное положение. Мы не можем завести мотор, и у нас нет необходимых инструментов, чтобы его починить. Мы находимся примерно в 5 километрах от главного лагеря, но, к сожалению, мы должны плыть против течения. Проводники сказали, что они будут грести, но боятся, что не смогут преодолеть сильное течение, поэтому они просят нас помочь им. Как ты чувствуешь себя? Ты сможешь это сделать?
2: Конечно, Илья Васильевич. Я понимаю, что в этом мало приятного, но если это ускорит наше возвращение в лагерь, я готов помочь.
1: Молодец. Конечно, поначалу будет довольно трудно, но я чувствую, что проводники действительно нуждаются в помощи. Но помни, мы еще не акклиматизировались, поэтому не переутомляйся. Останавливайся и отдыхай, когда тебе это необходимо. И пей как можно больше воды из твоей фляжки.
2: Не беспокойтесь, профессор. Я натренирован.
1: Ну как, Миша? Ты уже пришел в себя после сегодняшнего приключения? Как ты себя чувствуешь?
2: Я в порядке. Только устал немного. Да и руки еще довольно слабы. А ведь действительно получилось приключение.
1: Да уж, это верно. А ты знаешь, что ты стал в какой-то степени героем? Переводчик сказал мне, что проводники называют тебя «молодой человек, сделанный из стали».
2: Я-то не чувствую себя героем. Вот только руки свинцом налиты. А вы не устали, профессор?
1: Конечно же, устал. Я знаю, что после такого дня я буду спать, как убитый. Однако я достаточно уже пришел в себя, чтобы совершить небольшую прогулку и полюбоваться цветами.
2: Я знал профессора уже достаточно хорошо. Поэтому, когда он говорит «небольшая прогулка», это, скорее всего, надо шагать не меньше 1 километра под проливным дождем, чтобы собрать редкие разновидности тропических растений. Предстоящие 3 дня стоянки в лагере вызвали во мне чувство предвкушения чего-то очень интересного. Но когда я вспоминал нашу утреннюю греблю, я понял, что наши приключения не обойдутся без проблем. Профессор, неужели все это время, что мы проведем здесь, будет таким же ужасным, как сегодняшнее утро? Я, честно говоря, не знаю, смогу ли вытерпеть эту жару в течение еще 3 дней.
1: Не беспокойся, Миша. Мы не будем предпринимать такие походы каждый день. Завтра мы починим мотор. Кроме того, ты скоро привыкнешь к этому климату, и жара не будет тебя так беспокоить. Однако, пока это произойдет, мы должны принимать таблетки соли во время еды. Это поможет восстановить соль, которую мы теряем вместе с потом.
2: О, жаль, что нет такой таблетки, которая смогла бы остановить выделение пота, чтобы я не так страдал от жажды.
1: Что? Что ты, Миша? Ты бы просто погиб в этом климате, если принял бы такую таблетку. Тебе кажется, что такое усиленное выделение пота – это еще одно неудобство. Но знаешь ли ты, что бы с тобой произошло, если бы этого не было?
2: Но я бы, по крайней мере, не страдал так от жажды.
1: Это, конечно, правильно, но ты не чувствовал бы жажду только потому, что был бы просто без сознания. Человеческий организм может функционировать только при определенной внутренней температуре. Если эта температура повышается более чем на 5 градусов выше нормальной в течение продолжительного времени, происходит повреждение головного мозга и может даже наступить смерть. Выделяя пот, тело поддерживает внутреннюю температуру в безопасных пределах. Я согласен, что это вызывает сильную жажду, но, по крайней мере, сохраняет жизнь.
2: А я даже и не знал, что потение так важно. Мне казалось, что это просто большое неудобство. Как же все-таки потение понижает внутреннюю температуру?
1: С помощью испарения. Когда жидкость испаряется и переходит в газообразное состояние, она отнимает при этом тепло у окружающей среды. Когда центральная нервная система, головной мозг, улавливает повышение внутренней температуры, она дает сигнал потовым железам выделять пот, чтобы поверхность тела была влажной. Пот на 95% состоит из воды. Вода, испаряясь, отнимает большое количество тепла с поверхности кожи. Каждый грамм воды, который испаряется с кожи, отнимает примерно 580 калорий от избытка тепла. Таким образом, потение очень эффективно снижает температуру тела.
2: А что, человек – это единственное создание на земном шаре, которое потеет?
1: Нет, Миша, многие животные потеют. Но только у обезьян, людей и некоторых копытных животных, таких как осел, рогатый скот и овцы, это основное средство регулирования внутренней температуры. Большинство же других млекопитающих снижают температуру своего тела с помощью учащенного дыхания. Если они начинают часто и неглубоко дышать, это наверняка означает, что они стараются избавиться от избытка тепла.
2: Как же такое дыхание может помочь устранить избыток тепла?
1: Опять же, с помощью испарения. Но на этот раз испарение происходит с внутренних поверхностей тела – рта, носовых проходов и легких. Так же, как и потение, такое частое дыхание предусматривает обмен большого количества жидкости. Если животное старается поддерживать свою температуру на постоянном уровне. Помнишь, Миша, как ты страдал от жары сегодня утром?
2: Да, знаете, профессор, я думаю, что я никогда не забуду это чувство жажды. В тот момент мне казалось, что нет ничего более важного в жизни, чем добраться до лагеря и напиться воды. Интересно, животные тоже испытывают жажду? По идее, они должны это чувствовать, если они испаряют столько же жидкости, сколько и мы, люди.
1: Да, Миша, ты прав. Животные тоже испытывают сильную жажду, особенно когда жидкость, содержащаяся в их теле, истощена в результате потения или частого дыхания. В этом случае они будут долго и упорно искать какой-нибудь источник воды. Такова и духовная жажда человека. Авторы псалмов, духовных песен, собранных в Библии, используют следующее наблюдение, чтобы подчеркнуть важную мысль. Отрывок, который я имею в виду, ты найдешь в Псалме 41, стих 2 и 3. Хочешь попробовать сам найти отрывок?
2: С удовольствием. Вот Псалом 41, стих 2 и 3. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лице Божие.
1: Да, так оно и есть, Миша. Авторы этого псалма подчеркивают, что острая тоска души о Боге так же сильна, как сильна жажда оленя, устремленного в поисках воды –

0: Возвратившись домой, Миша был полон впечатлений от поездки. Он часто задумывался над словами из Библии, которые глубоко тронули его. Профессор Боголюбов с группой ученых снова отправился в экспедицию, но юного друга Мишу он не забывает. Если сейчас мы могли бы заглянуть в небольшой домик, приютившийся в швейцарских Альпах, мы бы увидели там профессора Илью Васильевича Боголюбова с группой ученых из НИИЗАПа. Здесь, в горах, они изучают особенности снежных лавин. Поздний вечер. Профессор Боголюбов сидит за столом и при свете свечи что-то пишет.
1: Дорогой Миша, я приехал в Швейцарию в очень удачное время. В горах уже достаточно снега, а синоптики обещают, что в ближайшие 3 дня выпадет еще больше снега. Так что сейчас самое подходящее время для изучения особенностей снежных лавин. Мне и остальным сотрудникам, приехавшим по заданию НИИЗАПа, пришлось довольно много походить на лыжах. Мы вместе с проводниками нашли несколько районов, где наиболее вероятна возможность снежных обвалов. Я достаточно хорошо приспособился к высокогорным условиям, хотя вначале чувствовалась нехватка кислорода, особенно во время лыжных походов. Мы надеемся, что нам удастся заснять на пленку снежный обвал для дальнейшего его изучения. Мы находимся в сравнительно отдаленном и малонаселенном районе Швейцарии, и местные власти оказывают нам всяческое содействие. Мы думаем устроить несколько обвалов с помощью взрывов, во время которых будем снимать фильм, чтобы определить и понять, каким образом двигается и разрастается лавина. Нашу группу поселили в очень комфортабельный домик. С нами живут еще 2 швейцарских проводника. Один из них приехал с собакой, сенбернаром по кличке Рудольф. Это очень талантливый пес, который способен своим тонким чутьем найти засыпанного снежной лавиной человека. Но похоже, что у Рудольфа есть еще и талант к языкам. Он уже понимает некоторые команды по-русски. По всей вероятности, я пробуду здесь несколько месяцев. Пиши мне о своих школьных делах и о новостях в нашем доме. Можешь передать письмо через сотрудников НИИЗАПа. Они перешлют его вместе с грузом оборудования. 2 раза в неделю нам доставляют на мотосанях продукты, оборудование и почту. Приятно иметь связь с внешним миром. Я постараюсь держать тебя в курсе наших дел. Остаюсь твоим другом И.В. Боголюбов.
2: Второе декабря. Дорогой Илья Васильевич, спасибо вам за то, что вы нашли время написать мне. В школе у меня все в порядке, за исключением истории. Вчера учитель рассердился на меня. Глядя в окно, я мысленно катался с вами на лыжах в горах Швейцарии. И только мое тело присутствовало на уроке. Видимо, учитель заметил мой отсутствующий взгляд и задал мне какой-то вопрос. К сожалению, мои мысли были так далеки, что я даже не услышал вопроса. Классу все это показалось очень забавным, и смех ребят только обострил обстановку. Как видите, я часто думаю о вас и о вашей работе в Швейцарии. Вы, наверное, догадались, что мне скучно. Я бы с удовольствием сообщил вам хоть какие-то новости, но ничего нового нет. Мечтаю, чтобы какая-нибудь снежная лавина оживила и нашу жизнь. Но единственная лавина, с которой я имею дело, это лавина домашних заданий, которая, похоже, совсем задавит меня. Кстати, говоря о лавинах, я хочу спросить вас, чем вызваны лавины? И в какое время года они чаще случаются? Я знаю, что вы очень заняты. Но если у вас найдется пару минут, пожалуйста, ответьте мне на эти вопросы. Большой привет вам от всей нашей семьи и от соседей. Ваш друг Миша.
1: 20 декабря. Дорогой Миша, я получил твое письмо еще на прошлой неделе. Но мы все время были так заняты, что у меня просто не хватало времени ответить тебе. Рудольф притащил мой рюкзак и этим напомнил мне, что пора достать перо и бумагу и написать тебе письмо. Я очень устал сегодня. В нашей работе, хотя и очень напряженной, заметны кое-какие успехи. Мы вызвали несколько снежных обвалов и засняли их на пленку. Нам даже удалось заснять среднего размера лавину, произошедшую естественным образом, без нашего вмешательства. Если бы ты видел своими глазами ужасную разрушительную силу лавины, ты бы не думал о ней как о средстве, чтобы развеять скуку. Мы у себя дома не можем увидеть ничего подобного, потому что живем на равнине, но, живя в течение нескольких месяцев в горах, приучаешься к постоянной угрозе и неожиданным разрушениям, причиняемым снежными лавинами. Тонны снега с невероятной скоростью несутся по склону горы, сметают все на своем пути, полностью засыпают леса и даже огромные валуны. Представь себе, какие разрушения могут произойти, если бы на пути лавины была какая-нибудь деревня. Ты спрашиваешь, что же вызывает лавины? В основном два обстоятельства – избыток снега и отсутствие достаточного сцепления, чтобы удержать снег на горе. Так что многие лавины происходят во время сильных снегопадов, когда вес накопившегося снега превосходит допустимую критическую точку. Угроза обвала держится вплоть до весны. Таяние снега или изменение слоя снега, лежащего на горном склоне, приводит к неожиданному освобождению этой разрушительной энергии. Дело в том, что очень трудно определить, когда же вес выпавшего снега достигнет критической точки. Иногда даже громкий крик или звуковая волна от пролетающего сверхзвукового реактивного самолета могут вызвать снежную лавину. Дополнительный вес лыжника может быть вполне достаточным, чтобы случилось несчастье. Мы удачно применили взрыв, чтобы нарушить сцепление снега в местах, где, по мнению наших проводников, плотность снега достигла критической точки. Здесь, в Швейцарии, угроза снежных лавин оказала влияние на домостроительство. Я видел старые дома, у которых сторона, обращенная к горе, была сделана в виде носа корабля. В случае лавины стена отводит снег и обломки от дома. Вот так, Миша. Теперь мне нужно немножко поспать. Похоже, что я единственный из нашей группы еще бодрствую. Даже Рудольф заснул у камина. По всей вероятности, ему снятся приятные сны, так как он во сне виляет хвостом. Спокойной ночи. Напиши, если у тебя будет возможность. Твой друг Илья Васильевич Боголюбов.
2: Четвертое января. Дорогой Илья Васильевич, спасибо вам за ваше содержательное письмо. После того, как я узнал, какие разрушения приносит лавина, я рад, что не живу в горах. Однако, Чем больше я узнаю об этом, тем больше я беспокоюсь за вас и за всю группу. Вы уверены, что находитесь вне опасности? Ужасно подумать, что вы можете вдруг оказаться под снежной лавиной. И к тому же вы еще работаете со взрывчаткой. Пожалуйста, будьте осторожны. Мы все соскучились по вас и надеемся, что вы скоро вернетесь. Еще раз настоятельно прошу вас, Илья Васильевич, будьте осторожны. Ваш друг Миша.
1: Дорогой Миша, наша работа здесь заканчивается. Уверяю тебя, что сделаю все необходимое, чтобы вернуться домой невредимым. Ты прав, когда говоришь, что лавина опасна своей непредсказуемостью. Однако, имей в виду, что мы работаем со специалистами, которые знают достаточно много о лавинах из собственного опыта. Мы также имеем специалистов по взрывным работам, чья задача – предотвратить несчастные случаи. Мы приложили все усилия, чтобы свести до минимума всякий риск в наших исследованиях. Тот риск, который мы все же испытываем, помогает нам понять природу лавин. Я надеюсь, что в результате наших исследований уменьшится риск для других людей. Я глубоко ценю твою озабоченность, Миша, но ты не волнуйся. За последнее время мы открываем для себя много интересного. Я подозреваю, что особенность слоя снега, непосредственно лежащего на горной поверхности, более важна, чем это считали раньше. Этот фундамент является ключом к стабильности снежного пласта, лежащего поверх него. От него зависит, насколько тяжелым может быть груз снега, прежде чем он начнет сползать.
3: Так или иначе, нам надо проявить пленки и проанализировать их дома в Ниизапе, прежде чем прийти к каким-либо выводам.
1: Нам удалось вызвать 8 небольших снежных обвалов с помощью взрывчатки. И, как я уже упоминал в своем предыдущем письме, мы также засняли естественную лавину. Возможно, наиболее интересным обстоятельством, которое предстоит нам изучать, будет лавина, которая не произошла. Наши проводники обнаружили заваленный снегом крутой горный склон. Они были очень удивлены, что на нем до сих пор не произошел обвал. Мы очень заинтересовались этим обстоятельством. Нам показалось, что небольшим количеством взрывчатки мы сможем произвести и заснять на пленку снежную лавину среднего размера. Швейцарская полиция закрыла район ниже хребта с тем, чтобы никого не было в окрестностях. После этого мы начали обстреливать хребет взрывными зарядами с тем, чтобы вызвать лавину. После каждого взрыва мы ожидали начала лавины, но обвал так и не произошел. Раздавалось лишь эхо от наших взрывов. Мы обстреливали хребет около часа, до тех пор, пока у нас не кончились заряды. Ожидаемая лавина так и не началась. Почему? Вот это-то я и должен определить. Хотя это было опасно, но я с группой добровольцев взобрался вверх по склону, чтобы докопаться до нижнего слоя снега и взять образцы. Образцы показали, что фундаментный слой все еще тверд и крепок, и сможет поддерживать значительную тяжесть. Я вот пишу и думаю, что жизнь похожа на снежную массу на крутых горных склонах. Она также имеет фундамент, наподобие того, который удерживает снег на месте, несмотря на огромное давление снега, лежащего на вершине. Фундамент жизни также должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать давление, испытания и неприятности, наносимые жизнью. Если этот фундамент ослабевает или садится, все поверх него может разрушиться. И в жизни тоже. Если фундамент недостаточно прочен, все строение рухнет. Где же можно найти крепкий фундамент жизни, фундамент, способный выстоять все бури и трудности жизни, способный не ослабевать и не выходить из строя? Вот что сказал Господь Бог устами пророка Исаии, когда он предсказал приход Иисуса Христа. «Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Надежный фундамент, на котором можно построить свою жизнь и не разочароваться, это Иисус Христос. Миша, я уверен, что отношение каждого человека к Иисусу Христу должно быть как к краеугольному камню, фундаменту жизни. Ведь сам Иисус сказал: «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Твой друг Илья Васильевич Боголюбов.

Дорогие друзья, передачу «Удивительно, но факт» для вас подготовили сотрудники радиостудии программы «Земля и небо».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

0: Проклятье века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот.
1: Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно пьют, поспешно губят, а после каются спеша.
0: Но ты хотя б однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт.
1: Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе.
0: Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик.
1: Пыль суеты сует сметая,

0: нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила ты не решаешься идти.
1: Топча, как листья чьи-то лица, остановись!

0: когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам.
1: Остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам.
0: Когда тебя толкает злоба за венью собственной души, без печью выстрела или слова, не поспеши, не соверши.
1: Остановись, идя вслепую, о население земли!
0: Замри, летя и сколько пуля,
1: и бомба в воздухе!
0: Замри! О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись,

0: ответ.
1: Ныне решай.
0: Ныне решай.
1: Ныне, друг, решай.
2: Надежда. В темную страшную ночь преступления, в светлом блаженном Едемском раю, там, где впервые родилось сомненье, вижу звезду я, надежду мою. Ярко она небосвод озарила, мрак был бессилен ее заслонить. О, как прекрасно, священно и мило стала ты, звездочка, миру светить! Миру печальному в жизни суровой свет драгоценный надежда несла и укрепляла страдальцев здоровой верой, ведущий народ в небеса. О, как блаженны и счастливы были дети Адама во все времена! Те, что надежду святую хранили, видеть святые Христа ремена. Зрю его ясно, хотя он далеко, смелый язычник виденье сказал. Всходит звезда, сияя с востока, к небу он руки свои простирал. Кто же зажег этот светоч священный в мрачных народных и темных сердцах? Пламень надежды, огонь неизменный, чтоб не господствовал ужас и страх. Бог всемогущий, великий и чудный, светоч надежды в Адаме зажег. Путь омраченный, ужасный и трудный, нам освещает до ныне сам Бог. Семя жены, что родится на склоне ветхого времени утлой земли, как отразится в пророках законе, даст вам увидеть святые огни. И от народа к народу сияя, светлая звездочка радости шла, и из Едемского светлого рая свет тот прекрасный и чудный несла. Мы, очевидцы святых ожиданий, в радость пророков и в славу вошли. Много мы вынесем горьких страданий, но не лишимся Господней земли. Снова Едем мы во славе увидим, снова бессмертие на землю придет. Голос божественный снова услышим. Незаходящее солнце взойдет.

чист, не чист, да волна. День и ночь ты гложишь больные члены, душу мне гнетешь. То гнойной пеленой мне зрение обложишь, то огненной волной все тело обожжешь. Уж третий год гнию в своей пещере. Да, третий год, как люди говорят, я редко вижу их. По их надменной воле я проклят, я нечист. Мой жребий только ад. Ад, каждый день ползу, как червь могильный, между камней горячих и немых. Мне солнце пламень ада, тают силы, и к небу не поднять мне рук больных. Кольцом проказа обвела все тело, и жду, что вот отвалится нога. Горит внутри. О, время! Время! Время, порвись! Зачем страдать на времена, если там, за дверью этой жизни проклятым, худшие муки суждены? Я смерти не хочу. Хочу назад. В отчизне жить меж псов последним, но живым. Я здесь один в песках моей пустыни. Она мне стала родиной второй. Вдали сияет озеро в долине и плещется лазурной волной. Вчера там плыл рыбак, могучий и здоровый. Он сам казался камнем между скал, как будто все в любви обнять готовый. Он безмятежно пел и радостно сиял. Он не видал меня, сходя на берег знойный. Я притаился, как змея в песке. Я видел, как он сел, доверчивый, спокойный, и сеть свою чинил, и полоскал в воде. О, если б мог я подползти к отрадной прохладе волн, зиявших издали, а бес шептал мне в ухо план злорадный. Что ж, подползи к нему и укуси. Отверженных тогда вас будет двое, и он поймет, счастливый человек, что значит жить без песни, без покоя, без облегчения, иметь глаза без век, без пальцев руки, внутренности в гное. Я подполз и укусил зубами его скользкую руку локтя. А он взглянул покорными глазами и молвил безмятежно, как дитя. Бедняк, у смерти нет уж больше жала. Я от проказа не смертелен мне. Пришел пророк, и правда воссияла, и милость воцарилась на земле. Ты хочешь гноем мне помазать веки, а травою твоей вдохнуть в уста? Но Бог живет отныне в человеке, и над змеей победа нам дана. Я приведу к тебе его, пророка, и ты узнаешь, действует ли яд. Он уходил, и долго-долго издалека виднелся мне, и думал я, вернется ли назад. В пустыне утро слабо расцветало, бежала тень от знойных скал вокруг, на бледном небе зорька трепетала, а под росой песок дымился. Вдруг там, вдалеке над озером, мелькнула рыбачья лодка. Движется, плывет. И белобокой чайкой сверкнула вдруг над розовой гладью тихих вод. Рыбак вернулся! Может быть, унылым изгнанником или братом вновь придет. Со мной разделит жребий мой постылый и ту же язву в сердце понесет. О, я отвечу на его объятья, я покажу, как любит брата брат. И эхо скал ответит нам проклятием, и содрогнется преисподний ад. Скорей бы время сокращалось, и с головой зарылся б я в песок сберечь последний глаз. Вот ударяется о берег
разбежавшийся челнок. Он не один. Там, над кормой широкой, сияет некто. О, небесный лик, любовью ко мне больную душу мне до дна проник. Я пал к ногам его, охваченный рыданием, без слов сорвал лохмотья с гнойных ран и голос услыхал, звучащий состраданием. Дитя, покой тебе отныне дам. Он прикоснулся нежной рукою, а в тело жизнь, добро и свет влились, а в обновленном слухе раздались слова завета арфой неземною. Поверь в добро, иди во свет за мной. Где Иисус, там радости все дышит, смолкает плач, слабеет гнет забот, уходит тьма, приходит сила свыше, там жизнь, там мир, куда Иисус войдет. Аминь.

проходя горнило испытаний, предо мной лежит тернистый путь. Помоги, Отец, среди скитаний, ты моим покровом чудным будь. Страшно так бушует море жизни, ветры зла вздымаются вокруг. Я среди них стремлюсь к родной отчизне. Не покинь меня, мой лучший друг. Если все кругом и потемнеет, недалек к отчизне знаю путь. Пусть мой дух любовью пламенеет, ты моей скалой, опорой будь. Если буря больше разразится, окрыли надеждою святой. Дай в тебе, Господь, тогда сокрыться, отдохнуть усталою душой. Среди зноя жизненной дороги под твоим сокрой меня крылом. На пути в небесные чертоги мне гори живительным огнем.

Искушение. Молчат барханы о прошлом упрямо. Лишь слово Божье вещает поныне предельно сжато, как в телеграмме. Был 40 дней, искушаем в пустыне. Палило солнце, как в кузнице горны, голод со смертью бродил в обнимку, и вся пустыня смотрела гордо на приближавшийся поединок. Дьявол опытен, дьявол практик, он взялся за дело без легионов, ведь стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Вдруг тишь пустыни речью лукавой была разорвана, словно залпом. «Ты пищи хочешь? Так сделай камни кусками хлеба, ведь ты же взалкал. А телу трудно выдержать 40, оно на жизнь претендует законно. Хотя бы немного хлебных корок, пусть даже из камня сотворенных». Голод врезался в тело, как бритва, сознанию крича «Для сытых небо!» А сердцу стучи единым ритмом «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Но кротко уста покорились духу в решающий миг, не ища средины. Пусть даже дрожали, пусть даже пухли, но все же сказали «Не хлебом единым». Дьявол злится, но внешне сдержан, ответ Христа не сконфузил профиль. Еще осталась одна надежда — богатством путь перекрыть Голгофе. Я власть Христу предложу, недаром ее отняв у царей непреклонных. Он сделает мне бесподобный подарок, лишившись силы в одном поклоне. В мгновение времени все царства мира пред ним промчались со скоростью света. От южных широт до гор Таймыра решалось спасение людей ответом. А в мысли рвется дьявола эхо «Себя пожалей, избрав бездорожье, ты будешь отвергнут безумным смехом, а после распят. А ты ведь сын Божий». Но нет, зажженный любовью к миру, он отвергает греха услугу и, выйдя в поиск, проходит мили, чтоб душам бедным явиться другом. И даже в муках раскрыл объятия, не захватив себе и хитона, но утвердил любовь над проклятием главой склоненной. Аминь.

благодать. Можно много плакать и рыдать, это мир греховный не стревожит, оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. Кто нам может утешение дать, кто в несчастье бедному поможет, оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. В этой жизни счастья не видать, но Спаситель радости умножит. Оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. Но если нужно пострадать, я скажу: ты мой защитник, Боже, пусть твоя святая благодать будет мне как любящая мать, и родней, и ближе, и дороже.

Псалом 20. Царь веселится силою Господней, и о спасении радуется он. Бог дал вчера, он также даст сегодня, и завтра будет Господа закон. На голову его венец возложен, и долгоденствие даровано ему, за то, что он в своих делах не ложен, и свет любя, он ненавидит тьму. Не поколеблется вовек Всевышний, рука его найдет врагов царя, и все со злобой лютою давнишней исчезнут, в гневе Божьем сгоря. Их плод подвержен будет истреблению, и семя их наследия не продлит. Пошлет Творец царю благоволенье, он будет силен, мудр и плодовит. А на злодеев устремятся стрелы, чтобы уничтожить каждого из них. Господь умножит царские наделы, благословит на всех путях земных.

гимн Христу. Пока земля в больном похмелье летит во мрак и пустоту, я, как отшельник в тихой келье, слагаю чистый гимн Христу. И с каждым днем все неустанней под шум житейской суеты летят в меня каменья брани, удары злобной клеветы. Готов костер и пышет пламя, пусть дров добросит клевета, без страха подниму я знамя за правду вечную Христа. Я знаю, мне одна дорога туда, где львы терзают грудь, но все, кто верил в слово Бога, прошли когда-то тот же путь.

Я видел, как кузнец ковал на прессе огненный металл, напоминая мне картину, как мнет горшечник свою глину. Со всех концов металл он давит, то вдруг покривит, то поправит. Казалось, был бы он живой, раздался б здесь ужасный вой. И пролетела мысль невольно, ему, наверное, очень больно. Но он на жребий не роптал, ведь он бездушный лишь металл. И деформация металла ему во вред совсем не стала. Для ковки есть такой закон: чем больше делаешь оков, чем его давишь посильней, тем он становится прочней. И коль в работу попадет, то никого не подведет. О, если б я таким же стал, как раскаленный тот металл, чтоб сколько бы меня ни жали, мои коленки не дрожали, чтоб после всяких деформаций, угроз, побоев, агитаций моя духовная структура прочнела, крепла, к Богу льнула. И слышу дивное призванье: мое любимое создание, я все душе твоей ведь дал, чтоб ты был лучше, чем металл, чтоб ты имел не только прочность, но и святую непорочность, и нежность, пламенность душе, и чтобы вовсе не грешил».

пришел в себя и сказал: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему: отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число наемников твоих».

где счастье. Не там отрада счастье веет, где грех и царство суеты, где плод греха все больше зреет, к богатству тянутся мечты. Не там благую весть услышишь, где род мятежный и пустой, но там, где люди правдой дышат, где есть отрада и покой. Ведь только там и веет счастье, как зорька в чистых небесах, блеснет внезапно луч участия, слезою радости в очах, когда в любви горячее слово из уст выходит к небесам, тогда душа глотнуть готова отрады близкой к чудесам. Лишь во Христе возможно счастье и вам, и мне приобрести, лишь в нем обильное богатство и безопасные пути.

у святых ворот. Тихо угасает молодости прыть, русские березы не могу забыть. Стежки и дорожки вьюгой замело, в памяти всплывает русское село. Доброю надеждой, край родной, ты жив, для тебя я песню новую сложил. Пусть же эта песня на закате дней будет для России ближе и родней. Я стою с молитвой у святых ворот, посети, Спаситель, мой родной народ.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра» за май-июнь 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелейна Зудерман,
4: Екатерина Гертель.
5: Екатерина Гертель.

Я принимаю боль. Человек, который живет, чтобы угодить Богу, немногословен. В молчании питает он душу, получает силы для борьбы. Человек, верующий в этом мире, ищет уединения и жизни в общении со Христом. Так никто не мешает мне наслаждаться молитвой к Богу. То, что я получила от Господа, еще больше, не только прощение грехов. Я просила покоя и мира, который и получила. Его невозможно описать. Знаю, что я создана, чтобы любовь, которую ощутила, отдавать Богу и людям. Это мне подарок от Бога, неожиданный, это выше моих ожиданий. Мне в жизни пришлось пройти очень трудный путь. Мир с Богом — это и есть счастье, и мне больше ничего не надо. Я этого долго ждала и молилась, просила у Господа, и Он подарил мне этот удивительный покой. Стоять перед Господом с молитвой и с открытым сердцем, вести тихую и спокойную беседу. У меня перестало болеть сердце. Мне подарили книгу «Я испытал тебя в горниле страданий». Это как будто о моей жизни. Молюсь Господу и постоянно благодарю Его за эту жизнь, что живу в этом мире с милосердием ко всем людям. Но жалко очень нищих, которые инвалиды, как я. А у меня есть Господь и верующие друзья, которые навещают меня каждый день. Но есть люди, которых никто не навещает, ни дети, ни соседи. Скажу Христу, страдавшему за нас, чтоб научил повсюду днем и ночью огонь и боль принять, как школу высший класс. Это испытание на прочность,

Я промолчу, я не скажу, что я душою слаба, что не готова к битве бранной, устала я, но только не ропщу, я и не плачу. Мой дух зовет могучего Христа прийти на помощь в момент горячий. А этот стих — это моя жизнь в прошлом. Метель метет, как холодно, о Боже, конца тяжелым белым хлопьям нет. Метет метель, но что меня так гложет, что не дает мне спать на склоне лет? Родилась я, как все жила, но все ли делала я правильно, Бог знает. Я сыновьям полжизни отдала, теперь я тут одна и по ночам рыдаю. Рыдаю от тоски, от боли, от вины, что не могла им рассказать о Боге. Теперь они умны, здоровы и сильны, хоть в детстве и болели очень много. За что? Кто скажет мне, за что? Бывают дети так жестоки с нами. Качая колыбель, чтоб сын спокойно спал, тогда, давно, я также не спала ночами. Нет, мне от них не надо ничего. На жизнь я заработала, хватает. Но я б хотела знать, за что, за что, за что они со мной вот так жестоко поступают. Надя Б. Беларусь.

вы поддерживаете меня. Благодарю Бога за братьев и сестер, поддержавших и поддерживающих меня до сего времени. Я молюсь за вас, дорогие мои, Владимир Раймер, Роберт Герлис, Мина Нетишинская, Сима Кин, Валентина Морланг, Галина Вольф, Анна Вельк и всех, кто пишет и трудится для сестры и алтаря. Пусть Господь пошлет всем мир и благодать, многократно благословит всех здоровьем, крепкой верой и упованием на спасение. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам 15:58. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6:9. Нина Еремеева, Россия.

Экология души. Исчезнувшие семена. В этом доме всегда многолюдно. Сюда никто не приходит ни вовремя. Как только откроешь калитку, навстречу выходит хозяйка со ослепительной улыбкой на лице. Вокруг много цветов. Они цветут и благоухают с ранней весны и до поздней осени. Растения в этом доме под неусыпным вниманием хозяйки, сестры Тани. Уже с начала февраля начинают протискиваться из торфяных стаканчиков на подоконниках. Три ее дочки, Софья, Марина и Ангелина, такие же черноглазые и улыбчивые, настоящие мамины помощницы. Есть еще любимый старший брат девочек, Саша. Но он копия папы Сережи, такой же голубоглазый, доброжелательный. Саша учится в университете в Кировограде, и девочки очень скучают по нему. Все дети трудолюбивые и послушные. В доме всегда порядок и чистота. Везде чувствуется женская рука, украшающая жилище, и мужская продуманность в устройстве дома. Везде благоухают цветы, в двух больших аквариумах плавают рыбки. Все ухожено, вовремя помыто, полито. Как только весна опустится на своих зеленых крыльях, на небольшом огороде возле дома начинается оживленная работа. Еще с осени приготовленные большие теплицы принимают под свои полиэтиленовые крыши хрупкую рассаду перца, помидоров, баклажанов, огурцов. Да разве все перечислишь? Позже в прогретую, удобренную землю высеваются семена разных овощей. Скоро здесь вырастет рассада. Много рассады. Сколько же труда надо вложить в это дело? Сколько опыта, терпения и любви к маленьким растениям? Но дети трудятся вместе с родителями, потому что это основной доход многодетной семьи. Правда, домашние животные и птицы также чувствуют заботу в своих ухоженных сараюшках и загородках. А зимой можно посидеть за столом, выпить чаю, полакомиться вкусными пирожками. Наблюдаю за хлопотами девочек и думаю, хорошие хозяйки растут, а таких написано «Мудрая жена устрояет свой дом». Дочки уходят в свою комнату, и мы остаемся с сестрой Таней вдвоем в уютной кухне. Счастливая ты, Танечка, хотя до конца этого не осознаешь, пока не вылетит последний птенчик из твоего гнезда. Мои-то выросли, теперь только в гости приезжают. Таня счастливо улыбается. «Послушай, — говорит она, — что произошло недавно в нашем доме. Правда, дивны дела твои, Господи. Дети есть дети, особенно девочки. То они шьют, то вяжут, то еще что-то мастерят. Однажды после таких их рукоделий папа обнаружил в своем ящике сломанное шило. Рано утром перед уходом он сказал мне, что кто-то из детей испортил инструмент и не сознался, и поручил мне разобраться, кто же это сделал. Собрав детей в папиной мастерской, я показала им шило и спросила: «Дети, кто из вас взял папин инструмент, сломал его и, не сознавшись, положил на место?» Девочки молчали. «Не была бы я мамой, если бы по глазам своих любимых чад сразу же не определила, кто виновник. Но мне хотелось, чтобы дочка сама призналась и избежала наказания. Но дети таращили на меня свои честные глаза и отказывались. Вы ведь знаете, что Бог видел того, кто это сделал, и что Он не станет покрывать врунишку и труса. Но дело с места не двигалось». Тогда у меня созрел необычный план. Сейчас я напишу ваши имена на бумажках, положу в корзину, мы помолимся, и Господь укажет нам, кто сломал шило. Дети, затаив дыхание, наблюдали за моими приготовлениями. Я специально медлила, ожидая, что дочка признается, но все молчали. Честно говоря, я тоже смущалась. А вдруг в записке окажется имя невиновного? Но отступать было некуда. Я опустила руку в корзинку, взяла записку, развернула и внятно прочитала: «Марина».
Это была точно она. Я посмотрела на девочку, глаза полны слез, раскаяния и еще чего-то, наверное, страха Божьего. Дальше последовали горькие рыдания, причем в три голоса. Наказание избежать не удалось, но сознание Божьего всеведения поглотило все остальные ощущения. Вечером девочки долго шушукались, никак не могли успокоиться. Для меня это тоже был шок. Я долго об этом думала, говорила с мужем, с детьми, но у меня в сознании все-таки мелькнула такая маленькая мысль, может быть, даже и не мысль, а тень ее, что имя виновницы было указано случайно. Наверное, все так и осталось бы в памяти, как маленькое приключение. Но Господь любит меня и не хочет допустить никакого неверия. Однажды я решила посеять в горшочке семена огурцов. Это такой сорт, что растение плодоносит прямо на окне, заплетая зелеными плетьями весь оконный проем. Представляешь, на улице холодно, а у меня на окне висят зеленые корнишончики. Утром детям салатик и свежих огурчиков. Какая мама не хотела бы такого? Положила я в полиэтиленовую крышечку влажную тряпочку, насыпала сверху семена огурцов и поставила на окно, чтобы прорастали. А когда семечки проклюнулись, посеяла в горшочке на окне, выходящем на солнечную сторону. И, представь, забыла о том, что посеяла семена. Как будто кто-то стер этот эпизод из моей памяти. На другой день решила, что пора сеять огурцы. Подойдя к окну, увидела только пустую полиэтиленовую крышечку и ахнула. «Где мои семечки?» Ведь строго-настрого запретила детям трогать прорастающие семена. «Неужели их кто-то из детей куда-то дел?» Позвала их и строго спросила, куда подевались семена. На этот раз детские глаза ни на миг не смутились. Они не трогали семечки. Я не посмела применить предыдущий способ выявления провинившегося, но я была в недоумении, ведь куда-то мои проросшие семена делись. Внушительным голосом я сказала, «Ладно, пусть этот поступок останется на совести того человека, кто трогал семена, но знайте, всех, кто замешан в этом деле, Бог видел, Он укажет нам этого человека и накажет его». Дети приуныли и ушли делать уроки, а у меня стало так тяжело на душе. Ну почему виновник не признался? Неужели я такая злая и несправедливая, что дети боятся меня больше, чем Господа? С грустными мыслями я взяла новые семечки, намочила тряпочку и положила на прорастание. Настроение испортилось. Я ушла к себе в комнатку. Делать ничего не хотелось. Через некоторое время почувствовала сильную головную боль, а потом и сердце разболелось. Перед глазами забегали мошки. Я легла, слабым голосом позвала детей. Они прибежали, захлопотали возле меня с удвоенным вниманием, считая себя виновниками моей болезни, но я почему-то тоже чувствовала себя виноватой перед ними. Через 3 дня, когда семечки проросли, я решила посеять огурцы. Подойдя к горшочкам, собралась сделать углубление, чтобы положить туда семечки. И вдруг, как яркий свет в глаза, зеленые лепестки молодых растений, подняв на своих ладошках землю, честно и торжественно смотрели на меня, как справедливые свидетели. В тот же миг я вспомнила до мельчайших подробностей, как 3 дня назад сеяла эти огурчики. Как? Почему я забыла об этом? Когда дети пришли из школы, я сидела на кухне возле горшочков с молодыми растениями огурцов, смущенная и пристыженная. Виноватым голосом рассказала им все. Попросила прощения за то, что не поверила в их невиновность. И в последующей беседе пришла к заключению, что Бог нелицеприятен, и указал имя виновницы – заодно вылечив меня от недоверия ему. А позже я вспомнила и свою несмелую мысль,
или ее тень в моем сознании. Вечером перед молитвой Маринка, обняв меня, доверчиво прошептала: «Знаешь, мамочка, ты меня прости, но я еще в тот злополучный вечер призадумалась, почему это ты так внезапно и резко расхворалась?» Мы посмотрели друг дружке в глаза и понимающе улыбнулись. За окном опустились сумерки, мне пора было идти домой. Из комнаты слышались музыка и пенье. Это девочки готовились к воскресному служению. Не хотелось уходить из этого уютного дома, но я еще не один раз приду сюда, ведь в этот дом никто никогда не приходит не вовремя. Евгения Сороченская, Украина.

Рассказ для детей, специально для сестры. Оперированный медвежонок. Лето 1971 года. Жаркий и солнечный день. Редкие вентиляторы натружно жужжат, разгоняя застоявшуюся духоту. Большой молитвенный дом переполнен. Идет служение. Все внимательно слушают. На одной из скамеек сидит паренек Петруша. В первой половине мужского ряда поближе к кафедре. Среди пожилых братьев, но это не смущает. Зато все знакомые всегда здесь сидят. Законное, значит, место, привычное. Спокойно здесь, никто не отвлекает, все хорошо видно и слышно. Вдруг волнение какое-то прошло по рядам, нарушив привычный ход служения. Гости приехали, заграничные, редкое явление по тем временам. Приехавшие скромно заняли отведенные места, и все успокоилось. После служения Петруша заметил, что приезжие разговаривают с некоторыми братьями их общины. Вечером отец сообщил, что гости были из Германии, и они ищут желающих переписываться с молодежью из их церкви. «Наш адрес я тоже дал, так что жди письма», — сказал отец. Прошло некоторое время, и почтальон принес адресованное на имя Петруши письмо, заграничное, потом второе. А вскоре пришла небольшая посылка, и внутри среди разной мелочи плюшевый медвежонок, по-немецки «Тедди-бер». Вначале Петруша удивился, зачем ему, взрослому парню, 17 будет скоро, детская игрушка, а потом призадумался, что бы это значило. И тут вспомнилась ему одна невероятная история, рассказанная одним из друзей, как одна пожилая чета получила из-за границы большую куклу. Благодаря за подарок они спросили, что они могут с куклой делать. «Сделайте ей операцию», — пришел лаконичный ответ. «Что мы должны сделать?» — удивились старики. «Операцию вы должны ей сделать». «Операцию», — ответили им. «Операцию так операцию». Покачивая недоуменно головами, вооружившись большими ножницами, приступили старики с опаской к этому ответственному делу. То-то было удивление и радости, когда они увидели зашитую в кукле Библию. «Может быть, и мне надо сделать этому медвежонку операцию?» — размышлял Петруша. О, как он желал иметь собственную Библию! Конечно же, он был очень рад маленькому Новому Завету, подаренному ему в день крещения. Это был тоже редкий подарок, но иметь свою собственную Библию мечтали очень многие. С другой стороны, медвежонка жалко, уж больно хорош, мягкий такой, пушистый. Много дней длилась внутренняя борьба, пока однажды, решивший, взял Петруша ножницы и с волнением приступил к операции. Радость переполнила его, когда он увидел, что внутри была зашита Библия на русском языке и еще листы сборника песен с нотами. Библия с хорошим мягким переплетом, небольшого размера, такая, о которой он всегда мечтал. С улыбкой вспомнил он загадку Самсона: «Из сильного вышло сладкое», и от всего сердца возблагодарил своего небесного отца за этот чудесный подарок. Прошли годы, паренек Петруша повзрослел и стал братом Петром, несущим в церкви служение проповедника. И везде была с ним его Библия, много раз читанная и от частого употребления потрепанная. И еще было в этой Библии что-то особенное, делающее ее для других предметом зависти. От начала и до конца она была подчеркнута разного цвета карандашами, как радуга, как лук, цветущий ранним летом. Красный – любовь и благодать Господни. Зеленый – его заповеди и повеления. Синий – поучение и обличение. Черный – другие важные мысли. Наглядно, просто и очень удобно. Аккуратно подчеркнуто, с любовью. Как же иначе, ведь это Слово Божие. Обращаться надо бережно, читать вдумчиво. Не думал Петр, что когда-нибудь расстанется он со своей Библией. Да уж сильно просили его оставить ее в подарок, не брать с собой в Германию. Там все равно все по-немецки, говорили ему. Зачем тебе русская Библия?
Там не нужна, а здесь пригодится. Подумал Петр, подумал и оставил. Разные есть у него теперь Библии, разных переводов и изданий. Такое разнообразие и такие возможности, о которых в Союзе в то время и не мечталось. И все же та первая осталась в памяти как самая дорогая и самая лучшая, как ушедшая юность, пора надежд и мечтаний, время всего самого-самого прекрасного. Валентин Трудерунг. Имя изменено.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

сохраняющая соль. «Вы – соль земли», написано в Евангелии от Матфея 5:13. А соль – это сохраняющая от духовного разложения, оберегает своим свойством лишь тех, кто не размыл своим сердцем людского водою, волны которой во все времена не утихали. О, сколько людских судеб лодочек скитается в океане жизни, в надежде прибиться к какому-нибудь берегу. И сколько разочарований, когда они не находят этого берега. Хотя сегодня, наверное, не осталось на земле участка, где не слышали бы о Христе. А нам же в исполнении заповеди Христа должно свидетельствовать миру об истине, с верой и надеждой на то, что услышавшие и увидевшие нас задумаются о смысле и сути текущего бытия и обратятся к Богу. В ноябре я получил из Германии письмо и бандероль от сестры Фриды. В письме она попросила меня написать о себе, но то ли забыла, то ли по какой другой причине, но не указала своего адреса. «Сестра Фрида, жду от вас письма с адресом, а пока через газету сердечно благодарю вас за присланное». Виктор Филатов, тюрьма Мордовия.

Принесли 7 газет. Вот решил вам написать письмо. Нахожусь сейчас в местах лишения свободы. Сижу уже больше 2 месяцев. Еще осталось немного больше 2 лет. Но не в этом суть дела. Суть в том, что недавно начал посещать храм Божий, который у нас находится в зоне. Там мне пастор дал книжку «Новый Завет». Я ее прочитал, уже и начал читать 2-й раз. Хочу признаться, что очень многое не понимаю. Знаю только одно. То, что стал иначе осознавать свою жизнь. Сейчас научился молиться. Молюсь, конечно, потихоньку, про себя. Нас в камере 9 человек, и никто из них не верит в Бога. Меня это не пугает. Все равно хочу читать про Бога, нашего Творца. Тут на днях приезжали братья из России. Я был на служении. Они пели песни, рассказывали про себя. Я даже начал плакать, и мне стало так стыдно, потому что очень многие заключенные этого видели. Сейчас мне уже не стыдно. Попросил у капеллана еще что-нибудь почитать про Иисуса, и он подсказал мне, что есть у библиотекаря хорошая газета «Забытый алтарь». Тогда попросил библиотекаря и мне принести 7 штук. Все прочитал, мне многое стало понятно. И так стало легко на душе. Спасибо всем, кто пишет в эту газету, в своей истории жизни. Так хочется с кем-нибудь посоветоваться, о боженьки. Посоветоваться с кем-нибудь, кто знает больше. Андрей Жалостиба, тюрьма Латвия.

Письма из-за колючей проволоки. Даже мысли не допускай. Газета «Забытый алтарь» очень интересная, разносторонняя и насыщенная, позволяющая во многом углубить свои познания. Через откровенные истории помогает увидеть свои ошибки и заблуждения, которые могли бы оказаться пагубными, а в некоторых случаях даже фатальными. Очень впечатляет то, что на страницах этой газеты объединяются люди совершенно разных социальных слов. Все чаще встречаются знакомые имена и фамилии, со многими приходилось переписываться. Вот никогда бы не подумал, что Жорик Суворин станет глубоко верующим человеком. А впрочем, я и о себе никогда даже мысли такой не допускал. Что тут еще можно сказать? Чудесным и дивным образом Господь собирает детей своих. Виталий Лукашук. Тюрьма. Харьковская область. Украина.

Это для меня загадка. Получил уже 2 номера благословенной газеты. Мне она нравится очень. Читаю и перечитываю попавшие мне в руки номера. Потом даю их почитать в секции, в отряде. А уж потом отдаю в библиотеку колонии, где их могут взять и почитать другие. Для меня до сих пор остается загадкой, каким образом Бог посылает мне эту газету. А вот упоминаемый в газете журнал «Сестра» никогда не видел. Были бы у меня средства, я бы выписал эти издания не только себе, но и для семей, которым свидетельствую о Господе в письмах. Хочу попросить помощи у братьев и сестер на подписку газеты «Забытый алтарь», журнала «Сестра», газеты «Наши дни» и журнала «Тропинка» для нашей колонии. Верю, что Бог все усмотрит. Андрей Гладской, тюрьма, Кировская область, Россия.

жертва неправды. Спасибо всем, кто переводит деньги на благотворительную карточку номер 15900 для тюрьмы. Пусть Господь благословит обилием благодати всех благотворителей. Хочу добавить немного к статье Владимира Пелевина «Пусть мир кричит». Событый алтарь номер 11 за январь 2009 года. Когда мы встречаемся в нашей жизни с телесной болезнью и искушениями или духовной борьбой, мы можем благодарить Бога. Нужно не забывать, не только является причиной и источником зла в нас, тело является жертвой той неправды, которая в нас живет. И каяться должно не тело, а душа наша. И это очень важно, потому что очень легко мы думаем о нашем теле, как об источнике искушения и зла. Но источник в нашей неочищенной, непосвященной Богу душе, наши мысли должны очищаться, мы должны бороться за это, чтобы никакая грязь, никакая нечистота и неправда не проникала в наши мысли и душу. Старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Олег Жаринов, тюрьма Соликамск, Россия.

Два листа от алтаря. До того, как попал в эти стены, я был атеистом. Ведь детство мое пришлось на то время, когда не принято было говорить о Боге. Но все изменилось, когда попав сюда, начал искать ответы на многие вопросы. Долго не находил ответов и не мог понять, почему оказался тут и почему совершил преступление. Что привело меня к этому? По совету одного из своих сокамерников я начал читать Евангелие. Не сразу, что все написано, там стало мне понятно. Но от того, что я понял, мне стало стыдно за свой образ жизни. И страшно за то, что предстоит моей душе. Мне попала в руки газета «Забытый алтарь». Даже не газета, а два листа от нее. Но на одном листе я увидел адрес и решил написать вам. Помогите мне в познании Слова Божьего. Я одет, обут, накормлен. Но что мне действительно нужно, это духовная литература. Кроме маленького карманного Евангелия у меня ничего нет. Евгений Сокольников, тюрьма, Тюменская область, Россия.

А если я не крещенный? Хочу вас поблагодарить за те мои строки, которые вы опубликовали в алтаре. Было очень приятно. Как на весь мир высказался, так полегчало. Алтарь, как тот источник, через который Господь нас постоянно наполняет. Читая разные истории людей о том, что им приходилось претерпеть и перестрадать, понимаю, что мои временные неудобства по сравнению с ними, как тот укус комара, не говоря уже о страданиях Христа. Солнце не могло смотреть на эти ужасные страдания, померкло, и земля не выдержала, затряслась. А ведь страдал Иисус невинно, но смирялся и терпел. Дорогие братья и сестры, давно хотел у вас спросить, насколько важно крещение, и не опасно ли это, что нет пока возможности его принять? Хотя очень хотелось бы. Сегодня я услышал, что не принявшие крещение не настолько способны бороться с грехом, нежели крещенные. Жду ответа. Денис Глебушев, тюрьма, Украина.

Неожиданный водитель. Тот февральский день стал поистине памятным, потому что пришло, наконец, известие, которого я уже и не чаял дождаться. Нашелся-таки очевидец тех событий, которые должны были значительным эпизодом войти в давно задуманную мной повесть. Я пока что пользовался, хотя и заслуживающими доверия, но все же слухами о том неправдоподобно отчаянном поступке в период мобилизации немецких женщин в трудармию, который хотела писать в новой повести. А чудо состояло в том, что одна трудмобилизованная сумела провести в ту армию в мешке своего маленького ребенка. Конечно, соблазн описать этот случай был велик, но без подтверждения события очевидцами существовал риск получить изрядную долю критики в свой адрес. Не секрет ведь, что мир часто обвиняет христианских писателей в приукрашивании того или иного действа. Так что в этом вопросе нужно быть очень щепетильным. Правда, об этом рассказывала и моя теща, Шпитанская Мария, следовавшая в том самом эшелоне из северного Казахстана до станции Пуксоо-озеро, что под Архангельском. Но твердо поручиться, что так оно и было, не могла и она. Она только слышала, как об этом говорили другие. Я пытался всюду отыскать хотя бы намек на невиданное событие. Оно не должно было пройти незамеченным. Но даже в современных плесецких новостях, что выходят в Архангельской области и где много материалов посвящено трудармии, об этом ни слова. В общем, фактов, подтверждающих тот отчаянный поступок, не было. И я уже готов был отнести это в разряд вполне оправданных легенд, ведь большинство этих женщин оторвали от детей, а им так хотелось хоть какого-то маленького чуда, что очень часто выдавали желаемое за действительное, пусть не сама, но хоть кто-то смог. Но провести ребенка до самого Пукса-озера, это ведь значит в течение 11 суток, именно столько длился этот путь, его прятать от охраны эшелона. Согласитесь, в это поверить не так-то просто. И вот, когда я уже хотел отказаться от своей затеи, описать это в повести, обнаруживается живой очевидец Хильда Штро. И проживает не так далеко, и адрес есть, и телефон. Если учесть, дорогие читатели, что самым молодым участником тех событий теперь самое меньшее 85 лет, то вы наверняка поймете то душевное волнение, которое испытал при этой вести, и ту проявленную мною поспешность. Хотелось тут же, без промедления, свидеться с этим человеком. Получив по телефону заверение бабушки Штро, что она в любой момент готова со мной встретиться, чтобы все подтвердить, я стал обзванивать своих друзей в поисках транспорта. За этим занятием и застал меня мой друг и брат в Господе Роланд Шрёда. Он иногда привозил мне свои новые стихи, которые особо не афишировал, читал только в кругу своих домочадцев и близких друзей. Простые, по-детски угловатые, наивные и бесхитростные, исполненные любви к Богу, они были очень светлыми и добрыми, как и сам Роланд. Доброта его была просто необъятной. Я не знаю человека, который бы хоть раз обиделся на него. Высокий, атлетического сложения, с мужественным лицом, проникновенным тихим голосом и неизменной доброй улыбкой, он был как большой ребенок. С поразительной чуткостью и тактом умел он разделить чужие горе и радость, в чем бы они ни выражались. И ничего удивительного не было в том, что, услышав новость, он был в курсе моих планов насчет повести. Роланд разволновался не меньше моего. И сходу предложил: «Слушай, раз это возможно, надо сейчас же ехать к ней, я с тобой». Отлично обрадовался я и показал на телефон. «Вот как раз ищу машину. Ну с кем бы поехать? Своей-то у меня нет». «А зачем искать?» Мне показалось, что он обиделся. «Поедем со мной». Я возрился на него в недоумении. Дело в том, что он только-только выписался из больницы после очередной серии операций. Подчеркиваю, не одной, а нескольких.
Еще в июне месяце прошлого года он перенес ряд сложнейших операций, но по молитвам многих церквей тогда все обошлось благополучно. А после реабилитационного курса он даже подумывал возвратиться на работу. Но прошло некоторое время и новые страдания, новые тяжелейшие операции. И опять Господь слышал молитвы верующих, которые просили его о Роланде. Снова он вышел из больницы, но уже изрядно осунувшимся, исхудавшим, с оттенком печали на лице. Только его огромные глаза все так же светились добротой. Он был еще очень слаб, и я не мог принять его предложение. Он понял мои сомнения. «Ты за меня не волнуйся, все будет нормально. До тебя же я доехал». «Роланд, мы живем рядом. Одно дело проехать 5 километров, и совсем другое – около сотни». Теперь и это мне уже не показалось. Он действительно огорчился моим неверием в его силы. Исхитрив, применил запрещенный прием. «Ну, если ты так боишься...» Куда было деваться? Мы поехали. И не пожалели об этом. Бывшая, трудмобилизованная Хильда Штро, несмотря на свой преклонный возраст, обладает великолепной памятью и помнит до мельчайших подробностей дела давно минувших дней, вплоть до имен женщин, следовавших с ней в вагоне. Ей самой было тогда 18,5 лет, и она отлично запомнила ту самую тетю Розу Мораз, которая провезла с собой, как оказалось, не одну, а обеих своих дочерей, 3 и 5 лет от роду, Нину и Лиду. Разве может вызвать сомнение, что это могло произойти только по воле Божией? Вы согласитесь с этим? Если хотя бы понаслышке знали о том, как бдительно охраняли и конвоировали трудармейцев, равно так же, как и заключенных. Тем более, что при посадке на станции «Мамлютка» тетя Роза была единственной, у кого были мешки, и охрана просто обязана была ее заметить, поскольку у всех остальных женщин были лишь маленькие узелки. Даже не укладывается в голове, как она могла рискнуть на такое, и ни один охранник не обратил на это внимания. Поистину Бог может сделать так, что человек не увидит того, что находится перед его глазами. Вспомним хотя бы, как Господь провел Петра мимо стражников. Вот так она и подала мешки в вагон, и потом всем этим вагонам прятали девочек до самого Пукса озера. И лишь там, при высадке, были обнаружены эти 2 маленьких зайца. Самое невероятное в этой истории – это то, что присутствовавший при высадке необычайного десанта директор завода был так поражен этим обстоятельством, что тут же велел поставить детей на довольствие и выделить им с матерью отдельную комнату в общежитии. То ли сразу сообразил человек, что может таким поступком заработать большой авторитет среди мобилизованных, чем угрозами, то ли вправду добрым был. Хильда, похоже, и сейчас в воспоминаниях воспринимала это с каким-то легким недоумением. Выбивалось это как-то из общей колеи зла и жестокости того времени. «Все это промысел Божий», — тут же откликнулся Роланд, и дрогнувший голос выдал его восторженное волнение. Он так и светился радостью, будто это ему после долгих мытарств выделили ту комнату в общежитии. «Бог ничего не делает наполовину. Раз уж он дозволил провести девочек до места, то позаботился и о дальнейшей их судьбе». Много чего рассказывала нам бывшая трудмобилизованная из своей жизни, и каждый эпизод выписывался ею с мельчайшими подробностями. Нам вдруг стало ясно, что время – это самая могущественная субстанция нашего бытия, сдало свои позиции перед памятью этой женщины. Слушали мы ее, буквально затаив дыхание. Если дорога туда, к бабушке Хильде Штро, прошла у нас с Роландом в оживленной беседе, то возвращались мы от нее в полном молчании и дома еще раз прослушали запись. «Да, вот это судьбы!» — вздохнул Роланд. «Поверь, чтобы услышать такое свидетельство, я бы проехал еще 100 раз постолько», и, улыбнувшись, добавил с легким укором.
а ты еще не хотел меня брать. Кстати, ты там договаривался с ней еще об одной встрече. Так вот, я с тобой». Не получилось у нас с ним следующего раза. Через некоторое время последовала еще одна череда операций, и Роланд сошел на конечной станции своего земного маршрута. Она есть в этом грешном мире. Станция, где люди расстаются уже не для того, чтобы встретиться здесь вновь. Она так и называется – Ростань. Мы все идем к ней, но приходим в разное время. Это конечный пункт пребывания на земле каждого из нас. Дороги от этой станции не расходятся в разные стороны, как то предполагает земное расставание. Наоборот, все жизненные пути сходятся и выверяются именно здесь. И отсюда ведет лишь одна дорога в небо, где твоя душа узнает о своем вечном адресе. Ад, рай. Сюда, за своим народом, приходит Христос. И слова, которые Он скажет о нас, будут единственным багажом и пропуском в Его обители. Я твердо верю, что именно Он пришел и за моим другом Роландом. Как сказал в заключительном слове траурного собрания его друг с юности и далее по всей жизни, ныне миссионер-проповедник Александр Холостов, Роланд уснул, но Христос пришел, чтобы разбудить его к жизни вечной, разбудить и принять в свои обители. Кончились его страдания. Он уже счастлив там, у Господа нашего. Виталий Полозов. От редакции. Дорогие читатели, поскольку о дальнейшей судьбе девочек, о которых рассказала Хильда Штро, ничего не известно, просим всех, кто что-либо слышал о них, написать в редакцию.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогой друг, мы рады приветствовать вас в передаче «Евангельские истины». В программах этих передач мы говорим о Боге, о вечности и о возможности начать новую жизнь. Желаем, чтобы сегодняшняя программа помогла вам в ваших исканиях истины.

0: В Библии в 18-м псалме написано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». В этих словах псалмопевца Давида отражено величие и могущество Бога, которое мы можем видеть в бескрайнем просторе неба, в многочисленных планетах, звездах, а на земле в разнообразном проявлении жизни, гармонии и красоты.
1: Великий ученый-физик и астроном Исаак Ньютон много лет тому назад сделал точную копию нашей Солнечной системы в миниатюре. В центре был расположен большой золотой шар, представлявший Солнце. Вокруг были устроены меньшие небесные тела – Меркурий, Венера, Земля и другие планеты. Все они были связаны посредством зубчатых колес и ремней в сложный механизм, чтобы все гармонично приводить в движение вокруг Солнца.
0: В один день, когда Ньютон был занят изучением и испытанием своей модели, его посетил друг, не веровавший повествованию Библии о сотворении мира. С большим удивлением он рассматривал модель. Когда ученый привел в движение небесные тела, его друг воскликнул: «Ньютон, какая это замечательная вещь! Кто это для тебя сделал?» Не глядя на друга, ученый ответил: «Никто». «Никто?» — в недоумении переспросил его друг. «Да, правильно», — повторил Ньютон. «Никто. Все эти шары, ремни, весь передаточный механизм — все появилось случайно».
1: Глупо утверждать, что такая модель могла возникнуть случайно. Но еще более нелепо верить теории, что вся Вселенная, которая во много раз сложнее устроена, произошла случайно. Библия нам ясно говорит, что Вселенная является произведением творческой руки всемогущего Бога. Он один может творить чудеса, непостижимые нашему разуму.
0: Библия полна чудес, свидетельствующих о всемогуществе Бога. И тот, кто поверил, что Бог является Творцом такой прекрасной Вселенной, тому нетрудно верить и другим чудесам Библии. Сегодня в беседе Ивана Петерса вы услышите о чуде в Кане Галилейской. Но прежде послушайте песню.

Говорим о том, как Иисус превратил воду в вино. И если мы начнем теперь спорить о том, возможно ли это или нет, то мы можем долго говорить, и все равно не найдем удовлетворяющего всех нас ответа. Не хочу я вступать сегодня и в споры о том, насколько вино или вообще алкогольные напитки допустимы в жизни христианина. Я думаю, что в самой жизни мы видим достаточно доказательств того, сколько горя приносит человечеству безмерное его употребление. Сегодня я хочу рассмотреть этот текст Священного Писания под аспектом того, какие духовные истины хотел показать нам автор, передавший нам этот рассказ. Евангелист Иоанн во всем своем Евангелии преследует одну определенную цель. Он описывает Иисуса Христа с его божественной стороны. И поэтому приводит примеры из жизни Христа, которые особенно ясно подчеркивают его божественное происхождение. Также и при этом повествовании. Прочтем теперь вместе первые 11 стихов этой второй главы Евангелия от Иоанна. «На третий день был брак в Кане Галилейской. И матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус с учениками его на брак. И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водой. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпнувшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Так Иисус положил начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. В начале этого повествования евангелист Иоанн говорит о времени, в которое Иисус совершил это чудо. Слова «на третий день» говорят о том, что этому событию что-то предшествовало. И глядя немного назад на первую главу Евангелия от Иоанна, мы видим ряд интересных событий. Иоанн описывает там встречи Иисуса Христа с различными людьми. И при каждой из этой встречи отдельные личности в беседе с ним и в общении с ним убеждались в том, что он не просто человек. Все они установили, что он тот, о котором писали пророки Ветхого Завета. Таким образом, те встречи людей со Христом повлияли на жизнь каждого из них. Ведь если они познали, что Христос действительно посланный Богом Спаситель мира, то все, что Он говорит и делает, для их жизни безмерно важно и необходимо. Ведь уже Моисей, которому Бог поручил вывести народ израильский из египетского рабства, сказал однажды перед собравшимся народом: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Эти слова Моисея мы находим в 15 стихе 18 главы книги Второзакония. И вот этот Иисус является народу. Сначала о нем свидетельствует Иоанн Креститель. По словам его свидетельства, 2 из его учеников следуют за Христом. Один из них Андрей. Он после встречи со Христом сразу ищет своего брата Петра и ведет его к Иисусу.

Петр тоже убедился в том, что Иисус Христос есть посланный Богом Мессия, то есть Спаситель мира. Затем Иисус встречает Филиппа и сам зовет его следовать за ним. Филипп принимает приглашение, и эта встреча изменяет и его жизнь. Он оставляет все и идет за Иисусом. И он не удерживает пережитое для себя. Найдя Нафанаила, он рассказывает ему о своем переживании со Христом. Нафанаил, поначалу сомневаясь и не веря Филиппу, все же идет и знакомится с Иисусом. И это знакомство произвело на него такое впечатление, что он говорит Христу: «Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Из всех этих встреч Иисуса Христа с людьми мы видим одну чудесную, ободрительную истину для нас, христиан. Часто в нашей жизни бывают моменты, в которые мы печальны, разочарованы и сожалеем о том, что человек, которому мы рассказали о Христе, не хотел нас слушать и не поверил нам. Знаете, дорогие, Бог призывает нас не к тому, чтобы мы красноречием и нашими способностями переубеждали людей, а к тому, чтобы мы были Его свидетелями. Свидетель ведь должен говорить о том, что знает, что пережил и в чем он сам убежден. Прочитайте первую главу Евангелия от Иоанна, и вы увидите, что те, которые встретились со Христом, говоря другим о Нем, не вступали в споры, а просто с уверенностью и радостью рассказывали о пережитом. Этот рассказ тогда побуждал других познакомиться со Христом лично. И только если человек сам сделает попытку приблизиться ко Христу, он сможет убедиться в верности свидетельства христиан. Таким образом, и Нафанаил уверовал в Иисуса. И в ответ на признание Нафанаила Иисус говорит ему интересные слова. Их мы читаем в последних стихах первой главы Евангелия от Иоанна. Иисус сказал Нафанаилу в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». И вот, дорогие радиослушатели, на фоне этих происшествий нам следует рассматривать и то событие, которое произошло в Кане Галилейской. До сих пор Иоанн описывал встречи Христа с отдельными людьми. Теперь же Иисус проявляет свою божественную власть на глазах целого общества. И из всего этого происшествия я хочу сегодня выделить три аспекта. Они характеризуют личность Христа. Из повествования о свадьбе в Кане Галилейской мы видим, во-первых, что Иисус дает человеку радость и полноценную жизнь. Во-вторых, Иисус Христос может помочь человеку во всех обстоятельствах жизни. И, наконец, в-третьих, на Иисуса Христа мы можем полагаться всегда и в любых условиях. Но прежде чем рассмотреть каждый из этих пунктов в отдельности, я хочу выдвинуть в наших мыслях то, что Иоанн говорит в 11 стихе нашего текста. Этот стих является ключом к правильному понятию этого события. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его». Вы помните, что Иисус сказал Нафанаилу, когда тот признал Его Сыном Божиим? «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Недолго пришлось ученикам ждать исполнения этих слов. То, что совершил Иисус в Кане Галилейской, было ясным доказательством того, что Он жил в тесном общении со Своим Небесным Отцом. Это был прямой путь к небу.
В 19 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна мы, например, читаем слова Христа. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя». И дальше на эту же тему, в 28 и 29 стихах 8 главы, «Я ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец, так и говорю, пославший Меня со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Эти слова Христа свидетельствуют о Его тесном контакте с Богом. И поэтому все, что делал Иисус Христос, было делом Его Небесного Отца. Христос сблизил небо с землею. И именно поэтому Он способен давать радость и полноценную жизнь. Это особенно видно из нашего сегодняшнего текста. Иисус принимает приглашение на свадьбу. А свадьба, как нам всем известно, радостное событие. Этим Иисус опровергает все предубеждения о том, что жизнь христианская безрадостна. Наоборот, сознание того, что во Христе мы имеем вечную жизнь, дает каждому верующему в Него радость, которая превыше всех земных радостей. Эта надежда дает нам смысл нашего существования. Иисус участвует в радости людей, и поэтому мы радуемся, имея такого Господа. Во-вторых, мы сказали, что Иисус помогает человеку во всех обстоятельствах жизни. И это мы видим из нашего сегодняшнего текста. Вино на свадьбе кончилось, а это в то время считалось очень невежливым поступком со стороны жениха. Но на этой свадьбе ведь присутствовал тот, который имел власть творить, о котором евангелист Иоанн в начале своего Евангелия говорит, что он является Творцом всего, и что без него ничто не произошло. Иисус был в общении со Своим Небесным Отцом, когда был сотворен мир и вся Вселенная. Поэтому Он способен помогать и всякому, просящему Его о помощи. И помощь Христа всегда обильна. На этой свадьбе Он превратил 6 сосудов воды в вино. Каждый из этих сосудов вмещал, как мы читаем в 6 стихе, 2 или 3 меры. А одна мера составляла 40 литров. Это значит, что в сосудах оказалось минимум 480 литров вина. Этого больше, чем достаточно для всякой свадьбы. Также Иисус готов помочь в жизни каждому, кто обратится к Нему. Он однажды сказал, что Он пришел на эту землю для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. И, наконец, третий аспект, который особенно выделен Иоанном в этом описании, это то, что на Христа можно полагаться всегда и в любых условиях. Иоанн пишет в 11 стихе, что этим чудом в Кане Галилейской Иисус явил людям славу Свою. Это слава всемогущего Творца, слава Того, Кто сотворил небо и землю. Поэтому Он имеет и власть над всем Своим творением. И тот, кто верой принимает Христа как своего личного Спасителя, приобретает и Его власть и силу. Всей этой творческой властью Иисус хочет руководить и вашей жизнью, дорогой радиослушатель. Вы можете уверовать в Него сегодня. Он ждет вашего отзыва на свой призыв. Не мои слова, а только личная встреча со Христом может убедить вас в верности всего того, что о Нем сказано в Священном Писании. А эту встречу вы можете иметь с Ним в любое время. Вам не надо вставать в очередь и ждать приема. Он слышит вашу молитву в тот момент, в который вы искренно и от всего сердца начнете искать встречи с Ним.

Дорогие радиослушатели, чудо, совершенное Иисусом тогда в Кане Галилейской, было, по словам Иоанна, начало чудес Христа в его земной деятельности. И заканчивает Иоанн это повествование словами: «И уверовали в Него ученики Его». Иисус никогда не творил чудес для сенсации пред народом. Чудеса всегда были подтверждением Его божественной власти. Они были доказательством Его силы и славы, и таким образом доказательством того, что Он всегда способен помочь Своему народу. Почти в конце Своего Евангелия, в 30 и 31 стихах 20 главы, апостол Иоанн пишет: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И если вы еще не сделали этого шага в вашей жизни, то сегодня вам Бог представляет эту возможность. Сделав этот шаг к Господу, и вы убедитесь в том, что Он способен сделать вас Своим дитем, дать вам вечную жизнь и тем самым вечную радость. Как там, в Кане Галилейской, Он превратил простую воду в хорошее вино, Он может превратить вашу бесцельную жизнь в жизнь, которая никогда не прекратится.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Мы будем вам очень благодарны, если вы найдете немного времени написать нам ваше мнение о том, что вы сегодня слышали. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант».

Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Введение в Евангелие от Иоанна. Христос призвал своих учеников свидетельствовать о Нем. Он не писал свою автобиографию, не рассылал писем по церквам. Тем не менее, сама личность Христа оказала глубокое воздействие на души Его последователей, и они, движимые Святым Духом, возвеличивали Господа Иисуса Христа. В Его любви и смирении, в Его смерти и воскресении они видели славу Его, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Евангелие от Иоанна отличается тем, что благовестник Матфей, Марк и Лука, рассказывая о словах и делах Иисуса и о Царстве Божьем, прежде всего стремились объяснить цель Его пришествия, тогда как Иоанн выдвигал на первый план сокровенную личность Иисуса и Его святую любовь. Поэтому Евангелие от Иоанна считается основным, исполненным глубоких истин, проникновенным Евангелием, венцом всех книг Святой Библии. Кто автор этого Евангелия? Еще во II веке отцы церкви сошлись во мнении, что автором этой единственной в своем роде книги был никто иной, как ученик Иисуса Иоанн. Хотя многих апостолов он называл в своем Евангелии по имени, он ни разу не упомянул ни имени своего брата Иакова, ни своего собственного, так как считал себя недостойным этой чести, чтобы его имя стояло рядом со святым именем Господа и Спасителя. Епископ Ириней из Лиона во Франции также утверждал, что Евангелие принадлежит именно Иоанну, тому самому ученику Иисуса, который на Тайной вечере возлежал у его груди. Иоанн написал свое Евангелие в городе Ефесе, в Малой Азии, Анатолии, во время правления кесаря Траяна. Некоторые критики полагают, будто автором этого Евангелия был другой Иоанн, не сам апостол Иисуса Христа, а лишь его ученик, один из пресвитеров Ефесской церкви, который якобы написал эту книгу позже, чем указано выше. Эти критики заблуждаются, потому что они знают духа истины, в котором нет лжи, ведь Евангелие написано от лица очевидца. «И мы видели славу Его». Отсюда явствует, что автор этого Евангелия был непосредственным свидетелем жизни, смерти и воскресения Иисуса. Лишь в конце Евангелия от Иоанна его друзья приписали следующие слова: «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». От Иоанна 21:24. Они также отметили, что Иоанн удостоился возлежать у груди Иисуса на первой вечере Господней, и только он взял на себя смелость спросить у Иисуса о том, кто предаст его. «Господи, кто это? Кто предаст тебя?» От Иоанна, 13 глава, 25 стих. Когда Иисус призвал Иоанна следовать за ним, Иоанн был еще юношей. Среди 12 апостолов он был самым младшим. Иоанн занимался ловлей рыбы. Его отца звали Зеведеем, а мать – Соломией. Они жили в Вифсаиде, на берегу озера Тиберия. Иоанн дружил с Петром и Андреем, а его брат Иаков – с Филиппом и Нафанаилом. Они вместе ходили в долину Иордана к Иоанну Крестителю, который призвал к решительному покаянию. К Крестителю сходились толпы народа, среди которых был и юный Иоанн, сын Зеведеев. Он желал получить прощение, приняв Иоанново крещение в реке Иордан. Вероятно, Иоанн был близок к семье первосвященника Анны, поскольку его там знали, и у него был доступ во двор первосвященника.
Благодаря близости к священническому роду, он единственный из четырех евангелистов упомянул в своем Евангелии, как Иоанн Креститель назвал Иисуса «агнцем Божьим», который берет на себя грех мира. Так апостол Иоанн с любовью, силою Духа Святого познал Господа Иисуса более всех других учеников. Связь между Иоанном и авторами трех других Евангелий. Когда Иоанн написал свое Евангелие, Евангелия от Матфея, Марка и Луки существовали уже довольно долго и были широко распространены в церквах. Эти три евангелиста пользовались составленным апостолами первоисточником, написанным на иврите. Видя, что проходят годы, а Христос не возвращается, апостолы начали беспокоиться, что слова Иисуса могут затеряться и остаться неизвестными. И тогда Матфей записал его слова. Возможно, также были записаны его дела и основные события его жизни. Евангелисты с большим вниманием и преданностью писали свои книги. Врач Лука опирался на другие источники, встречаясь с матерью Иисуса и многочисленными очевидцами его жизни и деяний. Иоанн же не нуждался в вышеупомянутых источниках, так как сам был одним из главных очевидцев. Он не хотел просто повторять известные в церкви изречения Иисуса и сведения относительно его жизни и описал в своем повествовании то, чего в церкви еще не знали, проводя изложение в новом, более совершенном стиле. Первые три Евангелия повествуют о деяниях Иисуса в Галилее и лишь об одном, последнем, его походе в Иерусалим, когда Иисус шел на крестную смерть. В четвертом же Евангелии описываются деяния Иисуса в Иерусалиме до, во время и после его служения в Галилее. Иоанн свидетельствует нам о том, что Иисус трижды посетил столицу своей страны и там, раз за разом, отвергаемый вождями народа, подвергся сильному противодействию и в конечном счете был распят на кресте. Повествование Иоанна особо значимо от того, что в нем апостол рассказывает о служении Христа среди иудеев в Иерусалиме, центре ветхозаветней цивилизации. Четвертый евангелист не придавал первостепенного значения чудесам Иисуса, поэтому описал только шесть из них. Что же хотел передать Иоанн в первую очередь? Он записал изречения Иисуса, сказанные им в первом лице: «Я есмь». И в них раскрыл личность Иисуса. Остальные три евангелиста описали жизнь и деяния Иисуса Христа, а Иоанн прежде всего старался представить нам его личность во всей ее славе. Но каким же образом Иоанн смог передать слова Иисуса, о которых прежде никто не упоминал? Несомненно, Дух Святой напомнил ему их после праздника Пятидесятницы. Ведь сам Иоанн не раз признавался в том, что ученики лишь после воскресения Христа и сошествия Духа Святого смогли постичь истинное значение слов Иисуса, особенно сказанных им о себе: «Я есмь». Эти слова и составляют отличительную черту этого изумительного Евангелия. Иоанн также вспоминает изречения Иисуса, противоставляющие такие понятия, как свет и тьму, дух и плоть, истину и ложь, жизнь и смерть, вышних и нижних. В прочих Евангелиях почти не встречаются подобные сравнения. Через много лет, когда Иоанн уже жил и трудился среди греков, Святой Дух напомнил ему слова Господа Иисуса и открыл ему, что Иисус говорит не только на иврите, но и на греческом языке. Цель Евангелия от Иоанна. Иоанн не пытался описать Иисуса исключительно в морально-философском или духовном аспекте. Он более других сосредоточил свое внимание на воплощении, инкарнации Христа, его немощи, когда он испытывал жажду на кресте. Кроме того, Иоанн подчеркивал, что Иисус – Спаситель всех людей, а не только иудеев, так как является Агнцем Божьим, который берет на себя грех всего мира. Иоанн также возвестил нам о том, как сильно Бог возлюбил мир. Напоминая об этом всем, Иоанн подводит нас к пониманию сути своего Евангелия.
Иисус Христос есть Сын Божий. Он сущий от начала, но явленный во времени, божественный, но представший человеком, имеющий полную власть, но облеченный немощью, стал путем к достижению сердец. В Иисусе Бог обитал среди людей и явился человечеству. Никто из евангелистов не смог так изобразить славную любовь Иисуса, как возлежавший у его груди Иоанн. Разъяснения Иоанна направлены не на познание Господа Иисуса через какую-то философию или мистику, а на познание Его посредством Духа Святого, глубокой верой. Евангелие от Иоанна завершается известными словами. «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Итак, целью этого Евангелия является живая вера в божественность Иисуса и познание того, что эта вера вдыхает в нас божественную жизнь, святую и вечную.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Где находится ваше сердце? Матфея 6, 19-24. У каждого человека, живущего в мире, есть свои ценности, стремления и цели. И в большинстве случаев все сводится к одному – к накоплению богатства, которым бы человек смог распоряжаться по своему разумению. Для многих богатство служит неким гарантом безопасности. Слово «мамона», первоначально означающее у иудеев материальную собственность, в дальнейшем пережило некоторую эволюцию и стало применяться к сокровищу, которое человек поручал или верял на хранение. Но с течением времени слово «мамона» стало применяться не к веряемому сокровищу, а к тому, во что человек верит или на что полагается. У меня был один знакомый, который жил очень скромно, крайне экономно. У него никогда не было большой зарплаты. И тем не менее, за свою жизнь он сумел скопить достаточное состояние. Это яркий пример того, что обнаруживается в сердце человеческом во все времена. Не зря, по-видимому, еще и сегодня люди находят клады, закопанные сокровища, которыми собравшие их не смогли воспользоваться. Конечно, было бы лучше для такого человека еще при своей жизни раздать эти сокровища нищим и нуждающимся, чтобы иметь сокровища на небесах, и это было бы счастье. Даже сама история показывает, что копить сокровища на земле не стоит, нет в этом никакого смысла, равно как и приобретать богатство, зачастую достающиеся совершенно чужим людям. Немало сегодня можно встретить людей, которые стремятся пожить для себя. Один мой знакомый на вопрос «Зачем ты построил себе такой замок для семьи из двух человек?» ответил «Чтобы пожить для себя». Мотив «жить для себя» всегда неправильный. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Матфея 3.10. Это пророческие слова. Мой знакомый, живущий в замке, в 45-летнем возрасте трагически погиб, оставив другим свое богатство. Вспомним яркую притчу о богаче и Лазаре. Богач пиршествовал блистательно, а Лазарь желал напитаться крохами, падающими со стола богача, и псы проходя лизали струпья его. В результате Лазарь после смерти был отнесен ангелами на лоно Аврамова, а богатый мучился в аду. Луки 16, 19-31. Не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте себе сокровища на небе. Христос, зная склад человеческого ума, как бы направляет наши помыслы в нужное русло. Это все равно, что изменить течение реки, направив воду для орошения пустынных земель. Иисус и многие иудейские раввины учили, что все то, что накоплено в чисто эгоистических целях, будет потеряно, а то, что щедро отдано другим, создаст сокровища на небесах. Матфея 19, 16-23. Фраза «сокровища на небесах» у иудеев часто связывалась и с добродетельным характером человека. Например, когда раввину Иосе бен Кисме предложили жить в языческом городе при условии, что ему будут хорошо платить, он ответил, что может жить только там, где исполняется закон. Потому что, сказал он, в час, когда человек отправится в мир иной, за ним не последует ни серебро, ни золото, а лишь знание закона и его добрые дела. Так и апостол Павел учит, чтобы христиане, особенно богатые, богатели добрыми делами, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. 1 Тимофея 6:18-19. А Александр Македонский завещал, чтобы его похоронили с вытянутой из гроба пустой ладонью, чтобы каждый видел,
что и цари, уходя в вечность, не могут взять с собой ничего из своего великого богатства. Иисус говорит, что сердце человека находится там, где находится его сокровище. В этих словах кроется новый смысл жизни человека. Если человек ценит только земное, то он с сожалением покинет этот мир. Если же мысли его всегда были в мире грядущем, то он с радостью оставит этот мир, потому что идет к Богу на небеса, где находится его сердце. Этот мир, в котором мы живем, не служит завершением всей жизни. Это всего лишь один этап на пути, и поэтому человек не должен отдавать свое сердце этому миру и находящимся в нем предметам. Глаза его должны быть устремлены в будущее. Христианин должен быть озабочен тем, чтобы обеспечить себе будущее и свободный вход в небесное царство. И об этом неоднократно напоминал Господь. Матфея 25, Луки 16, 1-14. Когда христианин более озабочен тем, чтобы надлежащим образом помочь своему ближнему в нужде, нежели своими лишениями, то это делает его сильным и око его чистым. Чистое око – это окно, через которое свет проникает во все тело. Количество света зависит от состояния окна. Если окно чисто, то солнце заливает комнату и освещает каждый ее уголок. Если окно грязно, то в комнате темно. Иисус говорит, что количество света, попадающего в сердце, зависит от духовного состояния глаза, через который проходит свет, потому что глаз – окно для всего тела. В русском переводе Библии говорится о чистом оке и о худом оке. Слова «чистый» и «худой» употреблены здесь в особом смысле. В греческом тексте употреблено слово «хаплос», что значит «чистый». Существительное «хаплотес», что означает «простой», «радушный», в Евангелии всегда переводится как «щедрый». Иаков говорит о Боге, который дает просто и без упреков. При этом он употребляет наречие «хаплос» Иакова 1:5. Слово, которое в Евангелии переведено как «дурной», это в греческом тексте «панерос», что в Новом Завете означает «скупой», «скаредный», «жадный». Иисус в разбираемом нами тексте восхваляет именно щедрость. Как я уже говорил выше, эта истина формирует характер христианина. Сердце христианина не привязывается к земным вещам. В подтверждение этому и в заключение я приведу один пример, который недавно прочитал в газете. В результате террористического акта в Волгодонске среди пострадавших оказалось 20 семей евангельских христиан-баптистов, из которых никто не погиб, но все лишились крова и имущества. В атмосфере всеобщей паники и слез верующие семьи имели упование на Бога и покой в сердце. Наблюдая за ними, некоторые из пострадавших уверовали в Бога. Слава Богу, когда сердце христианина не к земному привязано. Валерий Антюфеев. Церковь пробуждения.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи. И пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна белые, и священник увидит,

тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «нечист, нечист». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана, жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Третья книга Моисея, Левит, глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого 2 птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего.
седьмой день обреет все волосы свои.

и голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В восьмой день возьмет он двух овнов без порока и одну овцу однолетнюю без порока, и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник одного овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и одного овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 0,1 ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном,
который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: „У меня на доме показалась как бы язва“. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто, и когда чисто. Вот закон о проказе. 3 книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: „Объявите сынам Израилевым и скажите им: если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера.
и кто прикоснется к телу имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои, и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а 2 во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Одним из разделов современной медицины является такая наука, как эпидемиология. Эпидемиология изучает причины и пути распространения инфекционных заболеваний, а также методы их предупреждения. С ней граничит еще несколько медицинских наук, такие как вирусология и инфекционные болезни, и такие клинические дисциплины, как, например, кожные болезни. Интересно, что некоторые из вопросов, которые изучает современная медицина, можно найти на страницах древнейшей книги Библии. Так, например, о способах диагностики кожных заболеваний, в частности проказы, говорится очень подробно в 13 главе книги Левит. Конечно, то, что называется в этом тексте словом «проказа», не является, по всей видимости, той проказой, которую можно наблюдать в настоящее время. Специалисты склоняются к мысли, что это были некоторые кожные болезни, которые во избежание распространения их в стане израильтян необходимо было изолировать по всем правилам карантина. И все же эти мероприятия имели скорее ритуальное значение, чем чисто медицинское. Однако в той ситуации, в которой находился народ израильский, они не были лишены и практического смысла. Интересно, что право решать эти вопросы было дано священнику, как ответственному за народ, за его духовное и физическое здоровье. Ведь в условиях теократического общества управление и духовной, и социальной сферой осуществлялось священством, призванным точно исполнять повеления Божьи. Итак, давайте посмотрим, как священник, подобно врачу-инфекционисту, решал вопрос об изоляции больного. Текст лекции, посвященный изучению 13 главы книги Левит, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги Левит. В 13 главе этой книги написано о диагностике проказы по нарывам и воспалениям. Вот стихи с 18 по 23. «Если у кого на коже тело был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику, и священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы, она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Стихи эти подробно описывают процесс осмотра нарыва. Осматривать его должен был опять-таки священник, потому что нарыв тоже мог быть начальной стадией проказы. Точно так же рак может начаться с безобидной на вид ранки. Порядок осмотра был тот же, что в случае с вновь обнаруженной проказой. Если волосы на нарыве становились белыми, а сам нарыв углублялся под кожу, то это было свидетельством серьезной беды. И через 7 дней, во время следующего осмотра, священник мог прийти к окончательному заключению. Старые полузабытые грехи могут также подспудно развиваться и в конце концов становиться злокачественными опухолями. Часто новообращенные рассказывают, как они избавились от дурной привычки, но потом, через годы, старые болезни вновь обострились. Такое случается и нередко. Несколько лет назад один алкоголик принял Христа как своего спасителя. Потом он заболел, и я пошел навестить его. Придя к нему, я обнаружил, что ничем он, собственно, не болен, а вся его квартира пропахла спиртным. Он начал жаловаться на жизнь и рассказал, что снова запил. Хочу заметить, что у каждого священника в этой ситуации появилось бы справедливое желание задать ему хорошую взбучку. Это, однако, ни к чему хорошему не привело бы. мы должны прежде всего провести осмотр и поставить диагноз. Но мы должны обязательно сказать этому человеку, что его проказа излечима, ведь у него есть Спаситель. Ни в коем случае нельзя его обвинять, осуждать, ругать, а потом просто повернуться и уйти. Если бы я так поступил, то ему было бы только хуже, да и мне тоже. Никому от этого не стало бы легче. Человек это должен узнать, что у него есть Спаситель, который его обязательно простит и вылечит старую проказу греха, которая появилась вновь. Прочтем теперь стихи с 24 по 28. «Или если у кого на коже тела будет ожог, и на зажившем ожоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на ожоге, и священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малозаметно, то это опухоль от ожога, священник объявит его чистым, ибо это воспаление от ожога. Эти стихи описывают проказу, которая может развиться из ожога. Ожог определен здесь в общем смысле. Это может быть и ожог от горячего предмета, и воспаление от какой-то инфекции. Как бы то ни было, существует опасность, что из такого ожога может развиться проказа. Все это подтверждается Писанием, которое учит, что за плотью необходимо внимательно следить, ибо она может проявиться самым неожиданным образом. Вот что сказано в 19 стихе 6 главы послания к римлянам. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». А вот что сказано в 27 стихе 9 главы 1 послания к Коринфянам. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Все эти стихи учат нас внимательно следить за тем, чтобы наша плоть оставалась чистой и на ней не появлялось никаких пятен. Плоть не угодна Богу. Теперь давайте прочтем о проказе, которую находят на голове или на бороде. Начнем с 29 и 30 стихов. «Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и она окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми». Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Проказа могла появиться в самых неожиданных местах. Если она была скрыта волосами на голове или на бороде, то заметить ее и поставить диагноз было затруднительно. Вот поэтому эти места необходимо было специально осматривать. Для определения проказы использовались те же самые уже известные нам методы. Желтые волоски говорили о том, что инфекция проникла под кожный покров и что это проказа. Знаете, Иногда грех незаметно проникает в руководство церкви, в воскресные школы или миссии. Проникая таким образом в самую голову организации, он ослабляет и выхолащивает свидетельство всей церкви. Однако замечу, что в решении таких дел необходимо быть очень осторожным, и поспешность здесь недопустима. Теперь прочтем далее стихи с 31 по 37. «Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленную в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленную в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать». И священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, и если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленную в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черный, то паршивость прошла, он чист, священник объявит его чистым. Стихи эти оставляют человеку надежду, что это не проказа. Перед вынесением решения должно пройти некоторое время. Больного помещают в карантин на 7 дней, а затем, если нужно, еще на 7 дней. Все это должно научить нас тому, что обвинения против служителей Божьих, стоящих во главе церквей, должны рассматриваться с особой тщательностью и осторожностью. Перед принятием окончательного решения необходимо провести скрупулезное расследование. Священнику давалось достаточно времени и возможности для тщательного осмотра пораженного участка кожи. Если оказывалось, что поражение медленно распространялось, то священник обязан был объявить этого человека нечистым. С другой стороны, если на паршивости появлялись черные волосы, то священник объявлял человека чистым. Далее я читаю 38 и 39 стихи. Если у мужчины или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже, он чист. А эти стихи показывают нам, что лишай – это еще не проказа. Следующие стихи также демонстрируют, что и плешивость – это вовсе не проказа, хотя проказа и может появиться на лысине. Читаем далее стихи с 40 по 44. «Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист». Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль проказы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожа на проказу кожи тела, то он прокаженный. Нечист он. Священник должен объявить его нечистым. У него на голове язва. А далее мы читаем о том, каков должен быть внешний вид прокаженных. Вот 45 стих. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт, и кричать: «Нечист, нечист!»» Одежда прокаженного должна быть разодрана. Он должен был закрывать лицо до рта и постоянно кричать: «Нечист, нечист!» Это ужасное зрелище призвано было демонстрировать окружающим, что идет прокаженный, который может заразить других своим прикосновением. Так и грешник распространяет заразу греха, куда бы он ни шел. Болезнь его заразна, она поражает других людей. Отец может прожить свою собственную жизнь как ему угодно, но он не имеет права тащить за собой в ад своего сына. А ведь многие отцы как раз этим и занимаются. Прокаженный заражает и оскверняет все, что находится вокруг него. Именно об этом свидетельствует книга, которую мы сейчас читаем. Даже одежда прокаженного распространяла заразу. Так и грех оскверняет все, к чему прикасается. Прочтем теперь 46 стих. «Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он должен жить отдельно, вне стана жилища его». Многие грешники утешают себя, говоря, что в аду у них будет большая и веселая компания. Но заметьте, прокаженный должен быть один на один, сам с собой, отделен от всех людей. Прочтем теперь все оставшиеся стихи 13 главы с 47 по 59. «Если язва проказы будет на одежде шерстяной, или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженные язвы на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-нибудь изделию, сделанному из кожи, то эта проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая. Должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. И если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды, или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе, и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Этот большой отрывок подробно рассказывает, как и от какой одежды необходимо избавляться. Качество одежды не имеет значения. Дорогая одежда также заражена, как и дешевая. Здесь есть чему поучиться. А именно, праведность человека – это всего лишь грязное рубище в глазах Бога. Все, во что он был одет или к чему прикасался, было осквернено и заражено грехом. Даже одежду тех, кто был заражен менее страшно, чем проказа болезнью, следовало выстирать. Отрывок этот очень хорошо демонстрирует пути распространения инфекции. Все мы нечисты в глазах Божьих, всем нам нужна хорошая стирка, и только у Бога есть моющее средство. Еще раз подчеркну, что в Писании не приводится никаких лекарств или средств для лечения проказы. Оно не прописывает рецептов, а устанавливает лишь обряд очищения, имеющий церемониальное значение. Читая 13 главу книги Левит, мы подробно рассмотрели, как устанавливался диагноз проказы. Очевидно, некоторых прокаженных удавалось вылечить лекарствами того времени. Что это были за лекарства, мы не знаем. Были и такие люди, которые излечивались сверхъестественным образом. И сегодня существуют средства для лечения проказы. Болезнь эта излечима. Да, собственно, Писание никоим образом не утверждает, что она неизлечима. Но болезнь эта была и остается страшной. И Писание использует ее, чтобы преподать нам великие духовные уроки. Писание проливает луч света и надежды во тьму, в которую погрузилась жизнь прокаженного. Книга Левит описывает обрядовое очищение, которое следовало за выздоровлением. Это прообраз и символ искупления грешника. Обряд этот полностью символичен, но тем не менее, во всех этих омовениях и очищениях можно увидеть и определенный смысл с точки зрения медицины. Говоря о проказе, можно провести чудесную параллель с личностью и жизнью нашего первосвященника и великого врачевателя Иисуса Христа. Когда человек согрешил в Эдемском саду, то грех отделил его от Бога. Пропасть греха протянулась в двух направлениях. Она протянулась вверх, к Богу, отделив человека от святого и праведного Бога, а также она протянулась вниз к человеку, заразив и осквернив его грехом. Проказа иллюстрирует способность греха заражать и осквернять. Однако Иисус Христос, наш Избавитель, сошел с высоты небес на эту проклятую землю, где человек страдал от проказа греха. Друзья мои, нам никак не попасть в Царство Небесное, пока мы прокаженные. Нам никогда не подняться в небеса. Поэтому Господу Иисусу необходимо было спуститься к нам из небесной славы на эту грешную землю. Вот что говорится об этом в 9, 10, 14, 16 и 17 стихах 2 главы послания к евреям. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Как священник должен был прийти к прокаженному, так Иисус Христос снизошел из небесной славы на эту землю. Итак, сегодня мы закончили изучение 13 главы книги Левит. В нашей следующей передаче мы приступим к изучению 14 главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что описанные в 13 главе книги Левит кожные болезни являются символом греха. Причем проникновение греха в общество верующих людей может оставаться незамеченным, пока не проявится в своем разрушительном действии. Поэтому священник, подобно врачу, должен вовремя заметить признаки болезни и изолировать источник инфекции. Изолированный вследствие заболевания человек должен был всех предупреждать о том, что он нечист. Подобно этому, развращенный грехом человек повсюду распространяет свое пагубное влияние. И в отличие от проявлений на коже, проявление греха не так легко заметить со стороны. Но Бог испытывает сердца и знает все прегрешения наши. Не случайно ведь псалмопевец Давид молился так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Будем же обращаться к Богу, к нашему небесному Целителю, с молитвой об очищении и прощении.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: В нашем приветствии мы назвали тебя, дорогой радиослушатель, другом, хотя мы тебя и не знаем.
1: Хорошо иметь настоящего, надежного и любимого друга, не правда ли?
0: Мудрый Соломон некогда сказал так: «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья».

0: Часто причиной раздора и недопонимания между друзьями является одно лишь неосторожно сказанное слово или же необдуманная реплика.
1: Берегите друзей своих.

Простая доброта, внимательность простая, желание добра во всяком вызывает. Не бойся же добром твоим делиться с братом, делясь, не жди себе награды и уплаты.

0: Возможно, не знаю, но если вдруг нас сейчас слушают одновременно два человека, которые были близкими друзьями, а сейчас ничего общего не имеют, а более того, в обиде друг на друга.
1: Да, дорогие, и такое бывает. И вовсе не так уж редко.
0: Послушайте, что говорит апостол Павел к Ефесянам в 4 главе 26 и 27 стихом. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу».

0: Туманом сизым клевета ползет к земле прижата. Ее впускают тут и там, хоть злом она червата.
1: Она порочит имена, плюет святыни в очи, но принимается сполна, как список полномочий.
0: А правда скромненько молчит, застенчиво краснеет, оправдываться не спешит, буянить не умеет.
1: Ее и лучшие друзья, пожалуй, не проверят. Всему же верить ведь нельзя, но клевете поверят.
0: Так до кладбищенской плиты она тянуться может. Избавь меня от клеветы, прошу, избави, Боже.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Плащ». Мустафа просиял от радости. Никогда в жизни он не ездил на машине, и эта приятная неожиданность взволновала его. Он хотел тут же идти, но доктор задержал его вопросом. «Похоже, ты здорово замерз. Разве у тебя нет плаща или куртки?» «В мой плащ завернута девочка», — ответил Мустафа. «Разве не было для этого одеяла?» «В одеяло завернули новорожденного, а другого у них нет». «Тогда оставим твой плащ на девочке, чтобы ей не было холодно, а для тебя я что-нибудь найду». Он поспешил наверх, перешагивая сразу через две ступеньки, а Мустафа ожидал в изумлении. Неужели доктор собирается дать ему одежду? Именно так и случилось. Среди рождественских подарков для пациентов больницы был тюк со старой одеждой. Там оказалось теплое пальто и свитер в самый раз на Мустафу и маленькие шерстяные пальто для детей рыбака. Доктор собрал все это и поторопился вниз. «Посмотри!» – сказал он с улыбкой, протягивая вещи. «Надень свитер, пальто, и тебе будет тепло». Мустафа смотрел с недоумением. Он не понимал того, что доктор предлагает ему все это бесплатно. «У меня нет денег!» – прошептал мальчик робко. «Хорошо, хорошо!» – засмеялся доктор. «Это подарок на Рождество. Мы все делаем друг другу подарки». Он подержал ребенка, пока Мустафа надел подаренные вещи. Они были старые и заштопанные, но теплые. И мальчик чувствовал себя в них превосходно. У него никогда раньше не было такой одежды. Потом по-мужски неловко им удалось надеть кое-что и на ребенка, который снова заплакал. «Ну вот, теперь поедем», – удовлетворенно сказал доктор. И, проходя мимо комнаты, где находились дети, посещавшие воскресную школу, зашел попрощаться с ними. Оттуда он вышел с полной пригоршней орехов и конфет. «Вот возьми», – сказал он, протягивая Мустафе угощение. «Разделите радость нашего праздника». Мустафе иногда начинало казаться, что это сон. Вскоре он оказался в машине, в тепле и уюте. Она неслась так быстро, что слышался свист рассекаемого воздуха. А он с наслаждением откусывал маленькими кусочками бисквит. «Ух!» Они обогнали автобус. Полицейский взмахнул рукой, указывая путь. Они промчались по бульвару в потоке других машин и, набирая скорость, направились к маяку. О, как это здорово! Машина подкатила прямо к хижине рыбака. Доктор был доволен, что доставил ребенка домой. Обстановка в комнате так сильно напоминала вифлеемские ясли, что нетрудно было представить Рождество в действительности. Хижина была настолько убогой, что более походило на загон для овец. Да там был и осленок, спавший на соломе, и женщина молодая, утомленная, с младенцем у груди. Вечный символ Божьей любви. С тревогой ожидая Мустафу, она не надеялась на такое скорое возвращение и растерялась, увидев входящего доктора. Ведь в доме не было денег, чтобы уплатить за визит. Но она счастливо улыбнулась, когда все заботы и тревоги отступили. Дочь положили рядом, и она убедилась, что малышке ничуть не стало хуже после столь длительного путешествия. «Ну вот», – сказал доктор, – После укола ей должно стать лучше. Держите ее в тепле и давайте много пить. А завтра я заеду снова. Мы одели ее в теплое пальто. А вот кое-что и для ее маленького братишки. «Но мне нечем уплатить», – волнуясь, произнесла женщина. «Все в порядке», – ответил доктор. Встав на колени на глиняный пол, он посмотрел на крошечного, сморщенного новорожденного младенца. Он даже не думал о том, что обычно за визит берут гонорар. В Вифлееме не платят. Мустафа вышел вместе с доктором, намереваясь вернуться с ним в город. Светила луна. Они пересекли долину при свете карманного фонаря. Было уже около 9 часов вечера. «Ты где проводишь ночь?» – спросил доктор, когда из-за поворота показались огни города. Мальчик не знал, что ответить, потому что сам еще не решил, где будет спать. После этого необычного вечера ему не хотелось идти в кафе. С горечью он сознавал, что ему надо покинуть и забыть этот новый мир, в котором он по воле случая оказался ненадолго, где царит любовь, мир между людьми, внимание, бескорыстие, и где дети беззаботно смеются и играют. Завтра он снова будет вынужден хватать, красть, драться и ругаться. А этот удивительный и необычный вечер покажется ему прекрасным сном. «Не знаю», – произнес он, наконец, тихим и несчастным голосом. «Высадите меня около рынка». «Я знаю место, где ты можешь переночевать», – доброжелательно предложил доктор. «Около больницы одна женщина содержит комнату для мальчиков. Платить ничего не надо, она делает это из сочувствия к ним и во славу Господа. Тебе дадут место и одеяло». Но прежде они поехали по вызову, занявшему всего несколько минут, а затем снова мчались по дороге к больнице. Мустафа почти перестал удивляться всему происходившему. Они остановились возле колодца перед небольшим домом на узкой улице. При свете вечерних огней женщины и девушки наполняли свои ведра. Они дружелюбно приветствовали доктора. Оказалось, что он был хорошо всем знаком. Доктор постучал в дверь этого дома, и она тотчас открылась. Женщина с ребенком на руках приветливо встретила их. Услышав голос доктора, вся семья выбежала навстречу, приглашая войти и поужинать вместе с ними. Все уселись за стол вокруг миски с кашей. Отец и мать, взрослые дочери, ребенок и 5 уличных мальчишек. Мустафа немного знал их. Все они, подобно ему, пришли с гор, изгнанные голодом и сиротством на улице города. Он не раз интересовался, где же ночуют эти мальчишки, но они держали это в секрете. Известие о том, что кто-то пользуется христианским прибежищем, грозило бедой. У всех членов семьи кожа была смуглой. Широкие скулы и сильные мускулы указывали на то, что эти люди родились и выросли в горах. Дом их был небольшим, бедно обставленным, но чистым. Мальчикам отвели отдельную комнату. Семья была очень рада видеть доктора. Все приветливо улыбнулись и Мустафе. Но уличные мальчики смотрели подозрительно. Все вместе они составляли как бы единое целое, а всякий лишний человек служил причиной некоторого неудобства. Меньше достанется пищи за ужином или места в комнате. «Я привез вам рождественский подарок», – сказал доктор, положив руку на плечо Мустафы. «Еще одного мальчика». «Добро пожаловать», – произнесла женщина, и все подвинулись, чтобы усадить его поближе к миске. Мустафа робко занял свое место. Кто-то разломил кусок хлеба и подал ему половину. Другой дал ложку. Это была неприхотливая грубая пища бедняков, но Мустафе она показалась восхитительной. «А теперь», – торжественно сказала Цора, хозяйка дома, обращаясь к доктору, который, взглянув на часы, собирался уйти. «Вы пришли в канун Рождества и должны, как всегда, что-нибудь почитать нам». Она достала книгу с полки и передала ее доктору. Перевернув несколько страниц, он начал читать. Мальчишки, разморенные теплом и едой, дремали, но женщины внимательно ловили каждое слово. Мустафа тоже слушал с необычайным вниманием. Доктор читал о молодой женщине, только что родившей младенца, который лежит теперь в яслях, а Мустафе невольно представлялась хижина рыбака. Потом доктор продолжал читать о пастухах. Мустафа когда-то и сам был пастухом. И о песне, которую пели ангелы. «Ныне родился вам Спаситель, слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Доктор разъяснил, что значат эти слова. «Спаситель – это тот бездомный младенец, терпеливо ожидающий, чтобы его приняло каждое простое кающееся сердце. Это Спаситель, которого дал Бог, потому что Он возлюбил всех нас. На земле мир – это мир в том сердце, которое получило прощение всех грехов. Мир в той жизни, которая посвящена Спасителю. Мир от сознания, что ты больше не одинок и что тебе нечего бояться». В человеках благоволение означает Божью любовь, рождающуюся в сердце, которое принимает Спасителя. Благоволение в сердце христианина помогает ему видеть всех людей своими братьями, помогает открыть свое сердце и служить всем нуждающимся, накормить, когда он голоден, напоить, когда он жаждет, одеть, когда он наг, посетить, когда болен. Скрестив руки, Мустафа сидел на полу, устремив свой пристальный взор на лицо доктора. Он понимал еще очень мало, но это малое объяснило многое. Он знал теперь, почему приняли и позаботились о той больной девочке, почему здесь его одели, накормили и дали кров. И все это было удивительно и непостижимо. Однако его начинало клонить ко сну. Цора велела мальчикам провести его наверх и дала одеяло. Доктор погладил его по голове и, простившись со всеми, ушел. На небе ярко светили звезды, как бы приветствуя рождение Спасителя. И этот рождественский праздник, и во всем мире люди всех племен, языков и народов обращали свои мысли и сердца к Богу. Родился Христос, чтобы возвестить Евангелие, благую весть бедным, нищим, исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, отпускать измученных на свободу. И теперь один измученный маленький пленник начинал понимать, какой истинный свет даровал миру его приход и его рождение. Но в каморках, лачугах, городских притонах сотни других пленников спали, как обычно, не зная и не стараясь узнать о пришедшем в мир в рождественскую ночь Спасителе. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Глава первая. «Пустите меня». Елена Келлер подрастала в своем собственном странном мире на ферме в Алабаме в Южных Штатах Америки. И именно эта необычность, эта жизнь, так не похожая на жизнь остальных людей, приводила ее в ярость. В это чудесное утро, в самом начале лета 1886 года, она могла бы замечательно проводить время, играя со своим большим сеттером Беллом и другими животными на ферме. Или же охотиться за яйцами цесарки вместе с Мартой Вашингтон, маленькой дочкой поварихи. Но вместо всего этого она пребывала в одном из своих самых мрачных тяжелых настроений. Елена неистовствовала и пинала ногами Марту до тех пор, пока бедная девочка не бросилась на утек. В поисках укрытия она влетела в кухню, чтобы спрятаться, хорошо зная по собственному горькому опыту, кто бы победил, если бы дело дошло до драки. В то время Елене приходилось самой отстаивать себя в борьбе. Свое неудовлетворенное ужасное ощущение, желание поступать так, как другие люди, и быть не в состоянии сделать это. В конце концов, ее ярость выплескивалась наружу в виде пинков ногами и рыданий. Она колотила сжатыми кулачками по траве, переворачивалась на спину и обращалась лицом к небу. Девочка ощущала дыхание легкого ветерка на своих голых ручках и ножках и улавливала запах жасмина и роз, обвивающих веранду дома. Но она ничего не видела, она ничего не слышала. Елена Келлер была слепа, она была абсолютно глуха. А из-за того, что девочка была совершенно глуха, она была не в состоянии разговаривать. И все же жизненная энергия била из нее ключом. Но так как девчурка не могла ни видеть, ни слышать, ни говорить, вся эта энергия была закупорена в ней. Вместо того, чтобы найти выход в тысяче и одном увлекательном деле, известном обыкновенным людям. Результатом всего этого были ее мрачное настроение, яростные вспышки гнева. Словно вся жизнь, вся ее внутренняя энергия бились о закрытую дверь, крича: «Выпустите меня! Пустите меня!» Свою жизнь Елена Келлер начала, ничем не отличаясь от других людей. Она родилась в июне 1880 года нормальным здоровым ребенком, первенцем в семье. В 18 месяцев малышка была очень развита для своего возраста. Быстрая и сообразительная, подражая всему тому, что она видела у других людей, она научилась немного говорить раньше большинства детей ее возраста. Одно из первых слов, которое Елена пыталась произнести по-своему, была «вода». Она любила усыпанные розами, жимолостью и плющом сад, место обитания пчел и колибри. А в конце сада находился ее излюбленный уголок, увитый прекрасным виноградом и вьющимся клематисом летний домик, место, словно созданное для игры. Внезапно этим счастливым дням пришел конец. Когда ей не исполнилось и 2 лет, она заболела так сильно, что доктор думал, что она уже не выживет. Родители девочки ужасно страдали. Какими тихими казались теперь дом и сад без топота бегающих ножек Елены и без ее лепетания. Но однажды утром жар оставил девочку так же внезапно, как и появился. В конце концов стало казаться, что она может вскоре поправиться и начнет бегать повсюду, как раньше. Затем грустная правда начала открываться доктору, мистеру и миссис Келлер. Как последствия болезни, Елена потеряла способность и видеть, и слышать. Когда к ней обращались, девочка ничего не слышала. Она двигала губками, но не издавала ни единого звука. Хотя ее глазенки были открыты, она не видела, когда ей протягивали игрушки или когда собака усаживалась рядом с ней. Единственное, что она могла, это ощупывать предметы своими ручонками. С тех пор Елене пришлось полностью уединиться в своем собственном одиноком безмолвном мире. Поначалу она беспомощно льнула к своей матери, держась за ее платье, пока та занималась своей работой. Но постепенно девочка начала самостоятельно передвигаться и находить средства заставлять других понимать себя хотя бы частично. Покачивание головы означало «нет», а кивок – «да». Если дергала кого-то – «приди», а отталкивала – «уходи». Если Елене хотелось хлеба, она изображала, как режут хлеб и намазывают ломоть маслом. Девочка очень любила мороженое, и когда хотела, чтобы ее мама приготовила это лакомство на обед, она знаками показывала, как работает мороженица, и вздрагивала, словно от холода. Ее мать и Марта Вашингтон, маленькая темнокожая девочка, быстро научились понимать ее знаки. А сама Елена начинала познавать многое из того, что окружало ее. Она ощупывала каждый предмет и научилась узнавать вещи, прикоснувшись к ним руками. В 5 лет она могла отличить свои вещи от других. И когда из прачечной привозили чистое белье, выбирала свои вещи и складывала их в шкаф. Ощупав одежду своей матери, девочка всегда знала, когда та собиралась выйти из дома, и давала понять, что хочет, чтобы ее тоже взяли с собой. В доме и на улице ее пальцы были ее глазами. Она знала всех животных и весь скот на их большой ферме. Ей нравилось чувствовать, как курицы и индюки берут у нее из рук пищу. Нравилось поглаживать изгибающиеся шеи лошадей в конюшнях, находиться около коров во время дойки, ощущать их теплое дыхание и проводить рукой вдоль их бархатных боков. Кроме того, обостренное восприятие запахов также помогало ей. Теплый, вызывающий аппетит аромат печеного привлекал ее на кухню как раз в тот момент, когда мать маленькой Марты вытягивала из печи противень с вкусным домашним печеньем. И хотя Елена, путаясь под ногами, часто мешала кухарке, женщина была добра и поблажлива к девочке. Позволяла ей помогать замешивать тесто, добавлять специи и выколупывать изюм, и делала вид, что не замечает, как проказница украдкой облизывала ложку, которой мешали крем. Вне дома, в саду, обоняние Елены помогало ей разбираться, где она находится. Ориентируясь по запаху цветов, она шла вдоль жесткой изгороди самшита, чтобы найти самые первые фиалки и лилии. Следуя за характерным цветочным ароматом, она сама находила тропинку к летнему домику так же хорошо, как и по прикосновению к листьям и цветущим деревьям. Когда в Айви Грин приходили посетители, встретить их всегда посылали Елену. Девочка совершенно не смущалась. Она скорее наслаждалась, находясь в центре всеобщего внимания. Однажды она превзошла самую себя, надев платье, которое считала нарядным для приема особого гостя. Она помчалась наверх, припудрила лицо, накинула на голову вуаль, прикрепила огромный турнюр и спустилась к несколько удивленному гостю. Дом семьи Келлер всегда был открыт для друзей. Капитан Келлер, служивший во время гражданской войны в армии конфедератов, практически никогда не возвращался домой без гостей. Страстный спортсмен, он был известен в округе как меткий стрелок и владелец большого количества собак. Все, как гости, так и родители, постоянно баловали девчурку. С ее ярко выраженной индивидуальностью она практически правила всем домом до тех пор, пока в семье не появилась ее маленькая сестренка Милдред. Поначалу Елена ревновала, потому что Милдред отнимала все внимание матери. Но затем По мере того, как малышка подрастала, девочка полюбила ее. Хотя избалованность Елены никого не удивляла, все же это делало ее невыносимой. Чтобы получить то, что ей хочется, она дралась как тигр. И чем больше Марта Вашингтон подчинялась ей, тем больше та командовала. Когда они вместе ходили поохотиться за птичьими яйцами, и им достаточно везло, чтобы найти гнездо цесарки в высокой траве, Елена всегда настаивала на том, чтобы самой нести найденные яйца домой, весьма выразительными знаками давая Марте понять, что та наверняка упадет и разобьет их.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Ходатайственная молитва многое может. Вспомните молитву Авраама, Илота, Иова. Как они молились за своих детей и друзей. Моисей молился за израильский народ. И только ходатайственные молитвы спасли от наказания и даже от смерти целые народы.
1: Очень важно не прекращать своих молитв к Богу. И не менее важно не прекращать свои благодарения, потому что Божьи милости к нам не прекращаются.
0: Молитва утром – это ключ к разрешению проблем дня, а молитва вечером – это замок для охраны души на ночь.

0: Когда мы молимся, то мы просим об этом во имя Господа Иисуса Христа, потому что молитва во имя Иисуса Христа означает молиться вместо Него, а тем самым быть облеченным Его авторитетом, Его правом.
1: Если мы пребываем во Христе, наши молитвы исполняются. И это правильно, потому что наши желания не наши, а желания Христа. И наши просьбы не будут нашими, а просьбами Иисуса, молящегося за нас. Лишь таким образом они сочетаются с волей Божьей.
0: Когда в моменты нашего разговора с Отцом Небесным что-то упрямо вклинивается между Ним и нами, и именно это препятствует нашей молитве, то нам нужно удалить это препятствие.
1: Будем же молиться постоянно и благодарить Бога за искупление во Христе Иисусе и всегда быть благодарными за все. Даниил молился 3 раза в день, хотя и знал, что его будут преследовать за это. Его молитвенная жизнь была ярким свидетельством глубокой веры.
0: Молитвенная жизнь укрепляет нас в вере и утверждает в пути следования за Господом. Отвечая на наши молитвы, Бог ведет нас по правильному пути.

Однажды, в военное время, солдаты обратили внимание на одного из товарищей, который постоянно всех сторонился и не принимал участия ни в шутках, ни в играх солдатских, а иногда, пользуясь затишьем на фронте, тайком уходил в соседний лес. На расспросы товарищей отвечал, что он удаляется в лес для уединенного молитвенного общения с Богом. Об этом стало известно командованию, и солдат был отдан под суд, подозреваемый в тайных сношениях с неприятелем. Хотя обвиняемый категорически отрицал возводимое к нему подозрение и утверждал, что он удалялся в лес исключительно для уединенного молитвенного общения с Богом, тем не менее, в результате был приговорен к смертной казни.

0: Для приведения в исполнение судебного постановления требовалось утверждение главнокомандующего частями, которым принадлежал осужденный, куда и был припровожден на судебную процедуру. Прежде чем подписать, главнокомандующий, пересматривая дело, приказал доставить к нему осужденного солдата. А когда последний прибыл, главнокомандующий был удивлен глубоким спокойствием осужденного. И на вопрос, почему он не читал свои молитвы среди товарищей, а тайком уходил для этого в лес, солдат отвечал, что он уходил в лес не для того, чтобы читать молитвы, а для молитвенного общения с Богом, чего среди товарищей достичь было невозможно.
1: «А каким образом ты достигал этого, уединяясь в лесу? Можешь ли ты продемонстрировать здесь твое общение с Богом?»
0: Солдат немедленно опустился на колени, и из уст его стали изливаться слова благодарения Богу, восхваление Его величия, прошение о прощении тех, которые по неведению творят неугодное Богу, и о даровании ему сил с радостью принять все, что ему предстоит. Это не были слова заученной молитвы, это было излияние души, преданной Богу. Это было живое общение возрожденной души со своим Творцом. Такие трогательные слова привели присутствующих в необыкновенное умиление. И когда солдат поднялся, лицо его было преображено и выражало радость. Тогда главнокомандующий сказал:
1: «Человек, который так молится, не может быть изменником или предателем, а потому он не заслуживает смерти».
0: Тут же разорвал бумаги, освободил солдата из-под стражи и приказал освобожденному оставаться в его ставке, выразив ему полное во всем доверие. В данном случае оправдалось мудрое изречение:
2: «Позволь мне слышать тебя, когда ты молишься, и я скажу тебе, кто ты есть».

0: Наш путь нелегок, каменист, порою колок и тернист, но мы идем скорей домой, в небесный отчий край родной.
1: Вот пилигримский узкий путь, что негде даже отдохнуть. Слабеет тело с каждым днем, но духом все вперед идем.
0: Нельзя на землю лишь глядеть, мы можем духом ослабеть. Здесь в мире участь нам дана, пока мы здесь — борьба, война.

0: когда нас встретит на пути мирской мудрец, чтоб с ним пойти, то мы должны на страже быть и мудрость Божью не забыть.
1: Когда беседка на пути предложит, чтоб в нее войти, мы поспешим к Христу в мольбе, чтоб устоять в святой борьбе.
0: Когда отчаяние придет и в цепи душу закует, сомнения будут колебать и часто в сторону кидать.

0: следам Христа пойдем и с верою к Нему придем. Когда на помощь Он придет, замок сомненья отомкнет.
1: Бог упование пошлет, путем надежды поведет, даст все оружие в любви, омоет нас в своей крови.
0: Нас сам за руку поведет и сам до цели доведет. Через реку смерть увидим рай, свой долгожданный чудный край.

Ну, а пока мы на земле, с томленьем скорбным на челе, как странники в чужой стране, мечтаем о родной стране.

нелегок путь, в колючках он. Но если мы идем с Христом, Он помогает нам в пути, все тяжести перенести.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Наши приоритеты».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Это ложь. В наших предыдущих передачах мы рассмотрели три фундаментальных, на мой взгляд, области искушения. Наши представления о Боге, о себе и о грехе. Они определяют наши остальные убеждения. Если мы обмануты в этих сферах, то шансы обмануться в остальном сильно возрастают. Как мы уже видели, сатана обещал Еве, что если она отведает запретный плод, ее глаза откроются, она будет как Бог и будет знать добро и зло. На самом же деле, в тот же мгновение она духовно ослепла и не могла больше видеть истину. Хотя она и была сотворена по образу Божьему, этот образ теперь был искажен, и она приняла греховную природу, также противоположную Богу, как тьма свету. Она действительно получила познание зла, чего Бог не хотел. Но общение с Богом было нарушено, и она больше не могла оставаться праведной. С тех пор, как грех вошел в этот мир, мы все духовно слепы, отдалены от Бога и не способны угодить Ему. Из-за нашего греха мы все находимся под праведным осуждением Бога.

0: Я часто получаю записки от женщин, которых мучают сомнения в том, что они спасены. Некоторые из них знают правильный ответ, но до сих пор страдают от какого-то греха. Думаю, во многих случаях дело в том, что они не покаялись в своем грехе по-настоящему и не возложили упование на Иисуса, не поверили, что только Он один может их спасти. Они, может быть, и религиозные люди, но так и не получили оправдания перед Богом. Мы принимаем это прощение и оправдание перед святым Богом не благодаря тому, что родились в христианской семье и ходили в церковь. Суть не в том, что мы приняли крещение, прошли конфирмацию, делаем добрые дела, выходим вперед, когда нас призывают к покаянию, имеем сильные религиозные переживания, знаем наизусть какую-нибудь молитву или принимаем активное участие в жизни церкви. Мы не спасаемся от греха своими делами. Единственная возможность получить вечное спасение – положиться на то, что Иисус совершил на кресте. Евангелие состоит в том, что Иисус пришел на эту землю и взял на себя наказание за все грехи Евы и наши грехи, чтобы их разрушительные последствия можно было изменить. Посредством Его безгрешной жизни, смерти на Голгофе и победоносного воскресения мы можем получить абсолютное прощение всех грехов, примириться с Богом, которого оскорбили, и обрести силу жить святой жизнью. А вы, друг мой, враг хочет держать вас в рабстве страха, сомнения и вины. Бог хочет, чтобы вы жили в свободе, вере и были уверены в прощении. Независимо от того, насколько вы хороший человек, единственный путь к праведности перед Богом – это вера в Иисуса Христа. И независимо от того, насколько вы грешный человек, Его благодати достаточно для вас. Смерть Христа – вот единственно возможное решение проблемы греха. Если вы никогда не решали проблему своего греха таким образом, если вы не знаете, дитя ли вы Божие, то я хочу призвать вас остановиться сейчас и восстановить свои отношения с Богом, прежде чем мы перейдем к следующей теме. Не позволяйте врагу ослеплять вас и держать в плену. От этого зависит ваша судьба в вечности. Признайте перед Богом, что вы согрешили против Его закона и не можете спасти себя. Поблагодарите Его за то, что Он послал Иисуса принять наказание за ваш грех. Верьте, что Христос спасает вас, и примите в дар жизнь. Скажите Богу, что вы хотите отвернуться от своего греха, уповать только на Христа и позволить Ему быть господином вашей жизни. А потом поблагодарите Его за то, что Он простил ваш грех. Поблагодарите Его за дар Святого Духа, который пришел, чтобы жить в вас и который даст вам силу побеждать грех, если вы будете подчиняться Ему. Уверовали ли вы недавно или же знаете Господа уже некоторое время? Давайте помолимся старинной пуританской молитвой. Давайте вспомним, где нашел нас Бог и что Он сделал для нас. Помоги мне, Господи, никогда не забывать потрясающую мерзость греха, потрясающую праведность спасения, потрясающую славу Христа, потрясающую красоту святости и потрясающее чудо благодати. Вернемся опять к Еве и почитаем ее дневник.
1: События ураганом ворвались в мою жизнь. Уже несколько месяцев я не записывала свои мысли. В последние дни просто нет времени. Наши мальчики такие подвижные. Кажется, я только и делаю, что бегаю за ними и подбираю то, что они разбрасывают. Удивительно, с какой скоростью они могут создавать в доме хаос. Они растут так быстро, наверное, мы и глазом не успеем моргнуть, как они повзрослеют и уйдут от нас. Я не хочу упустить ни одной возможности, пока они еще маленькие. Стараюсь играть с ними, радоваться тому, что мы вместе, и учить их самому важному в жизни. Пришло время собирать урожай. Для Адама это самое трудное время в году. Мы очень мало видимся. Как бы мне хотелось просто посидеть, поговорить о нас, о детях, о будущем. В последнее время из-за суеты у меня совсем не было времени гулять и беседовать с Богом. До рождения детей все было гораздо проще. Теперь такое ощущение, что в сутках слишком мало часов. Вечером я буквально валюсь с ног, а на следующее утро просыпаюсь, и все повторяется снова. И так каждый день.
0: В следующих передачах мы рассмотрим несколько практических аспектов, о которых многие христианки имеют ложное представление. И начнем мы с наших приоритетов. Плакат, который я видела несколько лет назад в бутике женской одежды, выявляет некоторые плоды этого обмана. «Я женщина! Я непобедима! Я устала!» Эти слова позаимствованы из песни Хелен Редди, которая завоевала премию Грэмми в начале 70-х годов. Конечно, они вызывают улыбку, но они также возвращают нас к вопросу, который мучает каждую женщину, как преодолеть трудности и ответить на вызов, который каждый день бросает нам жизнь. Большинство знакомых мне женщин не чувствуют себя непобедимыми. Напротив, они постоянно страдают от чувства собственной неполноценности и неуверенности в себе. И большинство женщин чувствуют себя измученными. Они часто ощущают свою неспособность справиться с множеством навязанных им ролей и обязательств. Эти чувства провоцируют также и разного рода ложь, которую враг сеет в современном обществе. Например, ложь 18. «У меня нет времени, чтобы сделать все необходимое». По итогам нашего опроса, эта ложь оказалась самой распространенной. 70% женщин сказали, что верят в нее. Меня не удивили подобные результаты. В конце концов, если спросить сегодня любую женщину, как дела, скорее всего, она ответит вздохом или стоном. «У меня ни на что не хватает времени. В семье происходит что-то невообразимое. Я просто не успеваю сделать все необходимое. Я с ног валюсь от усталости». Очень часто женщины, и христианки, не исключение, чувствуют, что не в состоянии справиться со своими делами, что у них катастрофически не хватает времени. В результате многие из них крутятся, как белки в колесе, без отдыха, покоя и радости. Много лет назад я прочитала, что в распоряжении современной женщины находится фактически 50 слуг, современных бытовых машин, помогающих сэкономить время. Эта цифра может быть неточной, но у нас, безусловно, есть удобства, которые были недоступны женщинам прошлых поколений. Представьте, что вы живете в те дни, когда не было ни посудомоечных машин, ни микроволновок, ни фенов, ни автомобилей, или даже в те незапамятные времена, когда люди не слышали об электричестве или о туалете и ванной в доме. Дорогие друзья, в конце нашей передачи мы обобщим беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите записать их, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Наши приоритеты». Я помню, что еще ребенком я была на выставке мировых достижений, устроители которой пытались показать жизнь будущего. Технические новинки и электроприборы облегчали жизнь домохозяек, позволяя им отдыхать или тратить свое время на нечто более важное. И вот будущее наступило. И у нас есть устройства и приборы, о которых во время моего детства не могли мечтать даже самые смелые умы. Так почему же наша жизнь стала суетливее, чем раньше? Почему мы так перегружены? Этому, возможно, есть несколько объяснений. Но одна из причин заключается в том, что мы поверили в ложь, будто у нас нет времени сделать все необходимое. Но ведь времени у нас не больше и не меньше, чем у любого человека, жившего в прежние века. Ни у кого, независимо от его положения или работы, никогда не было больше 24 часов в сутки, 168 часов в неделе и 52 недель в году. Даже у самого Иисуса было на земле всего лишь несколько лет на то, чтобы воплотить замысел искупления. Вот это был действительно длинный список дел. Однако в конце своей жизни Иисус мог взглянуть на Отца и сказать: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 стих. Меня это удивляет. Я редко в конце дня могу сказать, что сделала все, что запланировала. Напротив, поздно вечером я частенько падаю в кровать, думая о длинном списке дел, которые я хотела, но не смогла выполнить. Как мог Иисус совершить дело своей жизни за такое короткое время? Ответ в словах Иисуса. Это мощная истина, которая освобождает нас из рабства, спешки и разочарования. Заметьте, какое дело Иисус завершил за 33 года своей жизни на земле. «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Вот в чем его секрет. Иисус не совершил всего, что хотели от Него ученики. Некоторые из них даже надеялись, что он свергнет римское правительство. Он не совершил всего, чего хотели толпы людей, следовавших за ним. Оставалось еще множество больных и умирающих. Но он совершил дело, которое Бог поручил ему исполнить. Мне никогда не хватит времени, чтобы за 24 часа сделать все, чего хотят от меня окружающие. И вряд ли мне хватит времени сделать все, чего хочу я сама. Я не могу встретиться со всеми желающими, позвонить каждому, кто хочет со мной поговорить, помочь всем нуждающимся, справиться со всеми проектами, которые, по мнению друзей, должны у меня получиться, прочитать все интересные книги, провести с друзьями столько времени, сколько бы мне хотелось, и при этом постоянно поддерживать порядок в комнатах для гостей, которые могут приехать в любой момент. Это просто физически невозможно. Какое облегчение осознать, что я не обязана выполнять все это. На самом деле я должна исполнять только Божьи поручения. Я ощутила истинную свободу, осознав этот факт, что у меня есть время на все, что Бог запланировал для меня на этот день, неделю и на всю мою жизнь. Я только расстраиваюсь, если пытаюсь нести ответственность за то, что Бог мне не поручал. Когда я сама определяю список своих дел или позволяю другим определять мои приоритеты, вместо того, чтобы понять, чего же хочет от меня Бог, то в конце концов оказываюсь погребенной под грузой незавершенной, плохо выполненной или так и не начатой работы. Я живу с чувством вины, в спешке и депрессии, и не могу наслаждаться мирной, упорядоченной жизнью, которую предлагает мне Бог. Очень важно помнить, что Божий список дел для меня отличается от списка, предназначенного для другого человека. Иисус сказал: «Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить», а не «дело, которое ты поручил исполнить Петру, Иоанну или моей матери». Дело, предназначенное мне Богом, отличается от того, которое Он предназначил вам, моим коллегам и друзьям. Бог не призывает мать троих маленьких детей выполнять то же, что выполняет ее муж, молодая незамужняя девушка или женщина, которую уже покинули ее взрослые дети. Более того, наша жизнь разделяется на несколько периодов. И в 40 лет Бог дает мне совсем не то дело, которое поручал мне в молодые годы, и не то, что Он приготовил для меня в старости. Кстати, есть еще одна ложь, которой женщины нашего времени поддаются так же легко. Это ложь о том, что я все могу, и что я должна быть идеальной женой и матерью, соблюдать чистоту и порядок в своем доме, готовить вкусную и полезную пищу, постоянно быть в курсе событий школьных жизней своих детей, церкви и общества, оставаться всегда подтянутой, привлекательной и при этом еще и работать на полную ставку. Женщины, которые подсознательно верят, что должны справляться со всем перечисленным, скорее всего, прямиком угодят в болото усталости и разочарования. Ни одна женщина не может качественно исполнять все роли сразу. Рано или поздно что-то или кто-то обязательно пострадает. Разочарование – это итог попыток выполнить то, чего Бог нам не поручал. А свобода, радость и успех приходят, когда мы стремимся определить Божьи приоритеты в данный период нашей жизни, а затем стараемся воплотить их силой Его Духа в жизнь. При этом мы должны понимать, что Он уже дал нам все необходимое и время, и способности, чтобы выполнить все, к чему Он призывает нас. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. У меня нет времени, чтобы сделать все необходимое. Истина. В каждом дне достаточно времени, чтобы сделать все, что хочет от меня Бог. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух истину, приведенную выше. Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 89, с 10 по 12 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. Первое послание Тимофея, 5 глава, с 9 по 10 стих. Послание Тита, 2 глава, с 4 по 5 стих для замужних женщин, и 1 Коринфянам, 7 глава, с 29 по 35 стих для незамужних женщин. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Отец, я каюсь, что часто заполняю свою жизнь земным и временным. Я хочу прожить жизнь, которая была бы угодна Тебе. Пусть то, что важно для Тебя, будет важно для меня. Пусть Твое Слово будет светом, открывающим мне Твои мысли. Помоги мне чувствовать Твой Дух и знать, что делать каждый день. Пожалуйста, покажи мне, как исполнить особое призвание женщины. Дай мне мудрости и смелости не заниматься ненужными делами. Помоги мне провести свою жизнь в свете вечности, чтобы в конце жизни сказать, как Иисус: «Я прославила Тебя на земле тем, что совершила дело Твое, которое Ты поручил мне исполнить». Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, мы снова встречаемся на волнах радиоэфира. Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Предлагаю вашему вниманию послушать проповедь на тему «Научайте в разумении друг друга». Вы слышите сегодня также пение мужского хора «Живые письма», исполняющего гимн «Хвалите имя Господне». Итак, друзья мои, усаживайтесь поудобнее у приемников и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас. Я сегодня хочу читать из 3 главы 16 стих. Умышленно не называю это послание, или, может быть, из пророчеств, или, может быть, это место из Евангелия. Но, наверное, всегда, как только мы называем 3 главу 16 стих, перед нашим взором, перед нашей памятью встают слова Иисуса Христа о том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так мы читаем. Другие могут вспомнить тоже 3:16, но из послания Тимофею, где написано все Писание, богодухновенно и полезно, и так далее, и так далее. Но ни первое, ни второе место я избрал для того, чтобы сегодня иметь общение с вами. Читаю из послания Колоссянам, 3 главу, тоже 16 стих. Но говорит он уже о таких вещах, о которых редко мы слышим в своих собраниях. Итак, дорогие друзья, приглашаю вас открыть послание апостола Павла Колоссянам, 3 главу. Я буду читать 16 стих. Павел апостол говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Павел апостол говорит нам о музыкально-певческом служении сегодня. Мы знаем, что есть духовная музыка, есть церковная, так называемая, а есть обыкновенная светская, есть народная музыка, есть много-много различных жанров музыкально-певческого служения. Дорогие друзья, сегодня я хотел бы говорить на тему духовного служения посредством музыки и пения в наших церквах, в наших молитвенных домах. Наверное, можно согласиться, что немного мы говорим на эту тему вообще. И, на мой взгляд, это, конечно же, наша общая ошибка, потому что музыкально-певческое служение в наших церквах занимает не последнее место, не только по времени, но и по духу, по смыслу нашего служения. Говорить о духовном служении, музыкально-певческом служении в наших церквах необходимо, потому что мир тот, который вне церкви, входит внутрь церкви непосредственно через недуховную, через светскую, через плотскую, так называемую, через бесовскую музыку и пение. И это не секрет для всех. Однако не все это понимают и не все это принимают. Ну что ж, многие вообще могут не принимать эту тему всерьез. Однако Павел апостол говорит в первом послании во второй главе, мы читаем с 14 стиха следующее: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно». Видите? Павел апостол предупреждает, что и на этот вопрос нам надо обращать внимание, как обращает внимание на серьезные вещи духовный человек. И если написано «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия», то духовный человек судит обо всем. И причина тому, что он имеет ум Христов. Ум Христов способный разуметь и способный определить, где плотская, где духовная, где светская, а где бесовская музыка. Кто первый поднял вопрос о музыке и пении? Наверное, все мы знаем, что этот вопрос поднят был самим Господом Богом. 12 звуков, всего 12, как 12 апостолов. 12 звуков, 5 плюс 7.
Если кто-нибудь подойдет к пианино, то он увидит 5 черных клавиш и 7 белых клавиш на фортепиано или на каком-нибудь другом клавишном инструменте. 12 звуков входят в одну октаву, и все они звучат по-разному. 12 звуков, 12 различных звуков составляют основу для музыкального выражения мыслей человека. Слово Божие говорит нам, что Каин и его потомки, каиниты, не призывали имя Господа. Но можно с уверенностью сказать, что дар музыкальный был Каину дан, как и его потомкам, равно как и нам Бог дал эти дарования. И, конечно же, они пели свои песни, но эти песни не были угодны Богу. Не сказано, чтобы каиниты владели какими-нибудь музыкальными инструментами. Однако один человек, имя которому Иувал, о котором написано в 4 главе 21 стихом книги Бытия, был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Тогда еще люди не призывали имя Господа, но со времени жизни внука Адама, Еноса, начали люди призывать имя Господа. Так мы читаем в Слове Господнем. Свирель и гусли – вот что с удовольствием слушают и сегодня и люди, и животные. Я сказал «и люди, и животные», потому что хочу сделать акцент на этом. Не только люди понимают музыку, но и животные тоже. Когда звучит свирель какого-нибудь пастуха, и когда пастух идет впереди стада, послушно идут овцы за ним, потому что знает звучание свирели, и оно им приятно. Кажется, простой пример и всем понятный. Но давайте представим себе другую картину. Вдруг в середине стада появился другой человек, тоже может быть пастух, но у него в руках нет свирели, у него нет гусли. Но он тоже желал бы как-то отличиться в музыкальном плане. У него есть в руках медные тарелки или литавры, или барабаны, и вот он ударил среди этого стада в эти медные тарелки. Что будет с овцами? Овцы в панике станут разбегаться. Разве мы не понимаем это? Мы это понимаем, и животные тоже понимают. Но однако же, люди, многие-многие люди, стремятся использовать в молитвенных домах именно вот такие инструменты, которые пугают не только уже животных, но даже и людей. Мы в молитвенные дома приходим для того, чтобы послушать Слово Божие, чтобы оно вселилось в нас обильно, со всякой премудростью, чтобы мы там, находясь в молитвенном доме, научались, вразумлялись друг от друга псалмами, словословием и духовными песнями, чтобы мы могли в благодати воспевать в сердцах своих Господа. Так мы читаем в этом 16 стихе 3 главы послания к Колоссянам. Мы должны разуметь, что есть духовное и что есть плотское. Например, на одном богослужении Билли Грэм сказал, поп-музыка, то есть популярная музыка, или рок-музыка, очень популярная сегодня здесь в Америке, рок-музыка, входящая в наши церкви, дьявольская музыка, так он выразился. И я с этим, пожалуй, согласен. Потому что поп-музыка или рок-музыка, как ее угодно можно назвать, она не несет благословения, она не несет назидания, от нее сердце не умиляется, но наоборот. Человек как-то приходит в движение. У него уже двигаются плечи, двигаются руки, двигаются ноги, и ему хочется уже плясать или скакать, или прыгать. Так мы видим в некоторых церквах. Проживая в Ванкувере, мне приходилось много ездить по молитвенным домам различных американских церквей для того, чтобы снять рент для нашей церкви. И нам в одном месте пообещали. И прежде чем подписать контракт, я должен был еще раз посмотреть условия, в каких должны мы находиться, если мы будем снимать рент в этом молитвенном доме. И что же получилось, когда я приехал в один из дней, это, кажется, это была среда, в вечернее время шло там уже богослужение. Я подумал, что это американцы проводят свое какое-то особенное торжественное собрание. И когда я поставил машину, стал приближаться к молитвенному дому, то я услышал сильную музыку. Кто-то на синтезаторе очень громко играл, и люди пели. И был такой шум, мне казалось, что ж там случилось. Но еще больше мне стало удивительным, когда я подошел к двери молитвенного дома и услышал пение на русском языке. Я был поражен.
Я вошел в этот молитвенный дом, мне стало так неприятно, так это было мне нехорошо, и я увидел, что многие люди, молодые люди, как будто что-то с ними случилось, они бегали по молитвенному дому, прыгали почти выше скамейки, и все пели какие-то необыкновенные торжественные песни. Почти полчаса я находился среди них, слушал, но ничего не

0: а никакой. Какое же там понятное пение я услышал, а никакого. Какая же сильная проповедь там была произнесена, а никакой проповеди не было. Было прочтено одно место Священного Писания, но ничего о нем не было сказано. Опять музыка, опять прыгание, опять бегание. Однако я видел там довольные лица, хотя потные лица, хотя все они были очень возбужденные, находящиеся в молитвенном доме, но они радовались, они торжествовали. Мне непонятно только, чему радовались. Слово Христово довселяется в вас обильно, мы прочли, со всякою премудростью. Павел апостол говорит, вот этим-то и научайте, этим-то и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Вот к чему нас призывает Святое Писание. Давайте мы еще прочтем одно место Священного Писания, подобное первому. Послание Ефесянам, 5 глава, буду читать с 18 стиха несколько ниже. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Опять мы просили с вами, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа. Поя и воспевая. Интересные слова. Что значит «поя»? Это значит голосом своим воспроизводить какие-то звуки, песнопения. А что значит «воспевая»? «Воспевая», если мы посмотрим в греческий оригинал, то можем понять, что там говорится о пении и сопровождении пения на каком-нибудь музыкальном инструменте. То есть и петь, и играть сразу же. Я помню, когда я уверовал, мне подарили Новый Завет.
1: Это было.
0: В него входили и Евангелие, и послания, и откровения, и, конечно же, псалтирь. И вот, читая книгу «Псалтирь», несколько псалмов, я обратил внимание, что между стихами стоит слово «села». Что это за слово «села»? Оказывается, это указание на проигрыш. Когда человек поет, воспевает Господу, на каком-нибудь инструменте сопровождая свое пение, то, когда он пропел определенную строку, после этого должен проиграть, то есть «села», то есть сделать проигрыш или музыкальную паузу. Итак, поя и воспевая в Господу в сердцах, это значит использовать музыкальный инструмент и голос свой для прославления своего Спасителя. Иногда мы встречаем неверующих людей, которые говорят, что им нравится церковная музыка. Однако мне хочется сказать, что Библия ничего не говорит о церковной музыке. Библия говорит только о духовной музыке, о духовном пении, о духовном служении Бога. Но ничего не говорит Господь о церковной музыке или церковном пении. Потому что церковная музыка, церковное пение – далеко не всегда духовная музыка и духовное пение. Павел апостол советует нам, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Мы знаем, что многие композиторы и поэты создали прекрасные музыкальные произведения. Но все то, что они создавали, не обязательно духовное, ибо все человеческое, созданное человеками, есть творчество человеческое. Мы знаем, что в первом веке было не менее 30 музыкальных жанров в жизни греков, в жизни римлян, иудеев, прозелитов и многих других народов. Однако апостол Павел из всех этих 30 музыкально-певческих жанров старого времени предлагает для нашего внимания только 3. Из 30 только 3. Он говорит, чтобы мы назидали самих себя псалмами, первое, словословиями, второе, и духовными песнопениями. Мы используем в своих молитвенных домах, в наших служениях, псалмы Давида, Соломона, Асафа, Кореевы сынов, и словословия наши, гимны наши, торжественные песни наши, прославляющие Бога, тоже в наших собраниях мы слышим часто. Но кроме псалмов и словословий мы имеем еще духовные песни, духовные песнопения –

на тексты наших братьев и сестер с глубокими мыслями, глубокими словами, затрагивающие души наши. Итак, дорогие друзья, давайте обратим наше внимание на роль песнопений в жизни народов, церкви и христиан. Духовное пение, наверное, не что иное, как средство выражения состояния души христианина. Мы читаем в послании Иакова: «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. А если кто весел? Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Так мы читаем. То есть от нашего настроения зависит и наше пение, не правда ли? Как торжествует сердце христианина, когда он слышит такие гимны на молитвенном собрании, как «Господня земля», или «Сей день», или «Блажен муж», или «Воспойте Господу песнь новую». Да, действительно, друзья мои, когда мы еще жили в России и собирали на большие евангелизационные собрания многих-многих людей, празднуя тысячелетие крещения Руси, много можно было слышать прекрасных песнопений на тексты из Священного Писания. И это все веселило души наши и обращало людей к Богу. Многие-многие приходили ко Христу с покаянием. В Псалме 125 мы читаем: «Уста полны веселья, и язык наш – пение». Вторая мысль. В смятенном состоянии духа, в страхе перед лицом врагов, человеку нужно хорошее пение. Пение, которое может ободрить, пение, которое может духовно подкрепить, восстановить нормальное состояние. Для подкрепления этой мысли давайте прочтем из второй книги Паралипоменон, 20 главы, несколько стихов. Вот я читаю с 20 стиха. «И стал Иосафат и сказал: послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам его, и будет успех вам. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни выступали впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость его». И ниже мы читаем, когда певцы стали славословить и восклицать Господу в своих песнопениях, то Господь возбудил несогласие между врагами евреев. В 23 стихе написано, что «восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, и побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга». Господь совершил эту великую победу, потому что певцы не оружием, ни силою, ни славою своею, но силою Господа победили врагов. Они нашли в себе мужество в сметенном состоянии духа, в страхе перед лицом врагов, воспевать Господу, и в этом была великая победа. Третья мысль. В горе, или в притеснении, или в страдании, люди тоже имели великое благословение, когда они пели Богу песни свои. Павел и Сила, находясь в тюрьме, о чем мы читаем в Деяниях апостолов в 16 главе, воспевали Богу, Богу песни свои. И вот результат. Землетрясение, ослабевшие узы, покаяние темничного стража и многих-многих людей. Вот что делает пение даже в горе, даже в притеснении, даже в страдании. Вспомните, когда христиан первых веков выходили на арену к зверям, они воспевали песни свои. Хотя им и страшно было перед зверями, но они выходили с песнями своими, и это подкрепляло их. 500 человек 17 мая 1966 года пели в Москве перед зданием Президиума Верховного Совета. Какую же песню в то время избрали братья и сестры, находясь перед зданием Верховного Совета? Они избрали гимн «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы, весны молодой, мы посвятим Иисусу в дар для Него дорогой». Что может быть нам приятнее, как Иисусу служить, жизни простор необъятный, сердце Христу подарить? И далее они пели: «Смело во имя Иисуса, братья, вперед на борьбу с грехом! Тысячу гибнут в пороках, с вестью благой к ним пойдем! Пусть нас постигнут гонения, смерть за Христа не страшна! С радостным пением хваления мы одолеем врага!» И пение продолжалось, даже тогда, когда скручивали руки нашим братьям и сестрам и бросали их в машины. Четвертая мысль.
Пение помогает в общении, в семье и в церкви тем, которые искренне любят Бога и которые поют, сознавая, что они поют. Мне рассказывала мать, как в конце 40-х годов сестры и братья в маленьком городке в Бердске, Новосибирской области, собрались в одной комнате, чтобы славить Господа, то с особым чувством они пели гимн «В багрянице стоишь ты в терновом венце». Он у нас в сборнике под номером 419. И вот, когда они пели третий куплет, взор любовью горел, озаряя врагов, сердце нежно обнять всех стремилось. Но немногим понятна Христова любовь, и толпа над ним злобно глумилась. В это время совершенно неожиданно бес, находившийся внутри человека, присутствующего на собрании, вдруг потряс этого человека, ударило пол и раз, и другой, и третий. Люди в страхе, в трепете, пали на колени и стали взывать Богу и в это время же прославлять Бога пением. Дорогие друзья, пение помогло изгнать беса из этой многострадальной души. В результате бес вышел из этого человека в виде огня. Так что верующие, находясь в комнате, думали, что там, в другой комнате, случился пожар. Пятая мысль. В вечности со Христом Иисусом, с Господом нашим, мы не будем вешать свои арфы на вербы. Мы не будем петь печальные песни. Мы не будем уже страдать, переживать и томиться. Мы будем вечно славить Господа в своих песнопениях. В Откровении в 14 главе, а потом и в 15 главе, мы читаем следующее. «Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться этой песни. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобой, ибо открылись суды Твои». Там в вечности наши песни будут несмолкаемыми, потому что мы будем петь Богу славу, и это будет величайшим радостным служением для всех тех, которые придут в небо. Но пока мы еще на пути, апостол Павел оставляет нам пожелание, чтобы мы не были нерассудительными, но познавали, что есть воля Божия, не упиваясь вином, исполняясь духом, назидали бы сами себя словословиями, псалмами и песнопениями духовными. И как пожелание для всех вас, друзья мои радиослушатели, я оставляю следующее. Безусловно, у каждого из нас есть свой любимый стих. Свой любимый псалом, свой любимый гимн из сборника. Прочтите его, осмыслите его, пропойте его. Молитесь о том, чтобы Господь и через эти слова, и через это песнопение мог бы сказать вам нечто прекрасное. Для тех, которые еще не познали Иисуса Христа как Спасителя, я прошу вас, друзья мои, поближе будьте к тем, кто поет славу Иисусу Христу, Господу нашему. Пойте сами, участвуйте в этом пении, и, может быть, Господь в скором будущем через слова из песен коснется вас Духом Святым, и вы познаете, как благ Господь. Итак, Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Хвала Господу за все благословения и милости, которые посылает Он нам и через песнопения. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сережа Каратаев возвращается домой из школы. По его возбужденному и решительному виду можно понять, что у него опять что-то особенное на уме.
1: Сюа! Конец!
2: Какой конец? Что такое? Что ты натворил?
3: Ну, Сережа! Вот опять.
1: Я? Что? Я ничего не натворил.
2: Так а что тогда? Какой конец?
1: Ты что, подумал, что меня с Соловку выгнали?
2: Ой, с тобой может случиться что угодно. Никогда не предусмотришь, что ты там натворишь в школе.
1: Ну вот, ты совсем мне не доверяешь.
3: Зачем же ты нас так пугаешь такими возгласами?
4: Какой конец-то?
1: А такое, что я выбрал себе профессию.
2: Да ну!
5: Вот это!
2: Какую же?
1: Я буду учителем.
3: О,
5: молодец.
6: Бедные ученики.
1: Почему это бедные? Из меня будет хороший учитель.
4: Не верю.
1: Вот, увидишь.
3: Ну, в таком случае, каменистую тропу ты себе выбрал, братец мой.
2: Да.
1: Каменистую или нет, но я решил, что буду учителем.
5: Правильно, Сережа. Человек должен быть твердым в своем решении и целеустремленным.
1: Да.
5: Тогда у него есть все возможности для осуществления своей цели.
2: Людочка, пойди открой дверь. Это, наверное, дедушка с бабушкой и тетя Хельми пришли. Я их к нам в гости пригласила.
7: Сейчас.
8: Приветствуем.
9: Вам всем.
5: С миром, с миром.
9: Спасибо.
2: Ну, раздевайтесь. Давайте, бабушка, я вам помогу.
10: Чего вот я ничего раздевать не буду?
2: Ну, что вы?
10: А где вот я?
2: Так, садитесь, рассаживайтесь.
11: Что это Сережа такой серьезный?
2: Да вот серьезные вопросы решаем тут.
11: Правда?
4: Наш Сережа собирается стать учителем. А мы с Людой думаем, что из него не получится учителем.
11: Да ну, как же так? А я уверен, что из Сережи получится хороший педагог.
1: Спасибо, дедушка. Хоть один человек нашелся, который верит в меня.
12: Я тоже верю, что ты можешь стать очень уважаемым учителем.
2: Да.
11: Почему же девочки не верить, что из себя получится учитель?
6: Потому что Сережа нетерпеливый.
4: Если кто-нибудь не послушается его в классе или не выполнит домашнее задание, то он, наверное, схватит его и будет трясти до тех пор, пока голова не отвалится.
12: Какое у тебя расшквырение, браты.
2: Да.
4: А у меня уже есть опыт.
2: Ой, беда. Вот видишь, Сережа, значит, ты сам дал ей повод так думать о себе, что из тебя не будет хорошего учителя.
1: Ну, дома совсем другое дело. Дома все раздражаются. Но я умею и сдерживать себя.
5: Да, это, конечно, правда, что Сережа бывает несдержанным. Но надо учесть, что здание все же еще не достроено.
2: Да.
5: Ну, можно так сказать, что еще не открылось, что будет.
2: Это правда. Сережа еще растет, как физически, так и духовно. И по мере роста будет меняться. Ведь даже нам, пожилым, приходится все еще учиться и возрастать.
11: Да, это верно.
2: Я считаю, что профессия учителя – призвание. Здесь нужно иметь особую любовь к детям. Ты допустят ли тебя учить, если ты останешься верующим?
13: Да, это еще вопрос.
7: А это правильно, что профессия учителя – это такая профессия, которая требует большой любви к детям.
2: Да, это правда.
7: Да. Я вот вспоминаю одну свою учительницу в нашей сельской школе. Она очень любила нас, детей. И делала все, чтобы мы только хорошо учились. Были дружными, веселыми и отзывчивыми.
2: Бывают такие учителя.
7: Но и мы платили ей такой же любовью. Такие хорошие отношения с учительницей были. Она была для нас как мать, знаете. Знала все про нас, все наши беды и радости. Имела большой авторитет.
11: Да, это действительно призвание бывает такие.
4: Мама, а что такое авторитет?
7: Авторитет, но это заслуженное такое особое уважение к человеку. И вот влияние человека этого, который имеет авторитет, такое хорошее влияние на людей.
5: И его нельзя достичь ни криками, ни приказами.
7: Да, нет.
2: Да, человек или имеет его, или нет. Авторитет – природная способность.
7: Да.
3: По-моему, наш Сережка имеет такой вот рожденный авторитет.
4: Правда?
3: Да.
4: Ты на самом деле так думаешь?
3: Ну, да.
4: А почему ты так решил?
3: Ну, хотя бы потому, что ты не боишься выступать против ребят, которые гораздо старше тебя и сильнее. И всегда это кончается тем, что они замолкают и расходятся, хотя бы могли тебе здорово надавать.
7: Да, это просто удивительно. Я тоже это заметила.
4: Ну, по-моему, в этом нет ничего особенного. Если я на самом деле в чем-то уверен, то, по-моему, ясно, что это должно действовать и на других.
11: Да, так, так. Хорошему преподавателю самому нужно верить в то, чему он других учит.
7: Это правильно.
11: Так дело обстоит и с духовными вопросами. К тому же, нужно самому на себе испытать силу Божию. Бесполезно говорить другим, если сам не испытал то, о чем говоришь.
7: Это так.
12: Да никто и не поверит. Слова будут безжизненные.
2: Ты, Ирина, вспоминала свою хорошую учительницу. А у меня как раз наоборот было.
7: Правда?
2: Да. Наш учитель истории был таким мрачным и сухим, что уже одним своим видом убивал в нас всякий интерес к истории. Даже я, хотя всегда очень любила историю, в это время, когда он был у нас, я почти возненавидела историю.
7: Ой, надо же. Вот.
5: Знаешь, это правильно говорится. Слова учат, поступки убеждают. Хороший учитель учит не только своими словами, но всей своей персональностью, как говорят.
2: Так что, Сережа, давай стремись. Многое от тебя самого зависит. Это ведь так хорошо уже с детства знать свое призвание.
7: Да, это так. Но я думаю, что у Сережи это призвание еще много-много раз изменится, пока он выберет его по-настоящему.
11: Ну, хорошо, что он такой настойчивый. Я люблю его за это.
7: Как наш будущий покоритель детских сердец сегодня контрольную по математике решил?
4: Хорошо. Она была совсем легкая.
7: Вот как? Когда знаешь, что все легко. А сейчас знаете что? Давайте-ка я пока еще приготовлю здесь кое-что на кухне. Тетя Хельми дочитает вам тот рассказ, который мы вчера начали. Хорошо?
2: Ну, хорошо.
7: Вот и дедушка с бабушкой тоже послушают.
11: Конечно, давайте. Мы с радостью послушаем. Сами ведь мы теперь так редко читаем.
4: Бабуля, иди ко мне на диван. Здесь так удобно слушать.
12: Ну, давай, моя милая, давай.

Итак, Сережа решил стать преподавателем. И хотя Вера с Людой критически отнеслись к крещению Сережи, Павел Михайлович правильно подметил, что еще рано делать какие-то выводы. Здание еще не достроено. И относительно Сережи еще не открылось, что будет. Разные учения преподаются в нашем мире разными путями и в разных местах. Мы обычно связываем слова «учитель» и «учение» со школой. Но много преподавания происходит и вне школьных зданий. Преподавание играет видную роль в ежедневной жизни каждого человека. Преподавание в его широком значении значит передать сведения о чем-то, помочь другому освоить что-то. Этим освоением может быть информация, знание или умение. Чтобы жить в нашем мире, нам необходимо учиться многому, и поэтому преподавание, обучение необходимо. Христос дал Своей Церкви и в отдельности каждому христианину поручение идти по всему миру и научить все народы, уча их соблюдать все, что Христос повелел. Преуспевает и Церковь в исполнении этого поручения Христова. Великий итальянский художник Рафаэль написал картину на библейский сюжет «Преображение Христа», описанное в 17 главе Евангелия от Матфея. На этой картине Христос стоит на вершине высокой горы. Лицо Его сияет, словно солнце, и Его одежды блестят, как зимний снег. По одну сторону Иисуса стоит Моисей, по другую — Илия. Недалеко в молитве на коленях стоят три ученика Иисуса. В своем произведении Рафаэль показывает также мальчика-эпилептика, находящегося в тени у подножия горы. Вокруг мальчика собралась небольшая толпа людей. Родители просят учеников Иисуса, чтобы они исцелили ребенка. Ученики же стоят беспомощные в присутствии своих врагов, не имея силы исцеления. Над ними смеются и их хулят. Многие сегодня имеют такую же картину о церкви. Христос где-то там на вершине горы. Его окружают некоторые уже ушедшие из этого мира избранники. А внизу у основания горы находится больной и нуждающийся в исцелении мир и не имеет помощи. Но так ли это? Равнодушен ли Христос к нашим страданиям? Да, человек имеет различные проблемы и боли, потому что он отказался от лекарства. Мир не соблюдает учения, инструкции своего Создателя Бога. Любой инструмент, аппарат, машина снабжены инструкцией о правильном способе его применения. При несоблюдении этой инструкции каждый аппарат очень скоро выйдет из строя. Человек не исключение. Он самое тонкое и самое сложное строение во всем творении. Чтобы гарантировать ему долгую счастливую жизнь, Бог снабдил человека инструкциями, направляющими советами своего живого слова. Но человек, решив, что он сам прекрасно справится без помощи свыше, отвернулся от Бога, отказался от Его советов. Бог для него стал мифом, Библия — сказкой, и Церковь — символом суеверия. И теперь человек пожинает результаты своего отказа от Бога. Библия твердо учит, что жизнь каждого человека, который слушает и не исполняет слов Христа, разрушится, потерпит крах. Самое главное задание для Христовой Церкви — это научить все народы и таким образом предложить миру действенное лекарство от его болезней. Христианское учение — это Богом данное служение, через которое христианин может помочь другим познать Бога в своей жизни. Христианское учение не только представляет факты, оно направляет ученика к послушанию Слова Божьего, к его исполнению. Христианское учение концентрирует свое внимание на результатах,
ученик ничему не научился, пока он не проявит на практике того, чему его учили. Вследствие учения Христа, в жизни усвоившего учение, происходит перемена. Христианское обучение осуществляется тремя путями. Посредством проповеди, посредством разъяснительной беседы, посредством свидетельства. Проповедь – это провозглашение благой вести Евангелия таким образом, чтобы слушающий воспринял весть и поступил соответственно этой вести. Учить через беседу – это значит доступно объяснять библейские истины, показать, как эти истины касаются жизни собеседника, как можно применить их на практике. Свидетельствовать – это рассказать другому о том, что верующий лично сам видел или испытал. Ученики Христа были свидетелями служения Иисуса, и они засвидетельствовали об этом служении как ближним, так и дальним. Ученик Христа Андрей, брат известного апостола Петра, начал свое свидетельство в правильном месте, в своем доме, и засвидетельствовал правильному человеку, своему брату. После своей встречи со Христом Андрей не проходил никаких специальных курсов. Он никогда не слушал никакой проповеди на тему «Как привести других ко Христу», не читал никакой вспомогательной литературы о том, как надо свидетельствовать неверующим. Андрей имел только личный опыт. Он испытал и знал, что Христос сделал в его жизни, и он хотел, чтобы его брат Петр тоже испытал то же самое. Андрей не стал ждать результатов никаких исследований, чтобы определить самые надежные цели его свидетельства. Он начал со своего дома. Он привел Петра ко Христу. 19 и 20 стихи 28 главы Евангелия от Матфея содержат суть христианского учения. В своем последнем повелении своим ученикам Иисус сказал: «Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Это великое поручение – идти и учить – включает в себя двойное задание – учить неверующих, чтобы привести их к личному познанию Иисуса Христа, и учить уже уверовавших возрастать в своей духовной жизни. В послании к римлянам в 16 главе, в стихах 25 и 26, согласно английскому переводу, апостол Павел пишет: «Предаю вас Господу, который властен утвердить вас в вере, как учит Евангелие, и как учил вас я. Таков Божий план спасения для язычников. Этот план хранился в тайне с самого начала времен, но теперь эта тайна открыта, и весть эта возвещается повсюду, как предсказали пророки и как повелел вечный Бог. Она возвещается, чтобы по всему миру уверовали во Христа и следовали Ему». В Евангелии Иисуса Христа исполнение человеческой надежды о лучшем мире, о лучшей жизни. С ранних времен человек ожидает справедливого и праведного века. Бог избрал один народ, Израиль, чтобы он был примером этого ожидания пред всеми другими народами мира. Но Израиль не захотел жить согласно Божьим стандартам. И все-таки человек продолжал мечтать о новом веке, о веке мира. Потом Бог через пророков предсказал новый период. «Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Потом, после пророков, в Богом предназначенное время, пришел Иисус Христос и начал провозглашать Царствие Божие. Он был помазан Богом для установления нового порядка, нового века. Он искупил человечество, и своей смертью он приготовил путь к восстановлению человека и дал ему возможность приобрести свое первоначальное состояние. Через веру человек находит
потерянное общение со своим Создателем Богом. Церкви дано поручение идти и научить все народы этим истинам. Каковы же результаты? Производит ли евангельская весть свое влияние на наш мир? Или дело обстоит так, как итальянский художник Рафаэль изобразил? Христос находится где-то вдали, на какой-то горе преображения, отделенный от страданий человека. Нет, жизнь миллионов людей сегодня свидетельствует обратное. Иисус Христос изменяет нашу жизнь. Он исцеляет разбитые сердца, восстанавливает разбитые семьи и браки, если только люди сами дают Ему возможность это сделать. Влияние Христа в твоей жизни зависит в первую очередь от тебя, от твоего ответа. Скажи Богу спасибо «нет», когда Он с любовью стучит в дверь твоего сердца, и от Христа тебе не будет никакой пользы. Откройся Ему, уверуй в Него, пусти Его как Господа и Властелина в свою жизнь, и в тебе произойдет перемена. Все старое, грешное, отвратительное пройдет, и на Его место придет новое, чистое и святое. Это обещание самого Бога каждому, кто примет Его в свою жизнь. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, и теперь все новое. Евангелие Иисуса Христа изменяет жизнь человека, и оно может изменить также твою жизнь. Эта перемена всегда начинается с личного решения принять услышанное. Склонимся для молитвы. Дорогой наш Небесный Отец, я верю, что Дух Святой в этот час коснулся сердца, которое разбито жизненными неудачами и бедами. Возможно, дьявол успел разрушить брак и семейную жизнь, или мечты и надежду моего слушателя. Возможно, он безуспешно искал помощи от разных религий, философии. Боже, простри Твою всесильную руку и прикоснись к этой душе в этот час. Усмири бурю, которая бушует в его душе. Дай ему надежду. Открой его глаза, чтобы он увидел Иисуса Христа, его раны и кровь, которая пролилась за его грехи и преступления. Благодарность тебе, Иисус, за перемену, которую каждый пришедший к тебе, принявший тебя в свою жизнь, испытывает. Благодарность Тебе, что никому не нужно уйти от Тебя пустым. Ты, Господь, даешь каждому по нужде его. Слава Тебе, что ответишь и на эту молитву, и благословишь слушателя моего. Я прошу это во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Обманутое сердце» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Исаии, 44 главы, 20 стиха. «Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Но прежде давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. В 44 главе пророк Исаия пишет о безумии идолопоклонства. «Из одной части дерева человек делает себе идола и поклоняется, другую часть сжигает и жарит мясо». В книге Второзакония в 27 главе написано: «Проклят тот, кто сделает лжебога и поместит его в тайник, ибо эти лжебоги – истуканы, сделанные ремесленником из дерева, камня или металла. Господу они ненавистны». Есть только одна подлинная вера и только один способ ее обретения. Есть множество исповеданий ложной веры и множество неверных приемов исповедания истиной. Есть тысяча путей, ведущих в преисподнюю. В небеса же ведет лишь один. От множества широких путей, ведущих в погибель, расходятся неисчислимые кривые дорожки. Путь, ведущий на небо, тесный и узкий, и там нет места для расхождений. У нас должна быть одна и та же вера, одно и то же ее исповедание, иначе нам не достичь желанной цели, которой, согласно нашему исповеданию, мы стремимся достичь. Многие люди заблуждаются в вере. Скажу пару слов об идолослужителе, который поклоняется истукану, сделанному его же руками. Каким бы искренним и набожным в своем поклонении, каким бы пунктуальным в соблюдении всех церемоний своего культа он не был, мы совершенно уверены, что этот человек заблудший. Постигая нелепость подобной формы поклонения, мы поражаемся, что есть еще люди столь ограниченные и глупые, что продолжают обманывать себя подобным надругательством над подлинной верой. Мы твердо знаем, что он заблуждается и что его вероисповедание ложно. Также есть люди, которые не желают верить Библии и не могут идти узким путем, каким шли их предки, поскольку встать на путь истины для них все равно, что податься в добровольное рабство. Хотя обманутых людей много, не надо думать, что вера любого из них способна удовлетворить их насущные нужды. Таковые могут казаться удовлетворенными, однако нам известно, что их сердца неспокойны. В нашем тексте об идолослужителе сказано, что он гоняется за пылью. Посмотрите на него. Вот идолослужитель подошел к рукотворному божку, встал перед ним на колени. В руках его приношение для священника. Человек повторяет нечто вроде молитвы, затем встает, а вы говорите: «Совесть его спокойна, ведь он выполнил все, что от него требовалось и во что он верит». Однако нам свойственно видеть лишь внешнее, хотя в действительности оно очень сильно отличается от внутреннего, ибо форма здесь не соответствует содержанию. Я думаю, что нет идолослужителя, который не почитал бы свою веру несовершенной. Я абсолютно уверен в греховном падении человеческой природы. Я знаю, что разум после грехопадения затемнен и ослеплен. Но я не считаю, что разум идолослужителя столь затемнен, что луч света не может пробиться сквозь эту тьму. Вот почему я полагаю, что иногда такой бедный человек понимает, что где-то должен быть Бог, Всевышний и Всеблагой, и этот Бог лучше чурбана из камня, которому он поклоняется. Во время подобных испытаний до многих доходит, что пыль, за которой они гонялись, лежала на той дорожке, которая привела их в ад. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Но вот и наш третий тезис. Странно, но немало людей довольствуются своим лжеверием, несмотря ни на что. Идолослужитель, католик, атеист и якобы верующий кажутся весьма удовлетворенными особами. Да такими удовлетворенными, что мы иногда только диву даемся. Как это может быть? Допустим, идолослужитель взял бревно, наколол из части его дров, чтобы вскипятить чайник, и с другой сколотил скамейку, чтобы сидеть. Из остатков бревна он сделал идола. И вот что поразительно. Неужели он действительно верит, что оставшаяся часть чурбана может стать богом? Нам кажется странным, почему язычники не смеются друг над другом. Как известно, один из древних поэтов вложил в уста идола, поставленного в винограднике, следующее ироническое высказывание. «Прежде я был пнем, ненужной деревяшкой, так что плотник усомнился, что из меня выйдет стол или табурет. Вот и вышел из меня истукан». Почему язычник находит какое-то удовлетворение в бесподобно безумном суеверии? Как получается, что католик довольствуется такой явной подделкой, как его религиозная система? Как неверующий способен существовать в столь недружественной атмосфере, как холодное безбожие? Как это лжеверующий получает мнимое душевное спокойствие и даже в беседе с нами притворяется способным поддержать душевное равновесие? Ответ таков. Душевное равновесие — всего лишь видимость. Эти люди нисколько не удовлетворены своей верой и вовсе не веруют в то, что исповедуют, поскольку сказано об одном из таких: «Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: „Не обман ли в правой руке моей?“» О, если бы они ответили однажды на этот вопрос честно, это истребило бы лжеверие. Вот бы сел атеист и спросил себя: «Не обман ли в правой руке моей?» Вот бы он торжественно, как перед трибуналом собственной совести, если уж у него нет сил открыть это перед Богом, сел бы и исследовал, во что верует, и спросил себя: «Не обман ли это?» Вот бы то же самое проделал католик, идолослужитель и лжеверующий, и тотчас их совесть просветилась бы. И всякий сказал бы: «Да, вера, на которой держалось мое упование, — сущий обман. Я отрекаюсь от нее, дабы найти лучшую». Но обманутое сердце не дает человеку задать себе подобный вопрос. Если все же этот вопрос и встает, от него пытаются избавиться как можно быстрее. Бес вздымается в сердце этого человека и говорит: «Разве твои предки не поклонялись этому идолу? Разве весь народ не исповедует то же?» Если же вопрос возникает снова, другой бес поднимает голову и говорит: «Взгляни-ка на десятки тысяч людей, валом идущих к статуе Кришны. Опять же, разве не миллионы склоняются перед статуей Будды? Пусть нравы и обычаи народа решают, что верно и что неверно». Католик говорит: «Окинь взором весь христианский мир в целом. Разве не по всему лику земли распространились последователи нашего исповедания?» «И я не в одиночестве», — подхватывает атеист. «Многие из выдающихся умов нашего времени дерзают думать, как и я». «Ты только посмотри», — вторит лжеверующий. «Ну чем я хуже госпожи Мэ? Разве я не сравнюсь по благочестию вон с теми и теми господами?» «Вот тогда, и ты еще берешься наступать на мои позиции?» Бедное заблуждение сердца в сатанинском окружении настолько сбивается с толку, что вопрос «не обман ли в правой руке моей?» в действительности никогда не встает перед ним. Ибо, повторюсь, если бы этот вопрос воистину стоял перед совестью обманутого человека, то, вне всякого сомнения, в сердце этом был бы готов ответ, который должен дать разум, каким бы жалким в своем падении он ни был. Твоя вера — обман. Прочь ее, подальше. Теперь, в оставшееся в нашем распоряжении время, хочу поговорить с людьми, исповедующими веру, но не имеющими ее в сердце. Господа, вы уже долгое время не задумывались о своей вере, так что вряд ли вы захотите ответить на вопрос, поставленный в нашем стихе. Не обман ли в правой руке моей? Ну так вот, ответите вы, много лет назад я принял водное крещение и стал членом этой церкви, на основании чего прихожу к выводу, что я человек возрожденный. Так или иначе, собрание удовлетворилось моим свидетельством веры. Никакие сомнения, тревоги и страхи не терзают меня. И если уж со мной не все в порядке, то у других, в чем я совершенно убежден, дела обстоят много хуже. Да, сударь, несомненно, дела...

имеется только правая рука. Я хочу знать именно о ваших делах, вашем образе жизни, вашем обращении. Не свидетельствуют ли они о том, что в вашей правой руке обман? Мы не знаем всей вашей жизни. Кому из людей дано познать это? Лишь Богу ведомо все, не нам. Вам удавалось держать язык за зубами и не рассказывать о своих пороках, не так ли? Или в своей коммерческой деятельности вы допускали немало того, что было явным грехом? Вот почему я снова ставлю перед вами все тот же вопрос. Не обман ли в правой руке вашей? Так ли уж вы уверены в том, что обратились к Богу? Разве никогда не ложилась вам на сердце мысль, что жить, как живете вы, недопустимо? Не думаете ли вы, что потворство тому или сему греху совместимо с благодатью в сердце? О, если бы на вас была благодать Божья, то вы бы были совсем другим человеком. И разве не говорит вам ваша собственная совесть? Ну, конечно, обман в правой руке моей. Если бы вы знали, что какой-то член церкви ведет образ жизни, подобный вашему, то вы разве не сказали бы: «Такому человеку не место в церкви». Очень хорошо, тогда мерку, применяемую к ближнему, примените к себе. Разве не известны вам несколько человек, которых можно было бы назвать настоящими фарисеями и лицемерами? И разве вы никогда не осуждали таковых? Но тогда в чем разница между ними и вами? Окажись вы на их месте, какими бы глазами посмотрели на себя? Осудили бы непременно, не так ли? О, если бы сейчас заговорила ваша совесть! Я уверен, она во что бы то ни стало сказала: «Ах, все это так, сударь, увы!» Разве не похоже, что обман в вашей правой руке? Как же вам тогда избежать прямого? И жизнь противоречит моему вероисповеданию, если мои чувства и переживания не соответствуют словам, исходящим из моих уст, то, конечно, обман в правой моей руке. Послушайте, вы, исповедующие веру на словах, я снова обращаюсь к вам. Да благословит Господь слова, исходящие из уст моих, чтобы предупредить некоторых, носящих живое имя и в то же время остающихся мертвыми. Господа, вы не сомневаетесь в своей добропорядочности, и Дитя Божье, глядя на вас, говорит: «Вот бы мне оказаться на месте этого человека, вот бы мне такое спокойствие духа, как у него». Не знает Дитя Божье того, какой вы презренный обманщик, как ваше заблудшее сердце обманывает вас. Если бы Дитя Божье узнало это, никогда не пожелало бы походить на вас. Ваш душевный покой утвержден не на фундаменте веры, а на самонадеянности. Он не является плодом доверия Христу, ибо является продуктом откровенного заблуждения. Было время, когда вы и в самом деле опасались за свою душу. Когда вы стали членом церкви, то часто задавались вопросом: «Христов ли я?» Теперь все сомнения и опасения ушли, пропали. Теперь вы очень редко спрашиваете себя о себе. Сложив руки свои, вы принимаете за очевидное то, что с вами все в порядке. «Разве вы не член церкви?» — говорите вы себе. Но тогда зачем мучить себя какими-то вопросами? Когда пастырь проповедует специально для вас, вы окидываете взглядом галерку и, приметив пьяницу, уповаете на то, что пастырское послание коснется его сердца. Когда служитель говорит о непоследовательности и неустойчивости, вы всматриваетесь в противоположный конец зала и, заметив там кого-то из сидящих, думаете, несомненно, что этот призыв должен наконец-то коснуться его совести. Ах, человече, не для вас ли это послание Божье? Разве не вашей совести оно должно коснуться? И как нам из того, что все это не действует именно на вас, не заключить, что вы совратились с пути праведного, чтобы верить лжи?
Как не посчитать, что ваше заблудшее сердце увело вас так далеко, что у вас теперь имеется 1000 ухищрений?

0: ухищрений и уловок, чтобы уклониться от честного ответа на этот важнейший вопрос, не обман ли в правой руке моей? Я посланник Божий. Я смываю кровь вашу со своей совести, пытаясь достучаться до вашего обманутого сердца. Послушайте, вы, называющие себя христианами, я заклинаю вас пред Богом, задайте себе этот вопрос. Вы, имеющие только видимость веры, дайте ответ на него. Не обман ли в правой руке моей? Настоящий ли я христианин? Или я как бы верующий? Исповедую ли я веру, чтобы казаться не тем, кем я являюсь на самом деле? Иначе говоря, являюсь ли я перед Богом тем, кем представляюсь человеку? Что касается меня, то я не собираюсь уклоняться от самоанализа. И прошу братьев по служению и тех из вас, кто является диаконами, и всех остальных членов этого или иных христианских собраний, не уклоняйтесь от него и вы. Пусть каждый задастся вопросом, не обман ли в правой руке моей? Молю вас, не забывайте, что можно исповедовать веру и тем не менее заблуждаться. Это так ужасно, что и представить невозможно. Сколь бы ни было подобное сочетание ужасным, оно к великой нашей скорби встречается довольно часто. Лицо по исповеданию обращено в сторону Сиона, а дела ведут в ад. Мы подходим с дерзкой, бесстыжей наглостью к небесным вратам и кричим: «Господи, Господи, отвори нам!» А врата захлопываются перед нашим носом, и слышится глас Божий: «Я никогда не знал вас! Идите от меня, проклятые!» Все это, повторюсь, так ужасно, что и представить невозможно, но не менее ужасно то, что это довольно часто встречающееся явление. Брат мой, разве ты хочешь, чтобы твоя участь была такой? О, Боже мой, да не будет подобное моей доле никогда! Если и суждено мне попасть под осуждение, то пусть меня осудят как человека, поглощенного мирскими заботами, как грешника, открыто жившего и умершего в грехе, но не попусти мне, Боже мой, перенести страдания того двойного ада, состоящего прежде из мучений справедливого наказания за мой грех, а затем и дополнительных мучений от неоправданных упований. О, Боже мой! Каким бы ты ни попустил мне быть, не дай мне уповать на небо, а затем в судный день найти это упование ошибочным. Неужели вы, друг мой, отложите вопрос из рассматриваемого стиха и скажете: «Глупости, со мной все в порядке»? Ведь вы и есть тот самый человек, который обязан поставить этот вопрос перед собой. Вы уверены, что все у вас прекрасно? А если нет? Вы никогда не сомневались в себе? Неужели ваша уверенность столь незыблема, что никто не поколеблет ее? Нечто кажется весьма устойчивым на протяжении какого-то времени, но, будучи временным, в конце концов рушится. Великие горы стоят незыблемо, но и они поколеблются и двинутся в сердце морей. И ваше упование может казаться вам имеющим прочное основание, но в конце концов вас поглотит ужасная пучина погибели. Я обращаюсь к тем из вас, кто считает, что им не надо слушать моих серьезных предупреждений. Я обращаюсь к людям, которые не являются членами христианских общин, но которых считают христианами. Имеются между нами лица, которых принято считать детьми Божьими. Они решают важные религиозные вопросы, и никто, думается, им не постиг истины лучше их. И все же есть у них один порок. Одна греховная наклонность, которая всякий день сбивает их с пути истинного. Я предупреждал и предупреждаю таковых во имя Господа о последствиях пребывания в грехе, поскольку они предстанут пред судом Господа Бога, и так как я, предупреждавший их, предстану там же вместе с ними, Я воистину заклинаю внять голосу предупреждения. О, люди! Мало быть сыном благочестивой матери, мало быть просвещенным в Царстве Божьем, мало знать истину и любить сладостное и спасительное учение, мало быть другом всех добрых людей и быть их возлюбленным, мало обладать всем этим, если в сердце нет благодати Божьей. Не только мало, а нет в том никакого преимущества вообще. Более того, страшно и ужасно иметь эти преимущества и продолжать страдать от того неизменного, что унижает ваше человеческое достоинство, что сбивает вас с пути истинного и губит ваши небесные упования. Есть люди, которые живут рядом с нами. И если бы не их серебролюбие, то нам кажется, они непременно вошли бы в небесные чертоги. Некоторые кажутся нам безупречными во всем, кроме одного — склонности к пьянству. И порок этот есть их проклятие и погибель, навсегда запирающий для них райские врата. Есть и такие люди, любовью которых мы дорожим, общение с которыми ищем, но у таковых есть тайный грех, который время от времени обнаруживается. Этот грех, напоминающий раковую опухоль, поедает важнейшее в человеке. Одежда у него чиста и опрятна. Друзья называют его джентльменом с головы до пят. И все же осуждение его в сердце его, в виде тайной похоти и порока, которому он предается с отрадою. Друзья, прислушайтесь к моим предостережениям. Мне не доставляет большого удовольствия обращаться к вам таким вот образом. Но какой отчет я дам Творцу в день судный, не заговори я с вами сегодня об этом? Сидя там, где теперь сидите вы, я презирал бы того проповедника, который говорил бы со мною неискренне, и вскоре перестал бы внимать ему. Я бы перестал ходить в собрание, если бы там не было человека, говорящего правду без прикрас. И вам, когда я обличаю вас, тоже хочется слышать чистую правду. Как я хочу слышать с кафедры неприкрытую правду о себе, так и вам говорю о вас без прикрас. И если есть на этом месте человек, заблудшее сердце которого сбивает его с пути истинного, если он слышит меня и думает: «Кажется, проповедник перешел на личности. Конечно, он имеет в виду меня». И если это происходит в сердце кого-то из вас, то позвольте этому проповеднику тотчас признаться, что он имел в виду именно вас. Он не отрицает, что уже перешел на личности. Он имеет в виду именно вас и заклинает вас приложить его слова к себе. Если этот проповедник прогневил вас, у него на то имеется полное право. Ему бы не хотелось гневить вас, но если только так душа ваша может спастись, он будет тому рад. Когда была бы возможность прогневить человека так, чтобы совесть его стала укорять его, я пал бы на колени и сказал: «Боже мой, если этот человек убьет меня, и если это поможет ему спасти душу, то пусть убивает». И если доброе предостережение вызвало в нем такую ярость, пусть так и будет. Только даруй ему, Отче, в конце концов, понять, какое безумие и зло сбивает его с пути истинного. Братья и сестры, пусть каждый из нас, удалившись во свояси, исследует свое сердце. Пусть каждый из нас подвергнет своему испытанию свои упования, а тогда посмотрим, выдержат ли они испытание Словом Божьим, ибо оно как огонь поедающий. Обличите самих себя, как обличаете ближнего. Если вы знаете человека, который творит грех, превращающий его веру в лжеверие, и вы творите тот же грех, то не думайте, что вы в лучшем состоянии, чем он. Когда человек умирает от гангрены, неужели вы не станете убеждать его ампутировать зараженное? Так отсеките и свое. Вы видите, как человек, стремглав, бежит к погибели. Неужели вы не станете с дерзновением предостерегать его? Хорошо же, тогда с той же смелостью поступите и с собой, как с другими. говорите себе те же слова, которые вы говорите или представляете, что говорите другим. Если вы станете придерживаться этого правила, я перестану опасаться, что нечто ужасное случится с вами. Многие из вас возблагодарят Бога за то, что некогда сами подверглись такому суровому испытанию, а ныне, как виновные грешники, вы можете прибегнуть ко кресту Христа и с верой положиться на того, кто может спасти любого, обратившегося к Богу через Него. Кто имеет уши слышать, да слышит. Давайте все вместе и каждый в отдельности последуем этому предписанию нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Обманутое сердце» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Исаии 44 главы 20 стиха. «Он гоняется за пылью». Обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! 16 января 1935 года в маленьком городке штате Иллинойс четверо мужчин ограбили банк. Они не взяли и $2, но в результате двухчасовой погони один из грабителей и трое ни в чем не повинных людей были убиты. Мы расскажем вам историю одного из грабителей. Это захватывающий рассказ, подлинная история жизни Джона Хоффа. Рассказ о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Шериф слушает.
1: Шериф, это Банди. Тут что-то не так. Похоже, грабят банк.
0: Ты уже был там?
1: Я открыл дверь и хотел уже было войти, как заметил ствол ружья. Я быстро выбежал.
0: Хорошо, Джим, стой где стоишь, я скоро буду.
2: За ними!
3: Что с ним пристрелили?
1: Уйдут далеко, уже весь город на ногах.
4: В машине сидит только один. Ты думаешь, у него есть сообщники?
1: Я не знаю. Поймаем этого, потом доберемся до остальных.
4: Вон та машина, перед школой.
1: А, они прострелили ему колеса.
4: Смотри, они поймали его.
1: Хорошая работа, ребята.
5: Да что?
4: Ничего, шериф достанет и остальных.
1: А вот и помощь подоспела, как раз вовремя.
4: Отлично.
1: Не понял, это...
4: Они убили Банди и Сипа. Остановите! Не дайте им уйти!
6: Я знал Джона Хоффа. Его жена часто приходила в нашу церковь в Чикаго, а он иногда приходил с ней. У них был двухлетний сын Джонни. Однажды я решил навестить его в тюрьме, но сначала я отправился к его жене Дороти. Это было в Оттаве, штат Иллинойс.
7: Мне так жаль, пастырь. Я до сих пор не могу поверить, не могу.
6: Ты подозревала об этом?
7: Он пропадал где-то целыми днями. Я чувствовала, но не знала, что именно.
6: Да. Это настоящая трагедия.
7: У меня было дурное предчувствие. Я умоляла его не делать ничего такого.
6: Ты была у него?
7: Нет. Я не могу оставить Джонни одного. Но он написал мне письмо.
6: Я хочу повидаться с ним. Как ты думаешь, он меня выслушает?
7: Я не знаю. Но я заранее вам так благодарна.
6: Не беспокойся, Дороти. Давай помолимся за него. Что бы вы сказали человеку, совершившему преступление, в результате которого погибли люди? На пути в тюрьму я долго размышлял об этом. Бог милосерден. Ну а кто из нас не грешен? Когда я оказался в его камере, передо мной предстал измученный мужчина, который едва ли был со мной знаком. Помнишь меня, Джон? Я пастор из церкви.
8: О, да, конечно. Простите меня, пастор.
6: Я приехал, как только смог. Дороти хочет тебя навестить, но она пока не может.
8: О, как она? А как мой сын? Я так беспокоюсь за них.
6: С ними все в порядке, Джон. Дороти очень волнуется за тебя.
8: Надо было ее послушать. Но уже слишком поздно.
6: Джон, никогда не поздно. Господь терпелив и милосерден.
8: Нет, я не нужен Богу. Я уже давно показал ему свою спину.
6: Дороти сказала, когда ты был подростком, ты ходил в церковь?
8: Да. Я учился в школе до 13 лет, пока мой отец опять не начал выпивать. И вскоре я оказался на улице.
6: Не самое подходящее место для ребенка.
8: Но там было лучше, чем дома. Я стал членом банды. Просто держался подальше от того места, где жил отец. А когда мне стукнуло 17, мы с другом уехали в Айову. Однажды мы взяли чужую машину. Так, просто покататься. Но нам не повезло. И вот мы попали за решетку. Однажды отец пришел повидать меня.
9: Джон, я долго разговаривал с судьей. Думаю, тебя отпустят.
8: Правда?
9: Я сказал ему, что у тебя не было прежде проблем с законом. А он сказал, что преподал вам хороший урок. и скоро отпустит домой к родителям.
8: Ой, я надеюсь, ведь здесь просто невыносимо.
9: Теперь все будет в порядке.
8: Папа, спасибо тебе.
9: Не надо было этого делать, Джон.
8: Мы просто прикалывались.
9: Согласно закону, это воровство.
8: Пап, мы же не собирались оставить машину себе.
9: Всегда существует какая-то черта, сынок, которую лучше не переходить.
8: На суде моего друга решили освободить, а мне вынесли приговор. 5 лет тюремного заключения. Но через 2 года меня освободили за хорошее поведение. 2 недели я проработал на заводе, после чего была объявлена общая забастовка, и я опять оказался не у дел. Несмотря на подписку о невыезде, я решил уехать в Чикаго. Вот там я и повстречал Дороти. Мы обручились.
7: Джон, разве ты не пойдешь со мной в церковь?
8: Дороти, я люблю тебя, но религия не для меня.
7: Хорошо, но почему?
8: Потому что моему отцу это не помогло. Он долгое время был верующим, ходил на собрания, даже проповедовал, пока в один прекрасный день не начал пить.
7: Джон, не все же так поступают. Между Богом и грехом ты выбираешь грех. Господь может изменить тебя. Ты только попроси.
8: Ну да, я признаю. Я допустил кое-какие ошибки. Но этого больше не повторится. Мне не нужна религия.
7: Иисус любит тебя. И я тоже. Джон, пошли со мной в церковь.
8: Ну хорошо. Хорошо, я пойду. Но только один раз. Ради тебя. В тот вечер она умоляла меня принять Христа, но я не захотел. И на следующий же день меня арестовали за вооруженное ограбление, которое я совершил пару месяцев назад. Меня приговорили к 10 годам тюремного заключения. И все это время Дороти ждала меня. Как только меня освободили, я сразу же вернулся к ней. Милая, давай поженимся.
7: Но, Джон, я не могу выйти за тебя.
8: Но почему?
7: Я верующий, а ты нет.
8: А это тут при чем?
7: Джон, успокойся. В Библии сказано, что мы не должны соединять свою жизнь с неверующими. Я обещала Господу, что не выйду за тебя, пока ты не примешь Христа.
8: Нет, Дороти, это не причина. Ты не хочешь выйти за меня, потому что я сидел.
7: Не говори так, Джон, пожалуйста. Я люблю тебя.
8: Ну тогда выходи за меня, Дороти. Через 3 дня мы поженились. У нас все было хорошо. В тюрьме меня научили обращаться с печатным станком. Я устроился на работу. Вскоре у нас родился сын, Джонни. Но в стране был кризис, с каждым днем становилось все труднее и труднее. Однажды ко мне заглянул мой приятель по камере. Мы вместе сидели в штате Айова.
10: Ха, ну, Джон, у тебя классная семья.
8: Да, у нас все хорошо. Правда, с работой трудновато, а так все путем.
10: И тебе не надоело? У нас созрел план.
8: У кого это у нас?
10: Ну, я и еще 2 парня из Рокфорда. У нас тут дело наклевывается. Сам не хочешь поучаствовать?
8: Что за дело?
10: Твоя жена может нас услышать?
8: Нет, она в другой комнате с ребенком.
10: Мы хотим потрясти пару банков. Не в Чикаго, так, в маленьких городишках, где нас не знают.
8: Нет, я завязал.
10: Джон, плевое дело, много денег.
8: Нет, я же сказал, нет. У меня семья.
10: Ладно, передумаешь, звякни.
8: Он пришел еще один раз. И я все-таки решился. В семье у нас были проблемы с деньгами. И так я стал членом банды. Нас было 4.
6: Джон, сатана хотел уничтожить тебя.
8: Не знаю. Но клянусь, пастор, я никого не убивал.
6: Расскажи, как это случилось.
8: Ночью трое из нас проникли в банк. Мы ждали, когда придет клерк. Арти остался в машине. Вскоре мы услышали выстрелы. Стреляли в Арти. Мы выбежали на улицу и спрятались в старом гараже. Затем мы сели в машину и пытались скрыться.
6: Вам надо было сразу сдаться.
8: Мы не хотели возвращаться в тюрьму. И Арти мы не могли оставить одного. Поэтому они убили тех двух парней.
6: Да. Я читал об этом.
8: А потом... Потом они убили шерифа.
6: Это ужасно.
8: Весь город был на ногах. Мы добрались до какой-то фермы и решили разбежаться в разные стороны. Арти и Фред спрятались в доме, а я и Мелвин в амбаре.
1: Джон! Джон, тут негде спрятаться, Джон!
11: Господи, их так много!
1: Живые, живые полицейские! Я так просто не дамся, Джон!
11: Мелвин! Мелвин, нет!
8: Мы были окружены. Он приставил пистолет к виску и выстрелил.
6: Жуткое зрелище.
8: Пули свистели у меня над головой. И в тот момент я пообещал Господу, что если Он спасет меня, я стану другим. Потом я сдался властям.
6: Веришь ли ты по-прежнему в Бога?
8: Да. Я верю. Но, наверное, это неправильно вспоминать о Господе только тогда, когда тебе плохо.
6: Иисус сказал, что перед свышерожденным откроется Царствие Божье. Джон, ты должен заново родиться. Ты должен уверовать всем сердцем в Христа и в то, что Он умер за грехи наши. Нет греха, который бы не мог простить Господь. Послушай, что говорится в Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог простит тебя, а Святой Дух поможет тебе измениться к лучшему. Давай помолимся вместе». Джон молился в тот день, прося Бога о прощении. И всю свою оставшуюся жизнь он посвятил Христу и людям.
8: С тех пор, как я принял Христа, я больше не беспокоюсь о завтрашнем дне, ибо я знаю, Господь не оставит меня. Мне очень нравятся вот эти строки из Библии. «Стремлюсь к цели». К почести высшего звания Божия во Иисусе Христе.
7: О, Джон, я так рада тебя видеть.
8: Дор, милая моя жена. Как вы? Как вы там?
7: Мы хорошо, хорошо, Джон, хорошо.
8: О, Дор, ты должна побольше отдыхать, ведь ты одна растишь нашего сына. Мне так жаль, что я не могу быть рядом с вами. Но, увы. Былое назад не воротишь.
7: Не переживай. Я спокойна за тебя. Ведь теперь ты с Богом.
8: Я читаю Библию каждый день.
7: Джон, я хочу тебе сказать, что ты изменился. Это видно. Ты изменился в лучшую сторону.
8: Мне надо было раньше тебя послушать.
7: Я тебя прошу. Не надо больше об этом. Господь спас тебя, и это главное. Главное.
8: Дор, я должен сказать тебе...
7: Что?
8: Я признал себя виновным.
7: Как? Джон, но ведь было совершено убийство.
8: Да.
7: Но я думал...
8: Да, я никого не убивал. Но я участвовал в совершении преступления, в результате которого были убиты люди. Значит, я виновен.
7: Но остальные не признали свою вину.
8: Я знаю. Но вдова шерифа получит большую компенсацию, если я признаю свою вину. Она, наверное, тоже в полном отчаянии, как и ты.
7: Джон, что тогда с тобой будет?
8: Судья вынесет приговор.
7: Джон!
8: Дор, прошу тебя, я прошу тебя, не волнуйся. Господь со мной, и я верю в Него. Какой бы приговор мне ни вынесли, я приму это во имя Господа.
6: Ожидая приговора, Джон все свое время посвящал изучению Библии. В марте состоялся суд над его сообщниками. Обоим вынесли смертный приговор. Вскоре настал и черед Джона.
0: Сейчас будет вынесен приговор Джону Хоффу. Тот факт, что он признал себя виновным в содеянном, мог бы смягчить приговор, но в данном случае мы имеем дело с очень тяжким преступлением. Я внимательно выслушал показания всех свидетелей, согласно которым в момент совершения преступления вы были в здравом уме, никакой интоксикации, никакого помутнения рассудка. Я вынужден приговорить вас к смерти. Смертная казнь назначена на 11 апреля сего года.
6: Трех приговоренных ожидала смерть на электрическом стуле. Двое из них пали духом и утратили веру, а третий, Джон Хофф, писал всем своим друзьям, знакомым, родным слова Господа Бога.
8: Дорогая Дороти, я верю, Господь поможет тебе смириться с этим. Сердце подсказывает мне, что Бог знает правду, так же, как и ты, и мои родители. Не бойся. Господь даст мне достаточно сил, чтобы все преодолеть. Для каждого, кто верит в Него, у него есть цель в жизни.
6: Прошла первая неделя апреля, оставалось еще 3 дня до казни. Заключенные, в надежде быть помилованными, послали петицию в высший суд. Джон продолжал молиться за спасение утерянных душ, за отца и мать, которые пришли повидать его.
9: Сын, я не понимаю, как они могли приговорить тебя? Это ведь несправедливо.
8: Они просто выполняли свой долг.
9: Я не могу простить их. И Господь не простил бы их, они этого не заслуживают.
8: А кто заслуживает? Что, разве люди, распявшие Христа, заслуживают прощения? Нет. Но Иисус сказал: «Отец, прости их, ибо не ведают, что творят».
9: Прежде чем быть прощенным, надо покаяться.
8: Папа, наверное, мне не следовало этого говорить, но я скажу. Скажу, потому что люблю тебя. И Бог любит тебя. Когда я был еще мальчиком, ты часто выпивал, и это сказывалось плохо на всей нашей семье. Папа, я прощаю тебя за это. Так же, как и Бог прощает меня.
9: Ты хочешь сказать, что я виноват в том, что с тобой произошло?
8: Нет, папа, нет. Я виноват. Но ты виноват перед Господом. Не так ли, пастор?
6: В Библии сказано, что если мы покаемся в грехах наших, то будем прощены. Давайте вместе помолимся.
9: Да, давайте.
6: Молитвы Джона были услышаны. Его отец, мать и сестра приняли Христа как своего Спасителя. В высшем суде апелляция была отвергнута, выполнение приговора было назначено на 10 мая. В ночь перед казнью Джон написал своей жене:
8: «Моя дорогая Дороти, здесь наступил вечер, и солнце уже садится.
12: Но для тех, кто верит в него, мрака не существует. Его любовь — это вечный свет в наших сердцах. Я молю Бога, чтобы он помог тебе вырастить Джонни. Воспитай его во Христе.
6: Наступил последний день. В камере у Джона собрались родные — жена, сын, отец, мать и сестра. Это были последние часы.
9: Джон, много людей молилось, чтобы смертный приговор сменили на пожизненное заключение. Чтобы ты мог служить Господу здесь, в тюрьме. Кажется, Бог не ответил на их молитвы. Что же нам сказать тем, кто молился, и чьи молитвы не были услышаны?
12: Я тоже так думал, папа. Но Господь знал, что я уверую в Него только перед смертью.
6: В 16:30 мы все покинули камеру. В это время Джон дописывал свои последние письма. А после ужина мы снова все собрались в камере Джона. Мы говорили о том, что для нас значит Божья любовь.
9: Джон, ты попросил меня позаботиться о твоем сыне, о маленьком Джоне. Пока он не вырастет и не станет достаточно взрослым, чтобы проповедовать Слово Божье. Во имя Господа, я обещаю тебе сделать это. Меня не было рядом с тобой, но я буду рядом с внуком.
12: Славьте Бога! Я прошу вас упоминать в своих молитвах мою жену и сына. Я хочу, чтобы Джонни стал проповедником. Как сказано в послании к римлянам, глава 8, стих 38 и 39. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим.
6: В 22:00 все покинули камеру. Последующие часы мы провели в молитвах. Врачи обследовали Джона и были очень удивлены его спокойствием. Они предложили ему морфий, но он отказался. Его подготовили к смертной казни и посадили на электрический стул. Джон, хочешь что-то сказать напоследок?
12: Да. Я хочу сказать, что тот, кто верит в него, будет жить и после смерти. Пусть Господь благословит всех тех, кому я причинил зло. Это все. Прощайте, все.
6: Джону было всего лишь 33 года, когда он умер. На его похоронах 5 человек приняли Христа. И с тех пор еще много людей последовало их примеру, узнав историю Джона Хоффа. Дороти воспитала сына во Христе. В ее Библии нашли это письмо Джона.
12: Вечная жизнь – это великий дар. Никогда не сворачивай с этого пути. Воспитай нашего сына во Христе. Пока он не подрастет, говори ему просто, что я с Иисусом. Я благодарю Господа за тебя, за сына. Он знает, как я люблю вас. Скоро, очень скоро, я буду вместе с Иисусом.
13: Молитва Джона была услышана. 7-летний Джонни спустя много лет сам стал отцом и мужем. В послании к Ефесянам, глава 2, 4 и 5 стихи говорится: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим, дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои, и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих, буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и видению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой — утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истоевает душа моя о спасении Твоем, уповаю на слово Твое. Истоевают очи мои о слове Твоем, Я говорю, когда ты утешишь меня. Я стал, как мех в дыму, но уставов твоих не забыл. Сколько дней раба твоего, когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону твоему. Все заповеди твои истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне, едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений твоих. По милости твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст твоих. Навеки, Господи, слово твое утверждено на небесах. Истина твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь.

ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгорь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истоевают очи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей. Сотвори с рабом твоим по милости твоей и уставам твоим научи меня. Я раб твой, вразуми меня и познаю откровения твои. Время Господу действовать, закон твой разорили. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой — истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои — утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня». Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои — истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Возри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня по слову Твоему, оживи меня. Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от

0: Откровений твоих я не удаляюсь, вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова твоего. Зри, как я люблю повеления твои. По милости твоей, Господи, оживи меня. Основание слова твоего истинно, и вечен всякий суд правды твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова твоего. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же твой люблю. Семикратно в день прославляют тебя за суды правды твоей. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение твое, Господи, и заповеди твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим. Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны. Да будет рука твоя в помощь мне, ибо я повеления твои избрал. Жажду спасения твоего, Господи, и закон твой утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.
1: Псалом 119. Песнь восхождения. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе, и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Куда восходят колена, колена Господни по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе.
0: Псалом 122. Песнь восхождения. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Псалом 123. Песнь восхождения Давида.
1: Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашею, прошли бы над душою нашею воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.
0: Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы — окрест Иерусалима, а Господь — окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля. Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними! Великое сотворил Господь над нами!» Мы радовались. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои».
1: Псалом 126. Песнь восхождения Соломона.
0: Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете,
1: поздно просиживайте, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля. Псалом 128. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним. Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Псалом 131. Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все, сокрушение его. Как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремание, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова». Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его, благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его.
0: Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 133. Песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его.
1: поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Амарейского, и Ога, царя Вассанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род, ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, идолы язычников серебро и золото, дело рук человеческих, есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа! Дом Ааронов, благословите Господа! Дом Левиин, благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды Его, ибо вовек милость Его, рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его. Разделил Черное море, ибо вовек милость Его, и провел Израиля посреди Его, ибо вовек милость Его, и низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость Его, провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его, поразил царей великих, ибо вовек милость Его, и убил царей сильных, ибо вовек милость Его, Сигона царя Амарейского, ибо вовек милость Его, и Ога царя Вассанского, ибо вовек милость Его, и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его, в наследие Израилю рабу своему, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашим, ибо вовек милость Его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Часть первая. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. Первое. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в его святом Слове. Именно своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «в начале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. «Иисус есть Слово Божие и Дух Его». Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом его существования, ибо он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем. Бог не создал Христа своим словом из ничего, как все творение, ведь сам Сын и есть Его животворящее Слово. Он исполнен власти Отца. В конце первого стиха мы видим предельно ясное утверждение, что Слово – это сам Бог. Таким образом, Иоанн Богослов уже с первого стиха своего Евангелия говорит нам, что Христос есть Бог от Бога, свет от света, Бог истинный от Бога истинного, рожденный, несотворенный, единосущный Отцу, вечный, всемогущий, святой и милостивый. Все, кто свидетельствует о том, что Христос есть Божие Слово, соглашаются с этим изречением и с божественностью Христа. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус Христос, ибо Ты сущий у Отца прежде всех веков, неизменно обращенный к Нему. Помоги нам не стремиться к независимости от Тебя, а напротив, всегда покоряться Богу и пребывать в Его любви. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты недалекий и непостижимый Дух, но приходишь к нам в ясных словах Евангелия, чтобы наделить нас Твоей властью через веру в Твое Слово. Вопрос 6. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна? И что оно значит?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, со 2 по 4 стих. «Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
0: Христос не жил ради Себя самого. Он всегда жил для Бога, нераздельно пребывая с Ним и в Нем. То, что Христос от века обращался вокруг Отца, было настолько важным для Иоанна Богослова, что он уже в самом начале своего Евангелия несколько раз повторил это. В вечном единстве Христа с Отцом – тайна Святой Троицы. Мы верим не в трех независимых друг от друга богов, а в единого Бога, исполненного любви. Вечный Бог – не себелюбец, стоящий в гордом одиночестве, отдаленный от всех и вся. С Ним в нерушимом согласии вечно пребывает Его Сын. И мы лишь тогда сможем познать истину Божьего естества, когда Дух Святой изольет Божью любовь в наши сердца. Единство Бога Отца, Сына и Духа Святого зыждется на этой божественной любви. В начале бытия Бог творил землю не в высокомерном молчании, а могущественным словом. И поскольку Христос есть Слово Божие, то Бог сотворил мир через Него. Итак, Иисус не только Спаситель, Искупитель и Ходатай, но также и Творец. А если все на свете сотворено Христом, то значит Он всемогущий. Если же все в мире совершается по воле Его, то Он Вседержитель. Открой свое сердце и познай, кем является Христос. Все современные научные открытия, атомная энергия, освоение космоса – это лишь тусклое отражение Христовой славы и могущества. Все, чем ты обладаешь – голос, фигура, мускулатура, сердцебиение – дано тебе в дар от Христа. Когда же ты, наконец, возблагодаришь Его за это? Все сотворено исключительно Богом и Его Словом. Он сущий, вечный и святой. Как Бог имеет жизнь в самом себе, так и Христос – источник истинной жизни, верный и животворящий. Он воскрешает нас от смерти, грехов и преступлений и хранит нас для вечной жизни. Эта божественная жизнь во Христе победила силу смерти, и Он воскрес из гроба живым. Христос не только Творец, Он также и источник жизни. Он свят, а потому не умирает. Ни в Боге, ни в Сыне нет ни малейшей доли греха. Христос – сущий от века до века. В последующих главах Евангелия от Иоанна мы неоднократно читаем о жизни, сокрытой во Христе. Это одна из важнейших истин Его Евангелия. Жизнь на земле порождается солнечным светом. В Христовом же Царстве наоборот. Его жизнь порождает свет. Он возрождает нас к надежде. Наше вероисповедание – это не религия закона, смерти и суда, а слово жизни, света и надежды. Христос воскрес из мертвых и разогнал все наше уныние. Когда Дух Святой сошел на нас, мы стали участниками Божьей жизни. Мир погряз во тьме из-за греха. Христос же – любовь, Он обитает во свете. В нем нет ни тьмы, ни зла, ни порока. Поэтому Христос является перед нами исполненным славы, сияющим ярче снега, слепящего глаза в солнечную погоду. Однако Иоанн Богослов начинает свое Евангелие не с описания сияния славы Христовой, а с описания Его животворящей силы. Потому что, познавая святость Христову, мы чувствуем себя облеченными ею и осужденными на погибель. Опознавая изобилующую в нем жизнь, мы сами обретаем жизнь. Чем глубже мы познаем Христа, тем больше Он утешает и возрождает нас. Иисус – свет мира. Он не светит для самого себя, не превозносит своего имени, а излучает свет для нас. В нас нет света, есть одна лишь тьма, и мы являемся частью этой тьмы. Все люди порочны, и лишь когда Христос освящает нас, мы начинаем осознавать свое истинное состояние, воскресаем из мертвых через Его Евангелие и входим в вечную жизнь. Христос влечет нас, призывает светом своей жизни, чтобы мы оставили уныние и с твердостью и решимостью приступили к Нему. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус, ибо Ты един с Отцом и Святым Духом. Ты сотворил мир в согласии с Отцом. Ты даровал мне жизнь. Прости мне всю неправду в моей жизни. Освети меня Твоим Святым Духом, чтобы я жил по правде. Я оставляю позади ночь грехов и приступаю к свету Твоей вечной жизни. Вопрос 7. Назови 6 качеств Христа, выделенных Иоанном в начале Евангелия. Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

светочи. Их считают десятками тысяч тех, что слово сказали свое, имена их на скалах бы высечь, где не может вредить воронье. И сказать всем живым: посмотрите, это ваши вожди красоте, к вам от них протянулись нити, чтобы вам не тонуть в суете. Это звезды, властители духа, как от солнца от них миру свет. Без творцов будет холодно, сухо, драгоценен для Бога поэт.

Суета сует, сказал экклесиаст. Суета сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Вчера мы жгли оранжевый закат, смотрели в облака и пили звездный аромат.

закат. Все ниже и ниже, и вскоре опустится солнце за море. Вечерние эти мгновенья, пока еще сон в отделении, я мыслю о дне и о ночи, о Божьей любви и о прочем. Вот солнце сегодня сходило, всех грело оно, всем светило, давно уже эти законы Господней любви нам знакомы. Но как у нас мало усердия, что Божий пример милосердия усвоить, как Божье веление нам данное для исполнения. Закат, горизонт багревеет, кто гнев на кого-то имеет, отбрось, не ходи с ним до ночи, без гнева сомкни свои очи. Написано в каждом закате, кончается день благодати, так будем же, Божьи дети, ходить постоянно во свете.

Важная истина. Я всего пока не пойму, много всяких, что и почему. Вечность дать ответ на все должна. А пока узнал и рад тому, что Господь мой просвещает тьму. Ночью эта истина важна. На земле как свет она нужна.

0: Небеса проповедуют. Может, солнце не просто горит, но и пламенно нам говорит о величии Божьих дел. Как возвышена звездная речь, да, Творец мог светило зажечь, чтобы понять ту речь ты сумел, сколько раз ты на небо смотрел. Что, не понял? За столько лет неужели нет?
1: Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание

0: и втвящая душу зима.
1: Покайся, пока не настанет.

покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

0: Покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
0: Покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви. Ответь же на Божьи призывы, покайся и вечно.

Орел парит, но даже у орла слабеют силы. Вот скала, после полета всякий раз орел берет там сил, запас. Потом стремлением к небу полн, с небесной точки зрения он глядит на землю, а на ней всего так много, но ценней всего земного для орла, конечно, небо и скала.

Надломленная лилия. Тоненький стебель надломленной лилии, сделав колено изгиб, к солнцу опять устремился с усилием и не засох, не погиб. Так у меня, когда низко склоняются, переживая беду, к горнему миру тогда устремляются бурей надломленных дух.

Последнее дыхание зимы, последние метели и морозы, и вновь вступаем с радостью мы в страну весну, где солнце, песни, розы, лучами жаркими всю землю напоив, красавица весна цветы раскинет, и зазвучит ликующий мотив, что жизнь сильна и в бурях не загинет. Подснежник закивает головой, преодолев холодное дыханье, и жаворонок выси голубой наполнит небо трелью ликованья. Глядя на яркий жизненный поток, весенний день и радостный, и ясный, душа поет тебе, великий Бог, создавший жизнь могучей и прекрасной. Я буду петь о красоте твоей, мой добрый Бог, душой к тебе стремится, среди садов весенних и ключей, и в дни разлуки за стеной темницы. Со мной вместе вся земля поет и величает утро возрождения. Весна идет, все ближе день Христова воскресенья.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши неписатели, и не только мама. Спасибо всем жертвователям, благодаря которым я имею ваши издания. Всегда с нетерпением жду их, читаю на одном дыхании, потом делюсь с другими. Слава Богу за большое общение, которое имею, вместе со всеми переживаю и молюсь. Сколько разных судеб! Как чудно Бог приходит на помощь! Хочу и я немножко рассказать из своей жизни. Мне в декабре исполнилось 72 года. Пройденный путь был не из легких. Помню годы войны, рано осталась без отца, погиб на фронте. Школа, голод, учеба в институте, когда приходилось жить на мизерную стипендию. На работу послали в Молдавию, Тирасполь. Здесь пришлось очень много претерпеть в годы атеизма, постоянные вызовы в КГБ, издевательства на работе. Но Господь укреплял, поддерживал и посылал свою помощь в трудные минуты. Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. В 1964 году вышла замуж. Бог послал друга жизни, с которым вместе трудились на ниве Господней. Мы оба очень любим детей. Но прошло 8 лет семейной жизни, а деток нет и нет. У нас было много друзей в разных городах Советского Союза, и у всех были дети. Это удручающе действовало на меня. И я, как та Анна, плакала, сокрушалась, что никто меня мамой не назовет. И когда уже смирилась, и никакой надежды не было по заключению врачей, Бог явил нам свою милость. Есть ли что невозможное для Бога? И чудо совершилось. Несмотря на возраст, мне было уже 35 лет, и слабое физическое здоровье, родилась долгожданная доченька Аннушка. Анна — благодать, то есть незаслуженная милость. А через 3 года Господь послал еще и сына Вениамина. Бог наделил их удивительными способностями. С 2-летнего возраста они рассказывали стишки и пели песенки в собрании во славу Творца. Мы постоянно обращались к нашему защитнику, Отцу Небесному, чтобы сохранил и защитил их души от дьявола. Теперь уже имеем и 5 внуков, которые тоже славят Господа, так что не только мамой, но и бабушкой стала. Я хочу утешить тех, кто не имеет деток. Уповайте на милость Божью. Еще высылаю стих, который получила в день своего 72-летия от дочери. Это самый дорогой для меня подарок. Много наших друзей уже ушли домой, в небесные обители, а мы еще в пути. Мне кажется, что время мое близко, когда жилище с места будет снято, как горные потоки, годы быстро, неудержимо к вечности стремятся. Любовь Бугаева, Молдова.

мамочке к 72-летию. В эту ночь не спится мне совсем, много разных мыслей в голове, но прекрасная средь многих тем день рождения мамочки моей. Очень благодарна я Христу, что ты стала мамою моей, светом разгоняла темноту ты молитвой праведной своей. Жаль, что быстро наша жизнь летит, серебром покрылась голова, часто ноет все, и все болит, но запомни ты мои слова. Ты, мамулечка родная, лучше всех, ты подругой для меня была, и с тобою связан мой успех. Ты достойный жизни путь прошла, папе ты помощницей была, и поддержкой людям в трудный час, деток к Богу ты в мольбе несла, и сейчас ты молишься о нас. Будь же, мама, вечно молодой, пусть Господь сам исцелит тебя и пошлет душе твоей покой, сохранит и укрепит, любя. Дочь Анна.

Мои родственники, о сестре и забытом алтаре я знаю с первых дней, как приехала в Германию в конце 2007 года. В лагере Фридланд, где мы с сыном прожили 7 месяцев, нас посещали верующие из разных городов. Супруги Давид и Люба Е меня поддерживают вот уже второй год, и морально, и материально, несмотря на то, что они живут почти за 150 километров от меня. Большая была радость, когда я шла в лагере в церковь и знала, что приедут близкие для меня люди. Это ради того, чтобы мне рассказать о Боге, о мире и о том, почему мне так тяжело жилось. Тогда еще чужие мне люди стали моими проводниками к Господу. Они стали родными. Многих из них только образ остался в памяти. Часто вспоминаю их взгляды, их радость, их стремление помочь, и я прошу Господа воздать им сторицей. Сама им чем-то воздать я не в состоянии, но чем могу, помогаю другим, тем, кто слабее меня. И мои друзья не в обиде на меня, а наоборот, они в этом помогают. Кассеты, диски, литературу, в том числе и вашу, христианские песенники привозят мне, а я везу в Молдавию. Там живут мои братья и сестры. Они ходят в молитвенный дом, где всего этого нет. Я рада помочь им. Татьяна Кривенко.

Вы нам писали: «Мы самые сильные». В книге пророка Исаия 43:1 говорится: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Так может говорить лишь тот, кто искренне любит. Оценить любовь Бога невозможно в полном объеме. Нет такой единицы измерения, потому что сам Бог не имеет ни начала, ни конца. Такова и Его безграничная любовь. Любовь, которая никогда не предаст. Любовь, которая не ищет своего. Любовь, которая сострадает. Любовь, которая врачует раны. Став жертвою на позорном кресте, Сын Бога Живого искупил нас от позорной смерти, от погибели, покрыл наши преступления безграничной милостью. Иногда задаю себе вопрос: почему именно меня Господь привлек к себе, позвал за собою? Кто я среди всего человечества? Я пылинка во Вселенной. Иногда меня охватывает такое чувство беспомощности, ведь я не могу достойно воздать славу тому, кто среди всего человечества нашел меня. Господь увидел погибающую душу. Он не прошел мимо. Он излил на меня елей божественной милости. Он видел томление моей души, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои. Псалом 39:3. Я желаю следовать за Ним на Его условиях. Я желаю строить свою жизнь на Его основании. Я желаю, чтобы сам Бог был краеугольным камнем моего строения, храма моей души. Я знаю, только такое строение устоит. Нашу душу можно сравнить с городом, который имеет множество ворот. Это наши уши, глаза, уста, мысли. И все, что входит через эти ворота в нашу душу, то и живет с нами. В своей молитве я говорю Богу о том, что меня очень волнует, тревожит, прошу о помощи у Господа. Я плачу от бессилия, когда мои близкие покидают этот бренный мир, не приняв спасения. И я остаюсь без надежды, ведь больше никогда не смогу говорить с ними о вечной любви Бога. Моя близкая подруга, с которой связана юность, вкусив однажды, как благ Господь, предала его, вернувшись в то тенистое болото, откуда он ее однажды вытащил. Любовь Христа растоптана, предана, победила любовь ко греху. Самое печальное, что моя подруга осознает, что, живя так, идет в погибель, но согласилась с таким выбором. Мои знакомые увлеклись одним вероучением и считают, что Бог смотрит только на сердце. Да, Бог смотрит на сердце, но не из сердца ли исходят злые помыслы, непотребство, похоть плоти, похоть очей? Так говорит нам Слово Божие. И как я могу утверждать, что люблю Бога, если буду делать то, что Его огорчает? Ведь даже люди, далекие от религии, от Бога, говорят: «Наше время – Содом и Гоморра». Люди сами ничего не могут сделать для спасения мира, утопающего во грехах, беззаконии, крови и лжи. Как важно нам, народу Божьему, светить в этом темном мире! Сколько труда нам нужно вложить, чтобы как можно больше людей вошло в ковчег спасения. Имея эту жемчужину веры от Бога, будем делиться богатством нашей души. Имея Бога в сердце, следуя за Ним,
мы самые богатые в этом мире. Нам уготовано наследство, Царство Божие. Мы в Господе самые сильные, ибо Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исайя 40:29-31. Часто среди народа Божьего слышится ропот, какая-то неуверенность в завтрашнем дне. Глядя на нестабильность некогда крепкой экономики Германии, народ мечется и строит планы. Не говорит ли нам Библия? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Почему мы заботимся наперед? Не обещал ли Господь заботиться о наследии своем? Не Он ли кормил в пустыне свой народ манной? Ведь Он не изменился. Он тот же – начало и конец, альфа и омега. Никто не знает кончину свою и число дней своих. Самое важное нужно усвоить каждому из нас – быть в мире прежде всего с Богом и со всеми, бодрствовать и молиться, и, конечно же, не унывать. Людмила Франк.

живем ли мы? Живем ли мы вообще, когда бежим то вверх, то вниз по жизненным ступенькам, когда мы постоянно лишь спешим, изнашивая нервы помаленьку, когда и ночью мы без сна лежим и мысленно в делах своих кружим, живем ли мы? Живем ли мы, вставая до зари, а мысли уже там, где ждет работа? Со страхом смотрим на календари, казалось, только что была суббота, уже горят у дома фонари, а в нас от стресса все дрожит внутри. Живем ли мы? Живем ли мы тогда, когда у нас апатия и все нам безразлично, когда за горизонтом день погас, а в нем как будто не было нас лично, когда открыть порой не можем глаз в плену каких-то там хмельных зараз? Живем ли мы? А жизнь одна, и Бог ее нам дал в надежде, что мы будем в ней счастливы. Иначе для чего бы придавал он краскам жизни эти переливы, шедевры в ней? Их Бог сам создавал. Всегда ли взгляд наш это замечал? Живем ли мы? Неужто нужно, чтобы потрясло инфарктом нас, дорожной катастрофой, чтоб до сознания нашего дошло, как дороги и цены жизни строфы, чтобы мгновение каждого тепло нам радость бытия нести могло, чтобы нам жить? Иначе как Творца благодарить за эту жизнь, когда мы не жили? Научимся же мы себе дарить мгновения, что от Бога получили, чтобы нас в каждом дне могла пронзить осознанная свежесть слова «жить». Давайте жить. Анна Вельк.

Стихи наших читателей. «Себя увидеть озаренным сердцем». Светлана Тимохина, Украина. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». 1 Коринфянам, 11 глава, 31 стих. «Себя увидеть – это милость Божья, во свете неба озаренным сердцем, и осознав, о, как же я ничтожен, от гордости просить у Бога средства. Себя увидев Божьими очами, вдруг ужаснуться, застонав от боли, и ради Бога с горькою печалью лишь вопиять, погиб я, горе, горе. К такому сердцу Бог спешит навстречу, чтобы утешить новостью благою. Кровь Иисуса боль греха излечит, Христос раскаявшихся успокоит. Суди себя, и Бог тебя услышит, покажет во Христе освобождение, простит грехи и в книгу жизни впишет на основании нового рождения».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Дорогие наши неписатели, квадратик в скатерти. Прочитала в алтаре номере 3 за март 2010 год рассказ Александра Савельева «Потеря». И мне сразу на память пришел стих, который я выучила, когда училась в 7 или 8 классе. Наша соседка дала прочитать его. И вот спустя 23 года я хочу с вами поделиться им. Уж очень схожий смысл стиха и рассказа. И дал бы нам Бог всем терпения, мудрости, кротости, чтобы ничего не делалось во гневе, а только в любви Господней. От всего сердца благодарна Господу за Его милость и любовь ко мне. Он даровал мне любящего мужа и 3 здоровых детей –